0: Опубликовали и ролики, чтобы подтвердить слова Путина о контроле над Светогорском.
1: Владимир Николаевич, слышал, нас искали, а мы здесь, в Светогорске, передаем вам привет.
0: Этот ролик фейк. Его разоблачил Z-канал «Военный осведомитель». В Телеграме у него более 600 тысяч подписчиков. На оригинальном видео у Стеллы стоит начальник Светогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин. Кусочки листьев на плитках остались лежать ровно в тех же местах, ни на сантиметр не сдвинувшись за несколько дней. Ну и восстановленная ранее буква «Л» вновь облупилась, говорится в расследовании Z-канала.
2: «Рыбалка!» Вам выходи.
0: А здесь Z-канал подметил, что звук на видео был наложен. Впервые эти кадры опубликовали еще 8 октября 2025 года. Вот оригинальное видео.
3: Раньше в Светогорске в это время было людно. Практически здесь в любое время было людно. Сейчас ни одного человека нема.
0: Слова Путина о переходе Светогорска под контроль России разозлили многих Z-авторов. Случившееся они назвали нейровтыком по аналогии с так называемым флаговтыком.
4: Путина его окружение превращает в клоуна. Президент никак не наказывает тех, кто выставляет его посмешищем на весь мир. А почему? Потому что он доверяет только своему окружению. А окружение это, похоже, уже активнейшим образом подставляет Путина. Скорее всего, табакерку оно уже заготовило. Ждет только повод ее применить. Иного объяснения происходящему у меня нет. Чем больше вы тянете с отвозом дедушки на отдых в Алтай и отпаиванием горячим чаем, тем больше ему будет казаться взятие Купянска, Берлина, Луны, Криптона. Деда пора в коляске возить. А вы ему микрофон даете.
0: Опровержение опубликовала и украинская сторона.
5: Снимайте свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выглядите дурачками. В Светогорске не то, чтобы никогда российского солдата не было. Тут, в принципе, желательно быть в бронежилете. Но гулять можно без всяких проблем.
0: Подобные истории в Z-сообществе еще называют захватами в кредит. Так, в декабре 2025 года Владимир Путин и российский генштаб заявляли о захвате Купянска, который с тех пор так и не перешел под контроль российской армии целиком. Тогда рассерженные Z-каналы разоблачали видео из села Таволжанка, которое российские военные выдали за Купянск. В мае кадры из села Коломычиха были выданы ими за Боровую. Села находятся в 25 километрах друг от друга. Помимо захватов в кредит, российские военные используют тактику флаговтыков. Отдельные штурмовики проникают в заявленное село, где размахивают флагом на камеру дрона. Далее населенный пункт объявляется захваченным, даже если бои за него продолжаются, а сами штурмовики с флагами были взяты в плен или убиты. Флаговтыки активно использовались и во время операции ВСУ на Александровском направлении в августе. Тогда с их помощью российские военные пытались скрыть потерю захваченных ранее территорий в Днепропетровской области.
6: В итоге по большинству из них оказалось, что либо там геолокация неверная, заявляется одно, а по факту совершенно другой населенный пункт, либо видео оказывалось каким-то там очень старым. Хотя, опять же, здесь тоже такой дискуссионный аргумент, потому что и эти территориальные завоевания, скажем так, освобождение территории украинскими силами, они тоже на протяжении там многих месяцев шли, они резко произошли. А где-то просто наросло.
0: В июле издание The Insider со ссылкой на Asint-проект GeoConfirmed опубликовало пример российского флаговтыка, сгенерированного нейросетями. Исследователь под ником PlayFra отметил, что если сопоставить это видео со спутниковым снимком, то ширина солдата на нем составляет 3 метра. Крупнейшие Z-каналы активно публикуют опровержение роликом с фейковыми достижениями российской армии и призывают наказывать их авторов. На фиктивно взятое нейровтыком село не просто нельзя вызвать удар. На соседних участках могут планировать действия, исходя из ложной обстановки с закономерным итогом, считает автор крупнейшего Z-канала «Рыбарь». С тем, что нейровтыки снижают эффективность российской армии, согласны аналитики Института изучения войны. Ложь подпитывает уверенность Путина в том, что он сможет достичь своих целей военным путем. А реальная траектория войны для России неблагоприятна, цитирует аналитиков проект «Можем объяснить».
7: Перед эфиром мы поговорили с политологом Натальей Шевчуковой о природе фейков про российскую армию со стороны самой же российской армии. Вот ее мнение.
8: Я думаю, что основной целевой аудиторией этих дипфейков является все-таки население Российской Федерации, которому нужно предъявить какие-то успехи в войне, нужно рассказать, что мы не просто так страдаем, не просто так нет бензина, что все-таки наша доблестная армия продвигается, и нужно поддерживать тот же самый курс «Единую Россию» и Владимира Владимировича лично. А вторая целевая аудитория — это, конечно, сам Владимир Владимирович, который, по-видимому, не очень адекватно оценивает обстановку на фронте. Я думаю, что это связано с тем, что просто он устраивает, как по, такой типичный советский начальник, такой разнос тем, кто приносит плохие вести, что просто плохие вести ему стараются не приносить. Ну, это такой стиль руководства, свойственный людям его поколения.
7: А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Что говорит о российской армии вот эта практика с фейками об армии от самой же российской армии?
2: Ну, о российской армии больше говорят многочисленные уголовные дела по фактам избиений солдат, убийствам солдат, вымогательствам у солдат со стороны офицеров. На этом фоне игры там, что мы поставили флаг в селе за несколько километров от наших реальных позиций, фактически ничто. Ну, такие армейские шутки юмора, вот, или там, что называется, в чистом виде ралли around the flag. То есть, ну, демонстрация, так сказать, смотрите, какие мы молодцы перед начальством и все прочее. Но это, по сути, мелочи. И мелочи выгодные для Украины прежде всего.
7: Ну, вот у нас в сюжете упоминался комментарий так называемого Z-блогера, который обращал внимание на то, что и флага, и нейровтыки, так называемые, они в итоге вообще ведут к дезинформации внутри вот российской армии, ну и могут повлиять на дальнейшие действия, например, соседних корпусов, соседних подразделений, которые узнают тут о захвате того или иного населенного пункта и имеют в виду, так сказать, это на будущее. Насколько вот это поражающий фактор сам по себе, насколько он может повлиять действительно на другие подразделения?
2: Ну, это в каких-то условиях, в каких-то ситуациях. То есть для Украины, да, выгодно, когда российская армия объявляет там о захвате чего-то, да, на самом деле этого захвата не происходит. Собственно, во многих случаях украинская сторона не спешит разоблачать российские отчеты о продвижении куда-то, именно потому, что используют это вот в оперативном плане, на тактическом уровне, так сказать, для своих каких-то целей. Вот, поэтому, как бы, собственно, ну, явление скорее полезное для тех, кто не заботится о чистоте рядов российской армии. Пусть так будет и дальше.
7: А на директивы Генштаба это хоть как-то влияет? Или хотя бы там в курсе, что они на самом, что они вот на самом деле захватили, а что не совсем?
2: Мы этого точно не знаем. То есть Z-блогеры утверждают, что это действительно способно вводить в заблуждение. Там были большие истории некоторое время назад, там год назад, полтора назад, например, с атаками на город Северск, где командование армии, которое пыталось его захватить, многократно фальсифицировало местоположение своих частей, то приводило там к большим потерям, к сложностям и так далее. Вот. Ну, хорошо, так сказать, добились, доказали Генштабу, что командование фальсифицирует. Приехала комиссия, сменила эту командование. И в результате Северск взяли достаточно быстро. Вот. Так что, ну, хорошо, когда командование дезинформировано о том, что происходит снизу.
7: На временами, получается, и Верховное Главнокомандование тоже. Ну, я от искажений в сети к реалиям на земле нам хочется перейти. Тут, впрочем, то, вот тоже некоторые искажения остаются в силе. Президенты США и России провели телефонный разговор. И аналитики Института изучения войны считают, что Путин вновь пытается ввести Трампа в заблуждение, представляя ему искаженную картину ситуации на поле боя. Мы еще послушаем обязательно господина Ушакова, что он по этому поводу сказал. Но еще перед эфиром мы поговорили с Натальей Шевчуковой, в том числе об этих переговорах, о том, что известно о них. Информации довольно-таки весьма скрупулезно приходится собирать. В очередной раз господин Ушаков как бы отчитывался вместо Путина, сам рассказал, что там и как, рассуждал о том, ах, какие снова конструктивные переговоры, какой рабочий характер они носили. И в том числе подчеркнул, что Россия не собирается нападать на другие страны Евросоюза либо НАТО. И вот именно это вызвало некоторую тревогу со стороны Натальи Шевчуковой. Давайте ее послушаем.
8: Единственное, что может настораживать по итогам, это то, что Ушаков сказал, что Путин клятвенно обещает не наступать на Европу. То есть здесь уже вопрос, наверное, состоит не в том, остановит ли Путин войну в Украине к моменту выборов Трампа, а в том, не пойдет ли он войной на Европу, не пойдет ли он дальше восстанавливать свои геополитические границы, потому что у него есть свои фантазии по поводу того, как должна выглядеть, как должна выглядеть Европа и мир в целом. Вот, что, по крайней мере, он не начал их реализовывать до выборов. И я думаю, что ну, хотя бы такой результат Трампа устроит. Силы свои они оценивают не очень адекватно. Они изначально их оценивали не очень адекватно. Потому что Киев за 3 дня не удалось взять, а даже малую Токмачку за 2 года. Но это Кремлю не мешает сейчас демонстрировать все-таки готовность к продолжению войны и даже к тому, чтобы идти дальше. Ну, потому что если сейчас свернуть эту войну и остановиться там, где есть, Путину будут очень большие вопросы. А ради чего? Ради там отгрызенных нескольких областей, даже не полностью отгрызенных. Мы так пострадали, рассорились со всем миром, и теперь у нас даже и бензина нет. И мы стали уже экспортировать нефтепродукты, что, в общем, экзотика для такой страны. И, собственно, для того, чтобы показать, что это все не зря было, и что мы боремся не просто с Украиной, а со всем остальным миром, Путин вполне может пойти дальше, пойти на эскалацию.
7: Ну и по словам Ушакова, который помощник Путина, стороны снова заявили о готовности к дальнейшим переговорам, может быть, даже в трехстороннем формате. Тем временем Россия минувшей ночью нанесла удары сразу по нескольким областям Украины. Украинские беспилотники, в свою очередь, атаковали Новороссийск. С обеих сторон есть погибшие. Подробнее расскажет мой коллега Звяд Черлишвили.
9: Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным длился ровно час и был конструктивным и весьма откровенным. Так прокомментировал содержание беседы помощник российского президента Юрий Ушаков. Он не стал раскрывать детали разговора, но отметил, что собеседники положительно оценили итоги визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. И сошлись на том, что, цитата, «работа по этому каналу должна быть продолжена».
10: Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач.
9: В свою очередь, аналитики из Американского института изучения войны считают, что президент России, вероятно, использовал телефонный разговор с президентом США, чтобы, цитата, «продвигать искаженное представление Путина о ситуации на поле боя». По данным аналитиков, несмотря на то, что российские военные смогли продвинуться на Покровском направлении и в районе Константиновки, в последние полгода ситуация на фронте для России все же была существенно менее благоприятной, чем во второй половине 2025 года. В частности, Украина провела успешные контратаки, освободив более 745 квадратных километров в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. А российским военным приходилось отступать.
11: В действительности представление Путина о войне серьезно искажено систематической ложью российских военных, что побуждает Путина продолжать настаивать на своих максималистских требованиях. Путин регулярно делает абсурдные и преувеличенные заявления про движение российских войск, формируя нарратив о непрерывных и неизбежных военных успехах России. Вероятно, Путин использовал разговор с Трампом, чтобы представить ему свою искаженную картину фронта в попытке убедить Трампа в том, что США должны вынудить Украину капитулировать перед требованиями России, якобы до того, как положение Украины на поле боя ухудшится.
9: Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщает, что визит Уиткофа и Кушнера в Москву не принес результата и не повлиял на намерения Кремля. Россия не отказывается от планов усилить атаки на Украину предстоящей зимой, чтобы сломить ее сопротивление и, как следствие, заставить союзников Киева Киева ослабить поддержку. По данным Bloomberg, Россия планирует усилить удары по энергетической и отопительной инфраструктуре Украины и активизировать гибридные атаки против государств Евросоюза. И, кстати, исходя из комментария Ушакова, тема возможных угроз России против стран ЕС также обсуждалась во время телефонного разговора между Путиным и Трампом.
10: Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
9: При этом последствия российской агрессии против Украины все чаще напрямую ощущаются в странах Европы. И речь не только о государствах Евросоюза. Этой ночью Россия нанесла удар по пункту пропуска Староказачья на украинско-молдавской границе. Погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Это не первый случай, когда российские войска атакуют украинские КПП на границе с Молдовой. А накануне, 8 сентября, российский беспилотник почти час находился в воздушном пространстве Молдовы и Румынии. Несмотря на заявление Кремля о том, что Россия не представляет угрозы для Европы, в НАТО готовятся к самым разным сценариям.
11: Россия восстанавливает свои вооруженные силы и наращивает потенциал оборонной промышленности. Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что потребности Украины сохранятся в ближайшие месяцы и годы. Мы также должны быть готовы и к другим возможным сценариям развития событий.
9: Также этой ночью Россия атаковала ряд областей и столицу Украины, совершив так называемый комбинированный удар. По данным воздушных сил ВСУ, российские военные запустили баллистические ракеты «Искандер-М», дроны-ракеты и почти 200 ударных беспилотников. Под ударами оказались Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Николаевская области. Там погиб 1 человек. В Киеве беспилотник попал в жилой дом в Дарницком районе. На 12 этаже возник пожар. Ранения получили 6 жильцов. Среди них беременная женщина.
12: Мы слышали, как сбивали шахет. Уже характерный звук, когда его сбивают. Достаточно близко было. Он упал, было громко. Свист. Как летело. И потом ужасный взрыв. Мы просто присели, больше ничего не могли сделать.
9: В свою очередь Украина атаковала Новороссийск. По данным городских властей, обломки украинских дронов попали на территории ряда предприятий и повредили несколько жилых домов. Погибли 4 человека, еще 29 ранены. Телеграм-канал «Астра» опубликовал видео пожара в одном из многоквартирных домов. Кроме того, местные жители сообщали, что в порту загорелся мазутный терминал. Всего в Новороссийске было зафиксировано несколько очагов пожара. Под ударами оказалась и Анапа. По сообщениям украинской стороны, в результате атак по Краснодарскому краю были поражены военно-морская база, нефтяной терминал, объекты военной гавани, военные корабли, включая носители ракет «Калибр».
7: Тему продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот с сугубо военно-прагматической точки зрения, так я это назову, а зачем вообще атаковать КПП на границе с Молдовой? Вот то, о чем у нас сообщалось в сюжете. Я очень сомневаюсь, что именно оттуда поступает помощь союзников. Ну, граница с Польшей выглядит как-то уместнее вот в этой логистике.
2: Но помощь союзников поступает и через румынскую границу, это общеизвестная вещь. Она доставляется до румынских портов, типа Констанца, вот, и оттуда сухопутным путем перебрасывается. Раньше она доставлялась напрямую в Одессу, теперь как бы другим путем. Вот. Но главная задача уничтожения ККПП – это блокада Украины. Так же, как она сейчас осуществляется на море, то, соответственно, украинские, например, зерновозы едут в Румынию через, соответственно, КПП на румынской и молдавской границе. Вот сейчас эти КПП разносят. Это не разовые, это систематические атаки, плюс бьют по очередям с этими самыми с грузовиками, которые туда стоят. Вот это российская тактика, до чего дотянулись, где мы смогли, где можем обеспечить блокаду, там мы и делаем.
7: Ну, то есть это не столько удар по военной цели, скажем так, а все-таки по логистике скорее?
2: Да, это удар по логистике прежде всего, но касающийся в том числе, да, и военных поставок через эту логистику.
7: Ну и со Светогорском мы сегодня более-менее разобрались, но вот CNN сообщает об изменении ситуации под Краматорском, причем в пользу России. А украинская армия, мол, все чаще оказывается в оборонительной позиции на различных участках Восточного фронта, так это формулирует издание, что сильно вообще разнится с положением дел там, вот именно на этом участке весной этого же года. Что известно по этому поводу? Есть ли еще какие-то признаки перелома в пользу России? Ну или слово «перелом» здесь, в принципе, какое-то очень громкое получается.
2: Перелома нет, но есть систематическое давление. Я вот оцениваю систематически 12 участков фронта, 10-12, скажем так, в зависимости от интенсивности боевых действий. Вот. И в среднем получается так, что на двух участках Украины успешно контратакует, в частности, вот Лиманско-Светогорский язык наступления ликвидирован, что, в принципе, достаточно большая победа. Вот. Но, с другой стороны, на остальных участках России медленно, очень медленно, с большими потерями, безусловно, но продвигается вперед. Ну, в течение месяца, скажем так, она продвинулась вперед там, на полкилометра-километр. Но этого, в принципе, достаточно, чтобы говорить, что да, уже в октябре, скорее всего, так сказать, максимум в ноябре за Краматорск и Светогорск могут...

0: 24 февраля 2022 года. И, соответственно, неужели этого достаточно для того, чтобы Россия, в том числе в разговоре с Трампом, я уж не говорю про других форматах переговоров, настаивала снова вот на тех, ну, некоторых даже, я бы сказал, туманных все-таки требованиях, которые изначально выдвигались в самом начале полномасштабного вторжения? Неужели этого хватает, чтобы российские власти считали, что они продолжают наступление и весьма успешно?
1: Судя по информации, которая попала в СМИ о вот этом раунде переговоров, Россия отказалась от идеологических требований полностью. То есть никакой там денацификации, ни равного статуса русского языка, ни поддержки ОПЦ, во всяком случае, в объявленных требованиях России вот в этом раунде нету. Вот. Но зато Россия усилила требования территориальные, то есть она требует некий кусок Запорожской области. Не очень понятно, включает это город Запорожье или нет. Плюс она требует оформления в Конституции отказа Украины от этих регионов в пользу России. Вот. Чего раньше не было. Раньше по условиям Украина могла не признавать российскую оккупацию этих территорий, а отдать их просто физически. Вот. Поэтому каков полный список требований, мы сейчас не знаем. Вот. Но изменения, безусловно, в этом есть. И, как заявлял президент Зеленский вчера, так сказать, что Украина взяла эти требования в работу, готова организовать трехстороннюю комиссию переговорную России, Украины, США без участия Европы. Вот. Так что, по всей видимости, торг там, что называется, уместен. То есть, на самом деле, в принципе, с моей точки зрения, Россия так или иначе оккупирует территорию Донецкой области с жертвами там большими и все прочее, с борьбой. Но, например, в середине следующего года, может быть, к осени следующего года, Донецкая область будет полностью, скорее всего, потеряна для Украины. Вот. Вопрос в том, на самом деле, принципиальный, сейчас, насколько удастся блокировать требования России о передаче ей западной половины Херсонской области и остатков Запорожской области. Я думаю, что есть шанс, что сторгуются на том, что Украина уйдет из Донецкой области, а в Запорожской области, например, линия фронта и Днепро останется такая, какая есть.
0: Ну и, кстати, источники Bloomberg говорили, что серьезные переговоры маловероятны до следующего года. Ну, на основании вашей оценки продвижения российской армии в Донецкой области, можно ли предположить, что именно это и ложится в основу такого решения, затягивать переговоры, не выходить на прямые, и уж тем более не заявлять какие-то реалистичные требования, хотя бы более-менее, и уж тем более не говорить о хотя бы прекращении боевых действий при остановке в том или ином виде?
1: Я думаю, что здесь решающий фактор будет не на линии фронта, а в тылу. То есть насколько будут велики потери, которые Украина будет нести в тылу от российских ударов ракетами и реактивными дронами, и насколько хватит финансирования обороны Украины со стороны Европы, и как бы с учетом того, что сейчас в украинском бюджете огромная дыра образовалась из-за нецелевого использования средств. В общем, это как бы вопросы скорее тыла, социально-экономической ситуации в Украине, прежде всего, в связи с вот наметившимся дефицитом продуктов и все прочее. Вот. Ну и отчасти социально-экономической ситуации в России, которая тоже резко ухудшилась, и на Путина давит в том числе и это.
0: Ну и тут получается кто кого, но при этом, при всем, неужели головокружение от успехов до сих пор влияет на какое-то рассуждение и в Кремле, и в Генштабе? Или вот скорее, ну скажем так, вот то, о чем тоже Bloomberg писал, да, кстати, не только Bloomberg, а о том, как Россия готовится уже к зимней кампании, под которой имеется в виду в основном удар по энергоинфраструктуре Украины, и, мол, тут еще одна ставка на еще одну зиму, которую якобы должна усугубить положение жителей Украины, при том, при всем, что это не первая и даже не вторая зима в таком положении.
1: Надо сказать, вот за август, начало сентября положение Украины очень существенно ухудшилось. Это связано, прежде всего, что Россия вдвое нарастила производство ракет баллистических, прежде всего, и появилось новое поколение дронов, то есть Герани 4, 5 и Бандероль, против которых де-факто у Украины практически нет систем ПВО. Вот, то есть вот все ошибки, скажем так, коллективного Запада и Украины самой связанные с тем, что крайне медленно развертывалось производство всей линейки высокотехнологических

0: этих продуктов, начиная от систем ПВО противоракетных, ну, прежде всего, противоракетных систем. Вот сейчас сказались, и на самом деле никто не знает, чем дело закончится в ближайшем будущем. То есть действительно возможно, например, массовый исход жителей Украины в Европу из промерзших крупных городов этой зимой. Вот, поэтому у Путина вот есть хороший шанс добиться своего в течение этой зимы, действительно.
1: Ну что ж, будем следить за этим развитием этих событий. Николай, большое вам спасибо за этот разговор. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами в прямом эфире. Но вот так мы перешли от нейрослопа о том, как российская армия якобы захватила или не захватила тот или иной населенный пункт, к тому, что на самом деле происходит, какие реалии прямо сейчас на земле, и как это в том числе влияет на некоторые переговоры. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
0: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
4: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
5: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
4: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
5: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
4: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
5: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка. Если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
4: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
5: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут. И все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидовой и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1:10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует пояс крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
4: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей о ВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
5: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего, пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили, нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди. Сейчас они отказались от этой идеи. Фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного, намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
4: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
5: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход. Больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов. Может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободы. Это было ложью со стороны российского Министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
4: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
5: Да, совершенно верно.
3: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью журналистке телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
6: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
7: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном В счете вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрирует преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
6: В первые недели полномасштабного вторжения в 22-м году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
8: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
7: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 22 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего облучения, и мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 1986 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
6: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
7: После этого я был там, думаю, раза три за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
6: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
7: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы и до полномасштабного вторжения, стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами, все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует.
8: One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl.
7: Я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили. Проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
6: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
8: It's 30 years since I made my first visit to Chernobyl.
7: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около -28, -29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства 2 ядерных реакторов. Он назвал это «великим днем для России». И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья.
8: So the whole nuclear
7: Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
3: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Студия подкастов «Радио «Свобода».
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 9 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор по итогам поездки в Москву и Киев Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Венгрия высылает из страны 10 российских дипломатов, обвиненных в шпионской деятельности. Как в украинской армии решается проблема самовольного оставления части военнослужащими? Также сегодня. Пятьдесят лет назад умер первый председатель КНР Мао Цзэдун. Вооруженные силы Украины нанесли сегодня серию ударов по Новороссийску. По словам президента Украины Владимира Зеленского, поражена военно-морская база, нефтяной терминал, объекты военной гавани, военные корабли, носители ракет «Калибр». При этом местные власти сообщают о попадании украинских беспилотников в жилые дома. По их данным, погибли не менее 4 человек, включая ребенка, не менее 30 человек пострадали. Российские войска продолжают обстрелы Киева. Вчера российский беспилотник ударил прямо в здание телеканала «Мы Украина», где в тот момент шел прямой эфир, пострадали не менее 5 человек. Сегодня российский беспилотник типа «Шахет» атаковал пассажирский поезд в Харьковской области. Пострадали не менее 6 человек. Еще один российский удар был нанесен по пункту пропуска на границе между Украиной и Молдовой. Сообщается о 2 погибших и 3 раненых. А Владимир Зеленский вчера привел некоторые детали воскресных переговоров в Киеве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. В частности, Зеленский упомянул, что проблемы, связанные с экспортом продовольствия как из России, так и Украины, ощущаются почти во всем мире.
1: Зерно, энергетика – болезненные вопросы для Украины и России. И это болезненные вопросы для всего мира. Это болезненные вопросы для Индии сегодня, для Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Азии, многих стран. Мы готовы найти здесь компромисс. Но очень важно, что мы сегодня в такой ситуации, в такой позиции, когда и Украине, и России нужно идти на какие-нибудь шаги. Не ждать компромиссов только от Украины.
0: Это был фрагмент общения с журналистами президента Украины Владимира Зеленского. Вчера же состоялся анонсированный Дмитрием Песковым телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по итогам поездки Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Этот разговор, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, продолжался 1 час. Путин поддержал настрой Трампа на расширение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США, ну и традиционно досталось европейским союзникам США по НАТО.
2: Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства 2 великих держав. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Условно продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами.
0: Говорил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Позднее Ушаков пояснил, что лучшим способом для Дональда Трампа остановить войну в Украине, по мнению Владимира Путина, было бы полное прекращение военной помощи Киеву. А госсекретарь США Марко Рубио дал более сдержанную оценку итогам переговоров в последние дни по Украине, отметив, однако, что стороны все-таки проявили хоть какое-то желание двигаться друг другу навстречу. Но никаких конкретных деталей того, за счет чего может быть достигнут реальный прорыв, Рубио не привел.
3: Я не хочу характеризовать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные, кроме того, что они были содержательными. Обсуждались новые идеи. Это очень сложный конфликт, который мы наблюдаем уже довольно долгое время. Мы не видим особого движения ни с одной из сторон в плане готовности к компромиссам. И обе стороны до сих пор имеют очень четкие красные линии. Но это были содержательные переговоры в выходные как в Киеве, так и в Москве. И, надеюсь, благодаря этому мы сможем проложить путь к возобновлению переговоров. Так что я не хочу быть слишком оптимистичным, но я также не пессимистичен в том смысле, что, на мой взгляд, в ближайшие несколько недель появится возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к соглашению, приемлемому для обеих сторон. Потому что именно это потребуется для завершения переговоров. Обе стороны должны будут согласиться. Поэтому я бы охарактеризовал эти выходные как продуктивные, в том смысле, что они возобновили взаимодействие после нескольких месяцев затишья, по крайней мере, с нашей стороны, потому что мы просто не видели прогресса и были выдвинуты содержательные идеи, которые, по крайней мере, впервые, казалось, получили развитие. В целом наблюдается некоторая открытость, но предстоит еще много работы.
0: Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге дал понять о заинтересованности Москвы в возобновлении трехстороннего формата переговоров по Украине с участием представителей России, Украины и США. Ранее он назвал проявлением мании преследования заявление федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он будет защищать свободу Германии от России.
4: В данном случае, конечно, здесь такая русофобия, она превращается в манию. Манию, манию преследования, тенденция все и все списывать на Россию, во всем винить Россию. Это трудно объяснимое, нерациональное, не ориентированное на правду поведение руководителя государства, который своими действиями наносит своему государству существенный урон. Это мы видим по потере германской экономики своей конкурентоспособности, по падению уровня жизни немцев и так далее и тому подобное.
0: Это был Дмитрий Песков. Напомню, что Германия обвинила российское государство в прямой причастности к инцидентам с боевыми дронами, обнаруженными рядом с аэропортом Лейпцига. Германия объявила о закрытии консульства России в Бонне и русского дома в Берлине. В ответ Россия объявила о закрытии генерального консульства ФРГ в Петербурге и филиалов Гёте-института в нескольких российских городах. Почти сразу же после этого вспыхнул новый дипломатический скандал в отношениях России со страной ЕС и НАТО, на этот раз с Венгрией. Недавно вступивший в должность премьер Венгрии Петер Мадьяр объявил на заседании парламента о высылке группы российских дипломатов. «Сегодня я поручил действующему руководителю Министерства иностранных дел проинформировать посла России в Будапеште о том, что по оценке венгерских властей 10 сотрудников российской миссии в Венгрии занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. В связи с этим венгерская страна призвала этих лиц покинуть Венгрию». Это был премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подчеркнула, что требование покинуть страну к указанным лицам, имена и должности которых не называются, служит, цитата, «обеспечению безопасности и суверенитета Венгрии, но не означает разрыва дипломатических отношений с Россией». Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы будет, цитата, «жестким и болезненным». Захарова назвала действия Венгрии русофобским лобби в Будапеште. Что же касается ситуации на фронте в Украине, с которой, как утверждал Юрий Ушаков, Владимир Путин подробно знакомил спецпосланников президента США, то она в целом меняется мало. Российские войска продвигаются очень медленно, но все-таки продвигаются в Донбассе, и по оценкам израильского военного эксперта Давида Гендельмана, уличные бои за Славянск и Краматорск могут начаться уже этой зимой. Многое зависит от того, будет все-таки объявлена мобилизация в России или нет, считает эксперт. Напомню, что Владимир Путин на днях называл разговоры о мобилизации чушью собачьей, но это убедило далеко не всех.
5: Если мы говорим про российские темпы продвижения дальше, то, разумеется, первый фактор, главный фактор, который может на это повлиять, это будет или не будет мобилизация в России. Мы в данном случае говорим именно про какую-то массовую, единомоментную мобилизацию. то, что было до сих пор подгрызание различных резервов тут и там. Если действительно будет мобилизация, это может позволить россиянам ускорить темпы. Тоже не какими-то заоблачных значений, каких-то резких бросков не будет, но позволит насколько-то повысить. Если же мобилизация не будет и продлится, как до сих пор, то, в принципе, в течение зимней кампании, скажем так, все эти вбросы с российской стороны, что якобы российские армии поставили задачу полностью взять Славянск-Краматорск либо до 31 декабря, либо до 31 марта. Я бы сказал, полностью взять это нет, это выглядит нереалистично, но подойти к самим городам плотно и завязать уже бои в городской черте, в принципе, за зимнюю кампанию, даже по нынешним темпам, это уже в реалистичной области, так что, опять же, посмотрим, будет мобилизация или нет. Если да, то все это может быть гораздо быстрее. Мы видели заявление, не будет, не будет, не будет. Как в российских анекдотах, если министра финансов сказал, что инфляции не будет, народ сразу побежал снимать деньги. Короче, посмотрим. Но в любом случае, и даже если мобилизации не будет, даже нынешними темпами, за зимнюю кампанию подойти к самим городам и завязать бои уже там, в самих городах, это реалистично. Полностью взять нет, это нужно больше времени, но подойти и начать уже можно.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. ВСУ тоже испытывают жесткую нехватку личного состава. Власти пытаются изменить систему набора в армию, предлагая более выгодные финансовые условия, гарантии ротации после определенного срока пребывания на фронте. Планируется переформирование частей и подразделений. Сложность заключается и в том, что в украинской армии немало тех, кто по разным причинам решился на СОЧ. Это самовольное оставление части. Они не обязательно подвергаются уголовному преследованию. У таких военнослужащих есть возможность вернуться в свою часть или быть переведенным в другую. Подробнее об этом в репортаже фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
6: Его позывной «Лавр». Он военный 53-й бригады 3-го армейского корпуса. Тренируется на полигоне в бригаде недавно. «Лавр» самовольно оставил предыдущую часть, хоть ему и неприятно об этом говорить.
7: Ну, типа для меня СССР.
8: Вообще для меня самовольное оставление части – это все равно, что, ну, если бы, ну, не то, что грех, а, ну, такая, чисто, грубо говоря, проблема. У меня совесть чистая. Я считаю, что я прямо вот там встал, а тут сел.
6: Сам из Винницы планировал работать в фирме, где дают бронирование от службы, но не сложилось. Попал в армию. В предыдущей бригаде был артиллеристом и даже дослужился до командира орудия, но его расчет оставили на передовой. Переводы в другую часть ВСУ – больная тема. Бригады не хотят отпускать людей. Поэтому Лавр просто ушел из подразделения. Но не домой, в другую бригаду.
8: Вообще, я считаю, что я даже не побыл на СОЧ. Типа, я еще дома так и не был. Где-то месяцев 7.
6: Самовольное оставление части – проблема украинской армии. Сейчас данные закрыты, но в начале 2026-го, тогда еще министр обороны Михаил Федоров заявлял, в самоволке около 200 тысяч солдат, а это около четверти украинской армии. Причин идти в самоволку десятки. И если Лавр уходил от спорных решений командования, то его нынешнего побратима Романа, по его словам, просто забыли.
8: Меня не ставили в штат, и я полгода служил, не получал ни заработной платы, даже в штате не был. Мне все это надоело, и я решил уйти в Сочи. Долго ли я там был, в Сочи? 3 часа. Ну да, я приехал, потом пошел в военную службу правопорядка. Ну, для того, чтобы перевестись.
6: В теории за самоволку дают тюремный срок от 5 до 10 лет. На практике у правоохранителей просто нет ресурсов найти всех, кто скрывается. Часто военные возвращаются в подразделение самостоятельно, иногда через суды и штрафы. А с июня командование ВСУ процедуру возврата на службу упростило. Через приложение можно выбрать подразделение и пройти там собеседование. Без судов, без резервных батальонов. Рекрутеры уверены, с большинством ушедших в самоволку нужно просто говорить. Рекрутеры 3-го армейского корпуса говорят, что многие выбирают именно их подразделение. Взамен на гарантированную должность тут требуют мотивации, физической подготовки и отсутствия зависимости. И за последние пару месяцев видят результат. 3-й армейский корпус удерживает рубежи возле Лимана и Славянска. И по оценкам военных экспертов, ситуацию здесь в последние недели удалось стабилизировать. Точные цифры возврата из самоволки по всей линии фронта никто не называет. Но военное руководство уже заявило о тысячах человек за последние месяцы. Те, кто вернулся, уверяют, они не бежали от войны, будущее видят в армии, но для солдата главное понимать, каким будет завтра.
7: Дочке,
8: когда меня мобилизовали, был только годик. Вот ее любимая фраза. Она говорит, я дома, говорит, а папа на Донбассе, говорит. И, значит, вот ради них я, так сказать, и переводился. Я мог бы на самотек все пустить и не знать, что со мной будет. А так уже плюс-минус понимаю. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко.
9: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 9 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Центральный банк России зафиксировал рекордный теневой, подчеркну это, теневой отток капитала из страны. Из графы «ошибки и пропуски» следует, что с апреля по июнь этого года из России тайным образом, непонятным образом, были выведены 12 миллиардов 200 миллионов долларов. Одновременно китайская таможенная статистика фиксирует кратный рост импорта российского золота через Гонконг. С подробностями экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
11: Чистые ошибки и пропуски отражают отток капитала, который не подпадает ни под одну из отслеживаемых регулятором категорий, вроде оплаты импорта, обслуживания иностранных кредитов или инвестиций за пределами России. О том, как это может быть связано с состоянием российской экономики, говорит хотя бы тот факт, что предыдущий рекорд был установлен в первом квартале 2009 года, то есть в тот момент, когда мировой финансовый кризис превратился в российский экономический. Тогда, к слову, из России необъяснимым бухгалтерией образом утекло 8 миллиардов 300 миллионов долларов, то есть примерно в полтора раза меньше, чем сейчас. Одно из объяснений того, как именно капиталы покидают Россию, предлагает информация Financial Times, авторы которой, проанализировав данные китайской таможенной статистики, обратили внимание на резкий, причем ускоряющийся рост появления в Гонконге золотых слитков российского происхождения. С января по июнь включительно через этот мировой финансовый центр прошло около 100 тонн российского золота. Это на 15 тонн больше, чем за весь 2025 год. Только в июле этого года в Гонконг было вывезено из России более 23 тонн слитков. Помимо золота есть и другие способы вывести деньги из страны, так, чтобы регулирующие органы в недоумении развели руками и пополнили графу с ошибками и пропусками. В конце концов, российские власти сами после начала войны приложили максимум усилий к тому, чтобы российский бизнес обзавелся схемами и навыками, позволяющими обманывать регуляторов и обходить международные санкции. Однако, ответив на вопрос «как», не менее важно попытаться найти ответ на вопрос «почему именно сейчас?», поскольку это позволит оценить перспективы. Весной и летом этого года сработало сразу несколько факторов, которые кардинально изменили и потенциальную доходность ведения бизнеса или финансовых вложений в России, и сопряженные с этим риски. Качественный рост украинских ударов по российским объектам топливной инфраструктуры и расширение географии этих ударов. Плачевное состояние государственных и корпоративных финансов. Плавное снижение ключевой ставки, оставляющее кредиты слишком дорогими, но делающее депозиты недостаточно привлекательными. Все это накладывается одно на другое. И если посмотреть как минимум на июль и август, когда к ударам по НПЗ и топливному кризису прибавились бомбардировки логистических центров маркетплейсов, а Банк России в июле еще и снизил ключевую ставку, то можно предположить, что чистые ошибки и пропуски в платежном балансе продолжат расти как минимум в третьем квартале.
8: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось ровно 50 лет со дня смерти первого председателя КНР Мао Цзэдуна. На площади Тяньаньмэнь в Пекине, где 1 октября 1949 года Мао провозгласил создание Китайской Народной Республики, по-прежнему висит его знаменитый портрет. На той же площади находится мавзолей Мао Цзэдуна, куда ежегодно приходят более 5 миллионов человек. О том, кем великий кормчий является для современных жителей Китая, тех китайцев, кто родился и вырос уже после смерти Мао, говорит Тимур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
7: Отношение к Мао среди молодого поколения Китая достаточно интересное, парадоксальное. Хотя это, конечно, люди, которые не помнят жизни, чисто биологически не могут помнить жизни при Мао, но доступ к этому знанию у них есть от своих старших дедушек, бабушек, которые через это прожили и научились, как это понятно в целом любому человеку из постсоветского пространства, говорить правильными вещами. Официальный консенсус и такой основной нарратив про Мао Цзэдуна — это вот та самая формула Дэн Сяопина: 70% побед, 30% ошибок. Да? И вот в этой формуле в целом принято думать о Мао, но для вот зумеров, это особенно видно по их поведению в социальных сетях, Мао — это более такой абстрактный символ некого национального величия, и поэтому его образ достаточно такой очень коммерческий на самом деле. Примерно то же самое, что мы наблюдаем среди молодежи современной России и их ностальгии по советскому периоду, да, были, если вы помните, моменты, когда в соцсетях вирусились фотографии молодого Сталина, и это тоже как-то романтизировалось, что вот он был хипстером и так далее. То же самое можно увидеть и с Мао, там есть его определенный мерч, связанный с фигурой Мао Цзэдуна, там всякие кружки, значки, даже цитатники, и это все вместе с популярностью красного туризма в Китае достаточно как бы популярно, да, съездить в его родную Хунань провинцию и там сфотографироваться с модным мерчом. Есть также движение некоторой такой радикальной части молодежи, для которых фигура Мао — это полулегальный способ критиковать нынешнюю власть, указывая, что вот они отходят от трушного коммунизма и, ну вот что типа при Мао было социальное равенство и гарантии миски риса для всех, а вот теперь та молодежь, особенно которая сталкивается сейчас с безработицей, с полной недоступностью жилья и культуры вот этих переработок, да, они прибегают иногда к тому, что романтизировать маоистский Китай, в котором как бы было все более-менее. Этих проблем не существовало. Существовали, конечно, другие, да, не будем забывать, что при Мао десятки миллионов человек погибли, да, от голода после большого скачка и во время культурной революции. Но этот момент

0: партийных документах и в стартовавшей тогда интенсивной пропагандистской кампании, начиная от школы, вузов и заканчивая кино и телешоу, Си Цзиньпин отныне превозносился как лидер, равный Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Товарищ Мао привел страну к победе над угнетателями, товарищ Дэн принес процветание, а теперь товарищ Си ведет народ в новую эру национальной мощи, говорится в резолюции. Почти треть ее, всего в ней 531 страница, была целиком посвящена годам правления Си Цзиньпина, что составляет, в общем-то, лишь малую часть столетней истории КПК, лидеру впервые в истории коммунистического Китая, занимающему все три ключевых поста в партии и государстве, генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР и руководителя Центрального военного совета. Подобные резолюции об истории Компартии Китая и ее лидере ранее принимались всего дважды, в 1945 году при Мао Цзэдуне и в 1981, когда у власти был Дэн Сяопин. Идеи Си Цзиньпина теперь прописаны и в Конституции КНР. Означает ли это, что в Китае у руля теперь новый великий кормчий? Вот как Тимур Умаров отвечает на этот вопрос.
1: По поводу Си Цзиньпина как великого кормчего, да, как бы с одной стороны идеи Си Цзиньпина, то, что их внесли в Конституцию, и то, что Си Цзиньпин теперь тоже ядро партии в уставе указан, по отношению к нему тоже используют термин линьсю, да, вождь. То, что раньше применялось исключительно по отношению к Мао Цзэдуну, как будто бы это ставит Россию в один ряд с Мао и возвышает его над там условными Ху Цзиньтао, Цзянь Цзимином и даже Дэн Сяопином. Но инструмент, конечно, и стиль управления у этих двух лидеров абсолютно разный. Если Мао все же был революционером, он прибегал к инструментам хаоса, особенно в культурную революцию, да, чисто классическое популистское движению хунвейбинов, разрушение партийной иерархии институтов и опора на толпу – это абсолютно противоположный стиль управления того, что мы видим при Си Цзиньпине. Си – абсолютный институционалист, он технократ-бюрократ, он, наоборот, укрепляет партию, старается партию внедрить во все сферы жизни китайского общества, и в этом плане он скорее антипод Мао, чем такой же лидер. И скорее я бы сказал, что мы сейчас наблюдаем полную противоположность маоистским временам, времена, когда существует тотальный институциональный контроль, он, конечно, сконсолидирован вокруг персоны Си Цзиньпина, но Си делает большой упор на партию, чего не было при Мао, особенно в последние десятилетия его жизни.
0: Говорил научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии китаист Тимур Умаров. И самая последняя тема. Пока представители партии «Яблоко», выступающие за прекращение боевых действий в Украине, один за другим снимаются с выборов, подвергаются административному и уголовному преследованию и даже получают угрозу убийством за свою антивоенную позицию, кандидаты от других, так называемых оппозиционных партий России, пассивно ждут дня голосования, не желая вести избирательную кампанию. Вот фрагмент утреннего эфира государственного телевидения «Чувашии». На мой взгляд, очень показательно.
2: Доброе утро. Чувашия готовится к проведению единого дня голосования. В этом году выборы будут проходить с 18 по 20 сентября. Чувашия, согласно федеральному закону, представляет кандидатам бесплатное эфирное время для совместных дискуссий. Сегодня мы планировали познакомить вас с представителями партии, которые участвуют в выборах в Нижнюю палату парламента страны. Это должны были быть представители партии «Новые люди», партии «Прямой демократии» и «Справедливая Россия». Но они от участия в совместных дискуссиях отказались. Новых участников дебатов будем ждать завтра в это же время. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Польше собирают свидетельства о войне России в Украине и как впоследствии они могут быть использованы в судах при рассмотрении дел, касающихся нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время войны. С вами Александра Вагнер. После того, как началась война в Украине, Польша стала одной из стран Евросоюза, принявшей наибольшее количество украинских беженцев. С начала войны в страну приехал почти 1 000 000 человек. Согласно данным Евростата, статистического ведомства ЕС, на начало сентября этого года. Эта цифра за годы войны изменилась незначительно, так как в 2022 году, сразу после начала войны, Польша, как страна, граничащая с Украиной, приняла первую, самую многочисленную волну украинских беженцев. Польская неправительственная организация «Хельсинский фонд по правам человека» практически сразу после начала войны присоединился к процессу документирования предполагаемых военных преступлений, совершенных российской армией в ходе вторжения. В первую очередь, чтобы поддержать международные и национальные механизмы правосудия, которые стремятся наказать виновных и обеспечить возмещение ущерба людям, пострадавшим от нарушений их прав во время войны. С августа 2022 года по декабрь 2023 сотрудники фонда записали свидетельства более чем 1800 беженцев из Украины. На основании полученных данных удалось провести 105 более подробных интервью с теми, кто стал непосредственным свидетелем или пострадавшим от нарушения международного гуманитарного права. 2/3 записанных свидетельств касались людей, приехавших в Польшу с оккупированных российскими войсками территорий. Будучи агрессором, чьи вооруженные силы ответственны за большинство задокументированных нарушений, Российская Федерация несет ответственность за их прекращение и устранение причиненного ущерба. В отсутствие такой готовности со стороны России, Украина при поддержке других государств должна стремиться обеспечить права всех жертв и выживших, включая доступ к правосудию и возмещению ущерба, говорится на сайте Хельсинского фонда по правам человека. Польша, в отличие от некоторых других стран Европейского Союза, не может применить в судебных процессах принцип универсальной юрисдикции, который позволяет судить тех, кто совершил военные преступления без их личного присутствия. Тем не менее, свидетельства очевидцев войны украинских беженцев, оказавшихся в Польше, польские правозащитники используют для помощи другим странам, также расследующим предполагаемые военные преступления российской армии в Украине. Об этом мы беседуем с гостем подкаста Анной Фарифоновой. Она является координатором программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека.

0: Вопрос, который я, конечно, хотела бы вам задать, это ту работу, которую вы начали, когда довольно большое количество беженцев приехали в Польшу, и вы стали собирать свидетельства. Вот расскажите об этом проекте, как вообще он появился, возник, и в чем заключалась эта работа?
1: Хельсинский фонд по правам человека в Варшаве начал собирать свидетельства о военных преступлениях, нарушений прав человека, нарушений международного гуманитарного права в 22-м году, где-то в марте начался этот проект, и с одной стороны, это было логичное продолжение деятельности фонда, потому что еще с 2014 года мы работали по Донбассу, и когда такой поток беженцев хлынул на территорию Польши, естественно, мы не могли не отреагировать. И мы еще понимали сразу же, что мы будем закрывать те лакуны, которые создавались из-за того, что на территорию Польши приезжали люди, к которым у украинских организаций доступа не было. Чем больше проходило времени, тем больше мы понимали, что люди выезжают из оккупации через Россию, через Беларусь. И, по сути, мы оказывались таким входным пунктом, и мы успевали записать их историю, прежде чем они разъедутся в целом по всей Европе.
0: С каким количеством украинских беженцев вам удалось поговорить? И какие вы зафиксировали, возможно, подозрения в совершении военных преступлений на основании тех свидетельств, которые они вам рассказали?
1: За все время существования проекта, мне кажется, мы поговорили с 2000 плюс-минус. Это в рамках поиска этих историй, потому что у нас были команды, которые выезжали в пункты приема беженцев, в шелтеры, в какие-то пункты раздачи гуманитарной помощи, и там делали предварительное исследование, спрашивали у людей, что они видели, с чем они сталкивались, и пытались отсеять те истории, которые могут для потенциальных уголовных дел будущих сыграть. В итоге это вылилось в 110 глубинных интервью, которые мы записали, и как раз из-за того, что большое количество людей, это были люди из оккупации, у нас было довольно много пыточных историй. Другие нарушения также были, насильственные исчезновения, незаконное лишение свободы, самые многочисленные преступления, связанные с разрушением собственности. К сожалению, с ними очень тяжело работать, потому что человек просто говорит, у меня разрушен дом, но он не может сказать, откуда летела ракета, что это был за снаряд, какая была цель. То есть все, что пригодилось бы для квалификации этого преступления, человек нам дать не может. А особенно, когда люди просто говорят, мы из Харькова, мы сидели в подвале, мы ничего не видели. И, к сожалению, таких историй просто не набиралось много, потому что мы понимали, что мы с ними потом ничего не сделаем.
0: Вы упомянули пытки людей из оккупации. Расскажите, пожалуйста, свидетелями каких событий они были? Вот из тех 110 случаев, когда ваша организация уже уверена в том, что можно как-то квалифицировать их свидетельства?
1: У нас довольно широкий разброс по географии, то есть фактически в каждой области, в которой оккупационные войска присутствовали, были такие истории, очень много Херсонской и Запорожской области. Историй таких происходило много, и это было часто связано с так называемой фильтрацией, когда, например, просто всех мужчин забирали на подвал, какое-то время держали, проверяли на благонадежность или еще что-то. Это были истории, когда были в семье какие-то связи с украинской армией, например. Иногда это были просто соседские разборки, в результате которых кто-то на кого-то стучал, и людей забирали. Но по большей части это все было связано с попыткой российских властей подавить все, что происходит. И это выливалось в стоматологические последствия, это выливалось в переломанные конечности и в очень серьезные физические повреждения.
0: Эти зафиксированные вами пытки впоследствии планируется превратить в судебные дела?
1: Как только мы поняли, что у нас скапливается какая-то критическая масса, и мы сразу же, когда записывали эти интервью, спрашивали согласие человека на то, чтобы мы передавали это в национальные прокуратуры, и мы передали украинской прокуратуре и польской, в Международный уголовный суд в Гаагу. И также мы использовали международные механизмы, ООНовскую комиссию, ОБСХ-шный московский механизм. То есть потенциально мы надеемся, что это приведет к тому, что как минимум эти свидетельства лягут в основу каких-то уголовных дел. Как это работает на практике? Украинская прокуратура не сказать, что испытывает недостаток в свидетельствах, которыми она и так завалена. И понятное дело, что мощностей на то, чтобы все эти дела рассмотреть, у нее не хватит, и они очень честно говорят о том, что они были бы очень благодарны, если бы европейские страны тоже взяли на себя хоть какую-то часть этой работы. Что касается Польши, Польша с 22 года проводит расследование по факту агрессии. Польские прокуроры собирают свидетельства, они работают в рамках Joint Investigative Team, они работают в том числе на территории Украины, они опрашивают свидетелей на территории Польши. Проблема в том, что из-за того, что в Польше нет заочного производства, пока человек, который совершил преступление, не въедет на территорию Польши, а они ничего с этим сделать не могут. Еще одним выходом является то, что они делятся с теми странами, которые могут эти заочные производства проводить. Мы последний год очень серьезно работали над тем, чтобы это поменять, и кодификационная комиссия выпустила рекомендации. Там, на самом деле, две такие небольшие процессуальные вещи, которые нужно изменить для того, чтобы это все заработало. Но проблема в том, что, опять же, из-за всех политических изменений, борьбы одной власти с другой, это все стопорится. Мы надеемся, что не будет препонов каких-то политических, но я не могу сказать, что это такой легкий процесс без каких-то препятствий. Если можно, я еще скажу про Международный уголовный суд, потому что мы тоже передали туда свидетельства, но очень важно понимать, что Международный уголовный суд, на который все возлагают столько надежд, может преследовать только высшее руководство и только самые тяжкие преступления. И те свидетельства, которые могут лечь в основу его дел, скорее всего, это будут кластерные кейсы, когда в деле будут тысячи пострадавших, и какая компенсация бы не была присвоена. Скорее, это будет символическое решение, но в случае Международного уголовного суда человек, который совершил это преступление, должен находиться в Гааге. Он должен быть задержан. Мы видим ордера, но шанс того, что Путин будет в ближайшее время арестован и привезен в Гаагу для того, чтобы это уголовное дело прошло, и мы получили приговор, и мы получили компенсацию, пока что мы тоже не можем сказать, что что-то такое.
0: Извините, я вас перебью, но все-таки этих ордеров на арест очень мало, потому что ведь мы говорим о Марии Львове-Беловой, Путин и два высокопоставленных военных российских, которые обстреливали энергетическую инфраструктуру, пока еще даже не начало международное право рассматривать дела о пытках или, например, потерю жилья, да, то есть мы пока еще не видим обвинений. Или, например, командиров, которые в Буче убивали мирных жителей. И мы даже имена некоторых из них уже знаем, по крайней мере, по журналистским расследованиям. Естественно, суд должен подтвердить их виновность, но, тем не менее, даже этих ордеров на арест мы пока еще не видим.
1: Да, но это возвращается к тому, что я сказала, что МУС рассматривает только высшее руководство. В любом случае, это не будут сотни, это не будут люди, которые работали на земле. Этот суд для этого и создавался, для того, чтобы судить верхушку. А по поводу сбора свидетельств и того, как это может быть еще конвертировано, тоже в МУСе есть интересный механизм, который связан с траст-фондом для жертв. То есть суд присуждает компенсацию, и это может быть распространено на всех, кто проходил как пострадавший по этому делу. И страны-члены Римского статута могут свои взносы предлагать для того, чтобы покрыть полную сумму. Однако, например, в 2024 году было решение по Уганде, 52 миллиона суд присудил, ноль стран сделали взносы. Я просто пытаюсь снизить ожидания как раз для того, чтобы, несмотря на все механизмы, которые доступны, мы знали, что это все очень ограничено, и это должно работать в каком-то балансе между собой, потому что у нас есть национальная юрисдикция, у нас есть универсальная юрисдикция, у нас есть международные и региональные системы. И мне кажется, все, что делают сейчас все акторы, это пытаются покрыть все эти системы просто для того, чтобы хоть где-то что-то случилось. Что касается сбора свидетельств, нужно понимать, что правосудие, которое происходит на территории Украины или в результате смены власти в России, оно всегда будет намного более эффективным в том плане, что жертва находится на этой территории, доступ к доказательствам есть на этой территории. Потому что мы можем взять человека, пережившего пытки, и у него будут следы на теле, он может дать показания, он может назвать людей, он может назвать места. Но у него не будет, например, доступа к документации, которая покажет, что виноват не только человек, который его пытал, но еще и его руководство, которое или отдавало эти приказы, или закрывало глаза на то, что происходит. Это возможно только если у тебя есть доступ к этой территории. И в этом проблема и других стран, которые пытаются поддерживать Украину в этих расследованиях, и Гаагского суда, который тоже очень отдален от происходящего.
0: А вот то, что вы говорили, что вы ищете доказательства, которые были бы, ну, скажем так, железобетонными или позволяли бы суду рассмотреть даже за пределами Украины какое-то дело. Например, то, что вы рассказывали про потерю жилья. Вы говорите, что проблема в том, что люди не видели непосредственно падение ракеты и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, об этой части дел, потому что сейчас ведь уже заработал механизм реестра возмещения ущерба в рамках Совета Европы. Люди, которые дают такие свидетельства, подразумевается, что они получат какую-то компенсацию в рамках международного механизма. Вот расскажите, пожалуйста, каким образом вот эти дела могут двигаться и как вы работаете с ними?
1: Что касается гражданской инфраструктуры, тут вообще все очень сложно. И было очень мало примеров в международном праве, когда конкретно по обстрелам удавалось что-то доказать. То есть действительно, как вы сказали, это может быть военным преступлением, но штука с международным гуманитарным правом, то, что это постоянный баланс между гуманностью и желанием защитить гражданское население и военной необходимостью. Международное гуманитарное право, оно в этом плане очень рациональное, очень безэмоциональное. Если у военных есть законная цель, если у них есть военный объект и то, что они уничтожат этот военный объект, принесет им какое-то преимущество военной операции, они имеют право по нему бить. Они имеют право заложить туда какой-то сопутствующий ущерб гражданского населения, если он пропорционален. Как это высчитать? Какие у них были расчеты пропорциональности? Какая у них была информация от разведки? Мы не знаем. И в этом всегда проблема с этими делами. И проблема в том, что в соответствии с Женевскими конвенциями мы смотрим на то, что они закладывали, когда делали удар. То есть если у них была информация о том, что в этом здании не будет гражданских, но почему-то они пришли, они не могли этого знать. Поэтому, к сожалению, все, что связано с обстрелами гражданской инфраструктуры, с разрушениями, которые мы видим, будет очень сложно доказывать. Сейчас, когда речь идет об энергетике, например, стали показывать, насколько это систематически, насколько есть паттерны, которые мы можем вывести, чтобы сказать, что действительно мы имеем все основания полагать, что это было преднамеренно, что целились конкретно туда, но в остальном с обстрелами все очень тяжело. Мы не работаем конкретно с реестром. Я знаю, что наши украинские коллеги в Польше, например, вели проекты, когда они обеспечивали консультанта, который поможет эти заявления собирать и правильно их оформлять для того, чтобы компенсации были присуждены. Но мы конкретно с этим механизмом не работали. Нужно понимать разницу стандартов. В уголовном праве у нас есть вот это вот beyond a reasonable doubt. Для того, чтобы осудить человека за преступление, мы должны соблюсти очень строгий стандарт, чтобы доказать, что он виновен. Когда мы говорим о международных организациях, когда мы говорим об ООНовских комиссиях, о механизмах внутри Евросоюза, там стандарт разумно полагать, что. Это более расслабленный вариант, и в случае реестра не нужно будет собирать настолько полный пакет доказательств для того, чтобы человек имел доступ к механизмам компенсации.
0: То есть вы не работаете с реестром, но, тем не менее, вы все-таки собираете эти свидетельства. Вы говорите, что очень тяжело доказать вот эту вот военную цель, и этот дом, может быть, там, не знаю, находился рядом с каким-то военным объектом, поэтому пострадал. Но все же вы продолжаете собирать эти свидетельства, насколько я понимаю. Тогда для чего они необходимы?
1: Во-первых, мы перестали собирать где-то в 2024 году летом, когда мы опубликовали отчет, и сейчас мы больше сосредоточены на тех изменениях, которые нужны в Польше для того, чтобы у людей был доступ к справедливости и к реабилитации. Но что касается сбора, нужно понимать вот этот контекст 2022-2023 года, когда никто еще не знал, какие механизмы будут доступны, как национальные следственные органы сработают и как это все будет выглядеть. И все, что мы пытались сделать, это обеспечить максимальную сохранность информации. Потому что и человеческая память начинает подводить с течением времени, истории начинают наноситься одну на другую, и люди теряются просто. Поэтому мы задавали всегда очень открытый вопрос и давали человеку возможность описать все, что с ним произошло, зафиксировать максимально все. Мы работаем в рамках украинской коалиции «Украина 5 утра», и ведем совместную базу, где мы вкладываем все, что мы собрали, наши коллеги из Украины вкладывают все, что они собрали. Мы можем потом посмотреть, какие у нас есть пересечения, когда соседи, например, рассказывают одни и те же истории, и это все собирается и дополняется. Поэтому вот этот момент, когда ты забрасываешь сеть максимально широко, мне кажется очень важным. А уж тем более для следствия, когда как раз вот эти вот паттерны будут собираться, чем больше у тебя есть пазлов, которые ты можешь между собой сложить, тем больше ты можешь показать, что эта история действительно систематическая, действительно очень широко распространена, для того, чтобы попасть как раз вот под все эти очень высокие стандарты, которые нужно соблюсти для военных преступлений, для преступлений против человечности и так далее.
0: Это подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с координатором программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека Анной Фарифоновой о том, как в Польше расследуют военные преступления и собирают свидетельства о войне в Украине.
1: Тут еще важно сказать, что репарации – это не только про судебное решение, это не только про компенсацию. Это могут быть и символические формы, это может быть работа с историей, это могут быть комиссии правды. И когда мы разговариваем с людьми, мы очень часто слышим, что запрос у них, во-первых, на то, чтобы другие люди, другие страны понимали, что с ними произошло, чтобы это не оспаривалось. И им этого достаточно. Если ты говоришь с людьми, например, из Донецка, Луганска, которые все это переживали еще дольше, у них на какую-то судебную справедливость вообще-то надежд совсем мало. Но вот эти вот символические вещи намного важнее. Плюс что значит репарация? Это значит буквально починить. Это значит хоть чуть-чуть вернуть свою жизнь в ту точку, которая была до войны, до всех этих нарушений. А это тоже возможно разными способами. Если у человека есть возможность как минимум получить качественную медицинскую реабилитацию и продолжать делать то, что он делал, если у человека есть возможность поступить в университет, учебу которого он забросил в связи с войной, это тоже возможность дать ему какую-то агентность, дать ему возможность продолжать свою жизнь. Поэтому, на самом деле, европейские страны могут предложить очень много чего, но в первую очередь это медицина, потому что мало того, что после пыток, после каких-то обстрелов у людей есть физические ранения, помощь, с которыми нужна очень быстро, но также обострение всех хронических заболеваний после постоянной жизни в стрессе, также жизнь на оккупированных территориях, когда нет доступа к медикаментам. Это все откладывает огромные медицинские последствия, и чем больше у людей есть доступа к медицине в Европе, тем легче хоть как-то это сгладить. Во-вторых, это помощь психологическая. Люди приезжают очень травмированные, и они сразу же попадают в ситуацию, когда они не могут найти специалиста, который, во-первых, говорит на их языке, лицензирован, если нужна лицензия в этой стране, и плюс он умеет работать с военной травмой. Потому что у нас было очень много психологов, которые до этого работали с разводами, и как бы они ни хотели, они не могут работать с настолько тяжелыми историями. Это все нарабатывается с опытом, но нужна огромная подготовка для того, чтобы быть готовым к этому.
0: А вот что конкретно в Польше ваша организация пытается добиться для жертв пыток и так далее?
1: Для нас самое главное, чтобы вот эта категория, пострадавшая от нарушений международного права, пострадавшая от нарушений прав человека, чтобы она была где-то зафиксирована законодательно. Потому что начинается все с того, когда они приезжают. Они приезжают, они оформляют налоговый номер, они могут законно находиться на территории, имеют доступ к рынку труда, имеют доступ к каким-то довольно ограниченным социальным бенефитам, а потом на этом все заканчивается. В некоторых странах система устроена так, что ты для того, чтобы получить статус, должен пройти через интервью, например, с полицией. И тогда у государства уже появляется понимание, через какую историю этот человек прошел и какие сервисы ему могут быть необходимы. В Польше этого нет. Люди невидимы для системы. А это значит, что Польша не понимает, какие специалисты нужны, какой объем этой помощи нужен. Почему-то всем кажется, что это какие-то огромные цифры с учетом того, что миллион беженцев находится в Польше. Но на самом деле жертв, которым нужна очень серьезная помощь, их не так много. Их всегда будет там мизерный процент от общей суммы. И это тоже меняет политический дискурс об этом. Но нам очень важно, чтобы были созданы какие-то комплексные программы, чтобы сервисы общались между собой. То есть, условно, если мать-одиночка приходит оформить социальную выплату, ее могли перенаправить за получение медицинской помощи. Медицина могла ее перенаправить в прокуратуру и так далее, чтобы сервисы между собой общались. Сейчас этого не происходит, и мы знаем, что польские прокуроры пообщались больше, чем с 2000 людей. Но, тем не менее, мы не знаем, сколько еще осталось. Мы не знаем, это еще 5 тысяч, это еще 10 тысяч. А в польской прокуратуре, изначально, когда создавалась команда, над этим работали 4 человека. И нужно тоже понимать мощности и возможности, которые у них есть для того, чтобы обхватить весь этот объем людей и жертв.
0: А вот это дело, о котором вы говорили в самом начале нашего интервью, которое было открыто в польской прокуратуре об агрессии России в Украине, предполагается, что Польша будет выносить какие-то свои отдельные решения, или все же это расследование ведется в рамках общей команды, которая впоследствии будет заниматься, например, трибуналом, да, и так далее?
1: У нее свое национальное расследование. Она работает в рамках ИКПИ, это тоже такое межнациональное объединение, которое занимается конкретно агрессией. Что касается будущего трибунала по агрессии, конечно, Польша все собранное предоставит суду, но тут нужно понимать две вещи. Расследование началось до того, как трибунал был создан, он сейчас все еще в процессе создания. А это значит, что у следователей не было статута и не было описания того, что нужно собирать конкретно, чтобы под этот трибунал подходили собранные ими доказательства. Во-вторых, трибунал по агрессии устроен так, что Украина, украинский прокурор будет предоставлять доказательства суду. И это единственный путь. То есть ни ИКПА, ни Польша не может напрямую суду это предоставить. Что касается только польского расследования, из-за того, что я сказала, что нет вот этой вот истории с заочным производством, расследование идет, кого привлекут, пока никто не заедет, никого не привлекут. Но что касается агрессии, кто принимал решение об агрессии? Руководство под иммунитетами, которые национальные системы не могут преодолеть. Для этого, собственно, и создавался трибунал, и были большие надежды, но иммунитеты сохранились и там для тройки.
0: Анна Фарифонова из польской неправительственной организации «Хельсинский фонд по правам человека» рассказывала о том, как собирают свидетельства очевидцев войны России в Украине для расследования военных преступлений. Это был 12-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
7: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
8: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
7: Цитируй «Свободу».
9: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
10: Был такой грех.
9: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
7: Женю Радиос.

0: Вот вы пришли сюда к человеку изымать кота. На основании чего? Вы отказываетесь показать документы.
1: Местные власти как минимум 3 регионов России опять изымают и уничтожают скот. На протесты фермеров приезжает полиция.
2: Которые просто народ собрались и вызвали 3 наряда. ДПС, просто люди стоят от безвыходности.
1: Это очень похоже на возможную эпидемию ящура, которую власти попытались скрыть полгода назад.
3: Мнение людей не имеет никакого значения для них, никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим.
4: Я позвонила в Иркутскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, где мне сообщили, что никакой информации не владеют. Ладно, позвонила в Управление государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской области, где задала, соответственно, интересующие меня вопросы, в том числе, которые я выше озвучила. На что женщина начала повышать тон и сказала, что якобы я своими вопросами подрываю их действия, за что меня можно привлечь к административной ответственности.
5: Пожалуй, здесь уместно так называемая черномырдинка. Никогда такого не было, и вот опять. Региональные власти в сопровождении полиции изымают скот, называют конкретную болячку. Выясняется, что эта болячка легко лечится. Фермеры и сочувствующие активисты требуют документы, анализы, задают вопросы, в ответ получают что угодно, вплоть до угроз административного преследования, кроме конкретных ответов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о симптомах еще одной возможной подмены диагноза. О том, что происходит с животными в 3 регионах России прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
6: Нужно разбираться, здесь ликвидация идет. Если не разбираться, это надо работать. Руководство не разбираться здесь. Никакой поработает, выполняет свою задачу.
7: Под Иркутском вторую неделю изымают и уничтожают домашний скот. 3 сентября в деревне Бутырки подтвердили вспышку заразного узелкового дерматита. 4 числа в Аюкском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. А к 8 сентября очагов было уже более 20. И под изъятие попали 146 животных в 3 деревнях. Скотомогильник на окраине деревни Бутырки в Иркутском районе, по словам местных жителей, вырыли за одни сутки и сожгли там около 100 голов.
8: Заходят ветеринары ко мне в этом же химкостюме, химзащите. В этой же химзащите осматривают мою тёлку.
9: То есть не меняли они?
8: Нет, не меняли они. Осматривают тёлку, все хорошо, все у меня, все здоровые. Выходят. В следующее утро я прихожу кормить корову. И в итоге у нее слюноотделение. Вчера, 6 сентября 26 года, мне выдали бумажку, что корова заражена узелковым дерматитом. С подписью, без печати, и бумажка непонятная. Я сказала, что мне нужен официальная бумага, официальный анализ. Это ничего мне не доказывает ваша бумажка. Мне нужен результат анализа. Они сказали, все у вас будет, но по сей час ничего у меня нет.
7: Жители Бутырок, Котов и Аюка собрали петицию, в которой просят прекратить уничтожение животных без документально подтвержденного диагноза и оценивать каждое животное отдельно, а не все стадо разом, и вышли с одиночными пикетами. Правила изъятия животных, утвержденные правительством еще в 2006 году, прямо требуют вручить владельцу акт об отчуждении с описью и копией решения. Без этих документов фермер потом не сможет получить компенсацию, а памятка Государственной ветеринарной службы говорит, что смертность при узелковом дерматите обычно составляет от 1 до 5% и при лечении выздоравливает до 90% заболевших животных. В Бутырке специально приехала ветеринарный эпизоотолог из Санкт-Петербурга Светлана Щепеткина, кандидат ветеринарных наук.
10: Есть ветеринарные правила, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, где очень четко перечислены все мероприятия, которые нужно проводить, если диагностирован заразный узелковый дерматит. В соответствии с ветеринарными правилами больных животных нужно лечить. А животных, которые восприимчивы, то есть могут заразиться, вакцинируют.
7: Губернатор Игорь Кобзев объясняет решение иначе.
11: Конечно, это горько и тяжело, что больных животных придется уничтожить, но это безопасность других территорий региона.
7: Как именно уничтожают скотину, власти не рассказывают. Но ветеринар Светлана Щепеткина сняла это в соседней деревне Коты.
9: На сегодняшний день животных умерщвляют курары подобными ядами, которые вызывают мучительную смерть от удушья. Животное до последнего времени находится в полном сознании. У него парализует дыхание, оно не может ни одного слова вымервить, и, соответственно, оно умирает.
7: О судьбе изъятых животных власти обычно не рассказывают. В августе в Ивановской области около 350 коров сожгли вместе с автомобильными покрышками. Дым стоял больше двух недель, а жителям запрещали снимать происходящее, сообщало издание «Ивановские новости». Ветеринарная служба области ответила журналистам, что сжигание в открытых траншеях правилами допускается, а вид горючего материала этими правилами не регламентирован вовсе. Природоохранная прокуратура все же начала проверку. А когда приехал сам губернатор Игорь Кобзев, а следом и замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, разговор пошел на иных тонах. И тут же речь зашла о выплатах, причем о повышенных.
12: Потому что это бюджетная история, 224 рубля за килограмм веса. Мы договорились с Леонидом Петровичем, он доплачивает сверху еще 80 рублей. Итого 304 рубля за килограмм веса.
7: Губернатор называет эту сумму выше рыночной, но выяснилось, что считать будут, как выразился чиновник, в круг, то есть по среднему, и породистая корова пойдет по той же цене за килограмм, что и теленок.
13: Я вот корову свою вот купила, я ее купила за 80 тысяч. Красную породистую корову. И вы мне хотите вот это вот дать?
7: А в Тюменской области, где 7 августа изымают свиней, за килограмм живого веса платят 90, максимум 95. 5 рублей. Для сравнения, в Иркутске за свиней обещают 250, а рыночная цена живых свиней в этом году держится в районе 120 рублей за килограмм. Сейчас скот изымают в трех регионах. В Иркутской и Ивановской областях из-за узелкового дерматита. Тюменской из-за болезни свиней, название которой областное ветуправление до сих пор отказывается произносить. Бурятия выставила на границе круглосуточные ветеринарные посты. А 9 сентября в Иркутском округе наконец начали вакцинацию.
5: В Тюменской области региональное управление МЧС упомянуло африканскую чуму как повод для истребления свиней, ну и вообще режима чрезвычайной ситуации. А по поводу заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота любопытно, что на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии указано, применяется симптоматическое лечение, животным создают хорошие условия кормления, содержания, применяют антибиотики и при комплексной терапии выздоравливает до 90% животных, конец цитаты. О странном формате диалога властей и фермеров перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным.
3: В России вертикаль власти, она дотянута сверху до самого низа. Приказы идут сверху вниз. Ответственность снизу вверх. Поэтому чиновники всех уровней отвечают перед своим начальством, а не перед жителями. Естественно, они получили приказ навести порядок. Я не готов сказать, что обоснован он или нет. Может быть, там, не знаю, ящер, условно говоря. Вот. И надо это делать. А может быть и нет. Во всяком случае, в любом случае, они прекрасно знают, что мнение людей не имеет никакого значения для них. Никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим. Поэтому, естественно, они делают, не спрашивая.
5: С нами в прямом эфире Михаил Фаворов, эпидемиолог, доктор медицинских наук. Михаил, здравствуйте.
14: Добрый день.
5: Почему же коров, ну, предположительно, могут истреблять, если заразный узелковый дерматит лечится и не опасен для человека, вот как о том свидетельствует Россельхознадзор на своем же сайте? Как вы думаете?
14: Потому что это не узелковый дерматит. Прекрасно все это понимают. Так же было, что у нас там чума была и пастереллез в других областях страны, да, от Поволжья там до Новосибирской области включительно. Ну, очевидно, что дело совершенно в другом, и это все продолжается одна и та же история. И на самом деле это что-то очень серьезное. Почему никто не обращает внимания, что был сделан указ президента Путина о создании государственной ветеринарной производственной компании, которая теперь будет производить вакцины? Но ясно же, что случилось что-то на уровне, так сказать, человеческого фактора. То есть что-то произошло, что привело к Ну, как я думаю, тут очень трудно говорить, но косвенно можно сказать. Я думаю, что была сделана вакцина. Она была сделана против ящера. Очень неудачно. Она была, видимо, недоубитая. Понимаете, потому что это живая вакцина, но она, так сказать, должна быть ослаблена действием всяких химикатов. Кто знает почему? Может быть, химикаты были какие-нибудь импортозамещенные или не знаю. То есть этот фактор надо разбираться, его легко установить, я уверен, что он известен. Это совершенно, вы поймите, эта служба существует с незапамятных времен, несколько веков. Никаких там секретов нет, все знают. Но просто что решили, так сказать, показать. А почему не хотят ящера показывать? Потому что это очень плохо для промышленности, для аграрной промышленности в целом. Потому что тогда все будут страны требовать проверки самой промышленности, и это наложит карантин. Это вообще на несколько лет перестанет давать возможность поставлять продукты животноводства в другие страны. Ну, а про узелковый дерматит, кроме улыбки, ничего сказать нельзя. Свиньи-то бедные, за что? Они вообще не могут заболеть, даже теоретически. Они не могут болеть узелковым дерматитом.
5: Нет, по свиньям, простите, я вас перебью. По свиньям была информация от МЧС регионального, что это все-таки африканская чума.
14: Ну, конечно, я уже четвертый день хохочу на эту тему.
5: То есть это тоже маловероятно.
14: На них доехало, да, что эти свиньи вообще не болеют узелковым, что нельзя под этим флагом. Вы поймите, вы все время пытаетесь найти какое-то обоснование. Да нет никакого обоснования. Ящер у них вспышка. Почему ящер? Да потому что в Китае уже у них произошла вспышка недалеко от границ с Центральной Азией и с нашей, там вот в этом углу. В Синьцзянском районе произошла вспышка ящера. Откуда он взялся в Китае? И дальше там вообще такое выяснилось, что ящер вообще какой-то африканский. У нас на евразиатской территории такого ящера в жизни не было. То есть я-то подозреваю, что они начали там, в Воронеже, производить вакцину для африканского ящера, чтобы ее экспортировать в Африку. А уж как это получилось, что у них она попала в вакцину для наших родин? Как уж это получилось, что они там начали ее недоубили? Это, в общем, эта история, конечно, потрясающая. Это можно будет написать очень интересную детективный роман. Я вот, к сожалению, не писатель, не могу такое написать.
5: Ну, в оправдании себя и коллег скажу, что тут скорее получается речь о том, что мы получаем официальную информацию, которая не выдерживает никакой критики, и пытаемся с ней разобраться, в том числе и делать...
14: Конечно, вы совершенно правы. Но тут нельзя, это невозможно. Это чистая ложь от начала и до конца. Поэтому там каждый раз все будут изменять. Просто исходите из этого. Но понимаете, что не может же быть указ президента о создании все заново, все сначала. То есть, значит, что-то такое произошло, что указ президента потребовался.
5: Это правда любопытно, да, и, наверное, я думаю, мы еще вернемся к этому во второй части нашей программы. А к нам присоединяется эксперт в области мясного животноводства Арсен Исламов. Арсен, здравствуйте.
15: Добрый день.
5: Вот была информация, что жители деревни Бутырки жаловались, что скотомогильник организовали на окраине деревни. Ну, как-то без знаний, разумеется, это вызывает некоторые опасения и тревогу. Они в итоге добились того, чтобы его немножко перенесли подальше, за границу уже деревни, там на пару километров буквально про это была речь. Но насколько это вообще опасно для людей и для почвы ситуации? Особенно учитывая, если это ящер, который как раз-таки поражает в том числе и почву.
15: Получается так, что ящер особо почву не поражает, он живет в основном в живых организмах и отлично передается только между живыми организмами, да. А то, что почва может быть заражена, это особо какой-то угрозы не несет. Очень сложно что-то говорить после господина Фаворова, потому что действительно это цели высочайшего уровня. Хотел отметить, что действительно я в своей практике сталкивался с таким заболеванием, как нодулярный дерматит. Его вспышка была в Казахстане в далеком 2017 году. Лечится он достаточно просто. То есть животное должно переболеть, выработает собственный иммунитет. Основная задача ветеринаров – поддерживать его антибиотикотерапией и купировать вторичные инфекции, которые через эти рамки может животное подхватить. Судя действительно, еще раз дополняя Михаила, по тем предпринятым мерам, которые сейчас происходят в Иркутской области, скорее всего, это очень похоже на ящер. Действительно, это новый штамм ящера, САТ-1, и не так давно была зарегистрирована вспышка именно этого типа в Монголии. Монголия своевременно приняла ограничительные мероприятия, но стоит принимать во внимание, что вирус достаточно контагиозный, очень хорошо чувствует себя в окружающей среде, перелетает на расстояние там, до 60 километров, и несмотря на то, что Иркутская область непосредственно с Монголией не граничит, да, граница с Монголией, этот вирус мог передаться с парнокопытными животными, дикими парнокопытными животными и попасть таким образом и в Иркутскую область. Очень интересным вопросом действительно остается, почему специализированные учреждения не вывели собственную вакцину от этого уже нового штамма. Время было, уже это ни для кого не секрет. То есть здесь, собственно говоря, либо вакцина не была создана должного уровня, либо же, собственно, вакцинация на местах не проводилась или проводилась, как обычно, спустя рукава. Поэтому над этим придется еще долго и долго действительно смеяться и, как уже сказал Михаил, писать детектив.
5: Ну, то есть к ситуации с вакцинами мне еще хочется отдельно чуть-чуть позже вернуться, но сперва сложно не провести параллели с тем, как всего полгода назад и у фермеров, и у экспертов, и у источников независимых медиа всплыли некоторые подозрения. Власти пытаются скрыть эпидемию ящура, изымая и уничтожая скот под предлогом совершенно другой болезни. И вот наши собеседники сегодня отмечают очень похожий как раз-таки почерк, так сказать. Признание эпидемии ящура, именно ящура, оно могло бы дорого обойтись, да, действительно, российскому агропромышленному комплексу, особенно в условиях санкций. И как это было вот полгода назад, как развивалась эта история, откуда вообще возникли подозрения на ящур, все это напомнит мой коллега Андрей Шилов.
16: Первые сообщения медиа про проблемы с крупным рогатым скотом и карантином в российских регионах появились еще в прошлом году, в декабре 2025-го, в двух селах Горного Алтая. Тогда прозвучал диагноз «пастереллез». С заголовком «Заболевание опасно и для человека» новости из Горного Алтая стали поступать в январе. А в феврале и марте 26-го происходит изъятие и уничтожение скота в фермерских хозяйствах Сибири и Поволжья. Возможно, из-за максимально активных фермеров в соцсетях. Ситуация в Новосибирской области стала известна на всю страну. 18 марта туда приехала рабочая группа с Сергеем Данквертом, руководителем Россельхознадзора, службы федерального уровня. Официальные сообщения подчеркивали завершение проблемы, но ее причины, точнее, туманность официальных сообщений по этому поводу и способы ее решения вызвали большой резонанс. Фермерские хозяйства оцепляют ОМОН и полиция, в пастереллез местные жители не верят. Счет забитого скота идет на тысячи голов, а неофициальная информация о более серьезном заболевании ящуре подогревает возмущение. О непонятном поведении властей и угрозах отправить смутьянов-фермеров на войну говорит уже вся независимая пресса.
17: Переходим к теме наболевшей, которая была у нас недавно в Новосибирске, как изымали скот у людей. Я жила в деревне, я знаю, что такое корова для села. Это молоко, это масло сливочное, это творог. Это для соседей масло, молоко, творог. Это возможность жить, выживать, хлеб покупать.
16: Подключаются блогеры, далекие от проблем сельского хозяйства. Виктория Боня с просмотрами в десятки миллионов обобщает события до общеполитического уровня и недоверия лично Путину. Звучит и еще одна версия, уже более профессиональная. А что, если дело в вакцине?
14: Если верить этим слухам, то мог произойти именно прорыв в мире в контроле. Допустим, эта вакцина стала, на самом деле, она, ну, она может быть ослабленная. Я не говорю, что она прям уж совсем там всех заражает, но факт есть факт, что есть сообщение такое, и вот такое огромное мероприятие по борьбе с инфекцией, которая применяется исключительно для борьбы с ящуром.
18: Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
19: Андрей Викторович.
18: Я Панина.
19: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
18: На основании вы лишили меня хозяйства.
16: Расходится видео с министром сельского хозяйства Новосибирской области, убегающим от фермеров, требующих объяснений. В мае ящур подтверждается экспертизой, полученной в суде. Одна из пострадавших фермеров Светлана Панина предъявляет скан экспертного заключения, но областные власти не признают документ. Блокпосты и массовый забой происходят в Кемеровской области. К июню кризис заканчивается, но без ответа остаются вопросы. Почему уничтожали и клинически здоровых животных? Не скрывался ли за официальными диагнозами ящур? И что послужило причиной заболевания? Собеседник «Новой газеты Европа», представитель крупного агрохолдинга в Новосибирской области, рассказал, что на предприятии обнаружили именно ящур и с февраля вынужденно уничтожили уничтожали скот.
20: Ветврачи на крупных предприятиях регулярно проводят осмотры и обычно быстро замечают болезни у животных. Клинические признаки ящера довольно однозначны.
16: Вновь о вакцине, теперь как о причине кризиса уже с домашними животными. Заговорили в сентябре, когда в Ярославской, а затем и в других областях России, вскоре после вакцинации погибли не менее 70 домашних собак.
21: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова.
16: Производитель вакцины Multican, российская компания VetBio, сообщила, что отзывает из обращения партию препаратов до выяснения обстоятельств. Их продажу запретили.
5: Тему продолжим с Михаилом Фаворовым, эпидемиологом и доктором медицинских наук. Михаил, ну мы вас процитировали в сюжете как раз-таки для того, чтобы вернуться к этому разговору о вакцинах спустя полгода. Ну, вы, по сути, уже ответили на мой заготовленный вопрос о том, что же там происходит вот, на фоне этого указа президента как раз-таки. Такой получается еще вопрос. То есть мы видим историю с явными проблемами с вакциной для домашнего, для крупного рогатого скота. Есть проблема также с домашними животными. И вот поскольку версии в том числе строились и там вокруг вакцин, а в случае с домашними животными уже доподлинно известно, это признал производитель, что они привели к вспышке заболевания. Есть ли у нас основания вообще в негативном ключе в принципе судить о современном качестве российских вакцин? И главное, сказывается ли на этом как раз-таки весь бэкграунд наш новостной истории, как бы, и полномасштабная война, и последующие за этим санкции, и явные некоторые такие проблемы, которые уже возникли с отдельными наукоемкими производствами?
14: Да, к сожалению, этот тренд имеет место и где тонко там рвется. Вы поймите, в научном сообществе ветеринарная служба это как бы не самая престижная служба, правда же? Люди хотят там быть врачами, молекулярными биологами, ну а кто-то, допустим, кто родился далеко от научных центров и так далее. То есть есть определенная мера ограниченного доступа высококвалифицированных кадров в ветеринарные учреждения. И это было всегда, это было и во времена Советского Союза, и после этого тем более. В последнее время с огромной миграцией, особенно которая направлена на то, что мигрируют люди с образованием, и это сказалось в общем на уровне интеллектуальных возможностей в медико-биологических учреждениях. И для меня совершенно неудивительно, что произошло. Это очень печально, это очень страшно. Почему? Потому что вот никто не сказал сегодня, я еще раз подчеркну, что в этом Воронежском самом центральном институте ветеринарии, где делались эти вакцины против ящера, которые, так сказать, подозрительны для нас, они же сделали вакцину против ящера африканского вируса. Для того, чтобы экспортировать эти вакцины в Африку. Значит, у них был этот вирус. Значит, если он появился на территории Китая и Монголии, то очень вероятно, что он как раз и циркулирует в России. Просто, опять же, нам об этом не говорят, что очень печально. Власти думают, что если мы не будем, если люди, население знать не будут, то, так сказать, все обойдется. Это не так. Это, к сожалению, в следующий раз все будут скрывать так, что никакие вообще болезни не найдешь. Ну, как было с ВИЧ-инфекцией, вспомните, когда началось давление на ВИЧ, соответственно, все люди попрятались, и никакого ВИЧа не было. А потом вон оно чего стало, чуть ли не знаю, каждый сотый заражен в стране. И так далее. То есть это принцип, вы совершенно правы, это принцип оттока знаний, умений, и, соответственно, о высокой активности, которая стимулируется деньгами, частными деньгами. Это очень важная составляющая для вакцинного производства. Такого результат есть. Если у вас высокая активность и низкая квалификация, вы получаете собачью вакцину, зараженную вообще другим вирусом. Это они не от того вируса собаки умирали, от чего вакцина. Мало ли там дозировки. А вообще от другого вируса, которым только свиньи болеют. Где они этот вирус на собачьей производство взяли. Где-то, значит, законтаминировали, понимаете, грязь, значит, неаккуратность, нечеткость. В общем, это очень-очень печальные и очень тревожные симптомы.
5: И главное, еще непредсказуемые последствия весьма. Михаил, спасибо. И с нами также Арсен Исламов, эксперт в области мясного животноводства. Арсен, у меня к вам такой вопрос, скажем так, внешнеполитический. Вот Казахстан весной, помнится, приостанавливал экспорт зерна из России. Если я правильно понимаю, по той причине, что если это ящур, то могла быть заражена почва и, соответственно, могло передаться заболевание дальше. Остается ли, во-первых, в силе это ограничение, во-первых? Во-вторых, если российские власти так и не признают вообще наличие ящура, что в дальнейшем будут делать вот страны соседи? Экспортеры и Казахстан, и Китай, и Монголия, особенно если там уже появились вспышки.
15: Вот особенностью борьбы с ящером является то, что можно делать определенную регионализацию. Казахстан вводил ограничения на импорт сельхозпродукции из России именно из приграничных регионов Российской Федерации, потому что была непосредственно угроза эпизодическому благополучию у нас в стране, в Казахстане. Иркутская область с нами не ограничен сельхозпродукцией из Иркутской области. С вероятностью 99,9% Казахстан, в принципе, не попадает. Поэтому, поскольку ограничения, например, в приграничных регионах России с Казахстаном уже сняты, я думаю, что нового ограничения не будет. Поэтому здесь переживать особо нечего. Стоит отметить тот факт, что, в принципе, в мире-то вакцина от ящера именно этого штамма, она существует. То есть, условно, в Турции, да, есть эта вакцина. И, условно говоря, государство могло подумать на 2-3 шага вперед и, увидев, что отечественная, как бы, импортозамещенная вакцина не работает, можно было провести определенную целевую закупку в той же Турции. Но этого сделано, к сожалению, не было, и мы имеем то, что имеем. В итоге страдают так называемые обычные люди, у которых изымается и утилизируется.
5: Простите, а эта вакцина, о которой вы говорите, она не под санкциями? То есть российские власти могли ее закупить?
15: Я так думаю, что у России достаточно неплохие отношения с Турцией, да, поэтому тут ограничений быть никаких не должно. Поэтому я нюансов могу не знать, но факт в том, что вакцина от этого штамма ящера, она существует и достаточно показывает неплохую эффективность.
5: Что же в таком случае остается делать дальше? То есть ожидать, что появится вакцина лучшего качества, вакцинировать всех заболевших животных, точнее, всех
15: заболевших
5: животных. Как вообще решить эту проблему дальше?
15: Единственный способ борьбы с ящером – это вакцинация и уничтожение заболевших животных. Стоит отметить, что выводы никакие не были сделаны от событий полугодовой давности. Действительно, отсутствует полностью какая-то информационная поддержка, разъяснение, ну и достойные компенсации населения. Если бы была проведена, скажем так, работа над ошибками, определенного сумма в соцсетях и непосредственного ущерба для жителей, ну, можно было бы значительно избежать. Поэтому только вакцинация и только уничтожение заболевших животных помогут остановиться, собственно говоря, вспышки ящера.
5: Михаил, я к вам тоже хотел с этим же вопросом на самом деле обратиться, но у нас совсем немного времени остается, поэтому попрошу вас коротко, вот что теперь можно сделать в этой ситуации, как это можно было бы решить, эту проблему?
14: Вакцину заменят. Совершенно уже она заменена. Мне непонятно, что произошло сейчас в Иркутской области. У меня просто недостаточно информации. Вопрос решаемый. Трудность в том, насколько она будет хорошая, если ее опять делают спешно. Если это не из запасников, то тут остается вопрос открытый. Но, вы понимаете, Иосиф Бродский сказал, маленькая смерть птицы, маленькая смерть собаки, нормальные размеры человеческой смерти. Поэтому мы находимся в ситуации, когда все соизмеряется, так сказать, с окружающими событиями.
5: На которые нам, да, неизбежно приходится оглядываться, даже в ситуации с разговором о крупном рогатом скоте и домашних животных. Михаил Фаворов и Арсен Исламов были сегодня с нами в прямом эфире. Я благодарю наших собеседников. Ну, получается, что в том числе утечка мозгов на фоне продолжающейся войны России против Украины внезапно вот таким образом оборачивается против животноводства и того, что осталось от агропромышленного комплекса в контексте продолжающихся санкций на фоне этой же самой войны. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
4: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
3: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
5: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
6: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
5: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга прекрасная. Спасибо. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
6: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот, ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
5: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
6: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89-го года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот, а потом возвращение опять в Англию. Эмиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
5: Это вот ты о возвращении в последний 15-й год, когда ты уже уехал.
6: 15-й год, да, 11 лет назад.
5: А скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
6: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
5: помню
6: была.
5: Помню твой прекрасный
6: Ты
5: дом,
6: помнишь,
5: конечно, да-да-да.
6: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла, ну, вот такое ощущение, что становится невыносимым.
5: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
6: Да,
5: ну, если сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится.
6: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там, вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
5: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться, вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?

0: Тогда она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при, вот, моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что чуть новое.
1: Открыты какие-то шлюзы.
0: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей, как бы, диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый, изготовлять что-то такое, передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
1: да, за
0: жёлто-блакитного цвета сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
1: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх, живить уже на каком-то
0: уровне. Вот этот страх
1: уже
0: такой.
1: Да, так сказать.
0: У нас тоже, наверное, они пытались нам, ну, этот страх навязать, что ли. В 80-е, конечно, 60-х, 70-е, арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
1: С 70-го, если мать.
0: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
1: А сейчас система, как ты считаешь?
0: А сейчас система, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили. Да, и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
1: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебе, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
0: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины, она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Нина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила, ну, внимания, что ли.
1: Она была правозащитницей, то есть она же...
0: Она была зоологом, она была биологом.
1: Ну да, профессионально, да?
0: Но она стала правозащитницей, ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Она очень таким человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, от ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для окружения, но очень заметная для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала: «Нин, ну а почему бы тебе там

0: Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью в каком-то смысле, да, оставаясь на свободе.
1: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
2: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, Ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали, и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился, ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо. Его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям. Он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На Одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результата не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в Ардисе мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
1: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
3: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
4: Новые тихие,
3: да. А тебе кто ближе? Я понимаю, это вопрос тоже, ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
4: круг? Ну, это
3: наш...
4: трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую... Как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря. Потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли. Что, наверное, естественно. Что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие. Очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
3: Печенки.
4: А, да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
3: Ну да, да? Риторика, да, да.
4: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами и слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно, в каком-то смысле, они обижаются, за державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
3: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить, вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да, они были в разных, так сказать, категориях жизни, не знаю, да. В правозащите, в литературе, в музыке. То есть люди, к которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
4: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
3: Песен, сонграйтер.
4: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется,
3: да?
4: Сегментированное. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. Нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
5: Это говорит о многом.
4: О многом, понимаешь? Это 70-е годы. Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
5: Ну да,
4: это людей уехало, да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Ну, не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
5: А ты как к этому относишься?
4: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются, я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать, пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования... Может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофона. И мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
5: Лишены.
4: Они лишены.
5: Конечно. Да? Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
4: да, YouTube, да, да. И все равно, и так далее, конечно.
5: Лишены, конечно, все это блокируется. Все
4: да.
5: Это,
4: да. Вот, мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь, или живите этой жизнью.
5: Ну, частный
4: вы уехали,
5: уже,
4: частный, да. Вот, очень многие мигранты продолжают жить там, что понятно. А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
5: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да?
4: Да.
5: Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
4: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Я вот чувствую, я не то, что его хорошо знал, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза, чудесный, достойный, умный человек.
5: Ну, на наш коллега, бывший, собственно,
4: да, и наш коллега. Тебя, да. Ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
5: Да.
4: И очень много мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
5: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
4: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
5: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
4: Жень собирали,
5: которые Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде. И это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
4: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
5: Не цепляться за эту ностальгию.
4: Которая... Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция, на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, это... И я поняла, что надо делать усилия. Вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, говоря о собаках или лошадях. Впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
5: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти драгоценности.
4: Они со мной.
5: Пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
4: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
5: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе,
4: дорогая. Спасибо. За...
1: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио «Свобода».
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это суд над уже бывшей главой хосписа «Дом с маяком» Лидией Манявой и победа партии «Альтернатива для Германии». Лидия Манява, глава детского хосписа «Дом с маяком», обвиненная в распространении якобы фейков российской армии по мотивам политической ненависти, уходит с поста директора и выходит из состава правления. Об этом говорится в сообщении в Телеграм, опубликованном 6 сентября ее друзьями по просьбе самой Лидии, поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом. Манява объяснила свое решение тем, что хочет за оставшиеся месяцы свободной жизни завершить начатые дела и подготовить хоспис к работе без нее. Манява также выразила опасение, что уголовное дело против нее может негативно отразиться и на «Доме с маяком». В хосписе работают 400 сотрудников, а помощь получают более 1000 пациентов. В связи с этим Манява призвала поддержать хоспис пожертвованиями и волонтерством, а также предложила приходить туда работать. Вот что сама Лидия пишет о ситуации.
1: «Я получаю очень много советов уезжать из страны. Понимаю, что все за меня переживают и хотят, чтобы у меня все было хорошо. Мне очень тяжело так всех расстраивать, но все-таки я не уеду из России. Это сложно объяснить чем-то, кроме христианской точки зрения. Все риски понимаю, обыск в 6 утра пережила, в мрачной камере продрогла, в наручниках походила, голая перед сотрудниками в СИН поприседала, в автозаке на лавке потряслась с пакетиком для рвоты, теперь живу с браслетом на ноге. Но правда, мне важно оставаться в России в это тяжелое время».
0: Писательница Анна Федосова так отреагировала на суд над Манявой.
2: «Самый святой из известных мне людей – Лида Манява. Если рука поднялась на Лиду, за этой рукой не стоит ничего святого, нравственного, благородного, доброго».
0: Художница Катя Марголис выразила поддержку Лидии.
1: «Сегодня моя горячая поддержка моей бывшей подруге и почти когда-то сестре. Сегодня у нее прошел обыск, и ее вызвали в Следственный комитет в Москве по делу о фейках российской армии. В переводе на человеческий это означает «за осуждение войны». Формально она еще не задержана. Лида, я не хочу, чтобы ты села в российскую тюрьму. Это плохой выбор. Тебе дан невероятный талант и одна единственная жизнь. И твое призвание не подарить ее насильникам и нелюдям, а нести свет и правду тем людям, которые в них нуждаются. А их много всюду. Твое призвание — сопротивляться и бороться со злом, а не сдаваться на его милость. Подумай, если еще не поздно, в чем твое истинное призвание. Беатификация тюрьмой — это сомнительный путь при наличии данной тебе Богом свободе воли и выбора. Очень прошу тебя, подумай».
0: Виктор Шендерович о людоедстве российской власти.
3: «Не принимает сознание реальности, не впитывает ее, отталкивает. Все время норовит начать давать ей советы. Реальность, мол, ну ты чего? Ты просто, наверное, не ведаешь, что творишь. Дай я расскажу тебе реальность, кто такая Лида Манява. И ты всплеснешь руками и скажешь: о, Господи, ну, конечно, это ошибка. Нельзя пальцем трогать такого человека. На него атеисты молиться должны. Это тот самый праведник, который, может быть, и спасет наш Содом. Это же не про СВО, это не про Путина или против Путина. Это про умирающих детей и их последние приюты и утешения. Побойтесь Бога. Нельзя, совсем нельзя обижать Лиду Маниаву. Но Бога нет, а есть людоедское племя. Ему что Манява, что не Манява, просто калории. Съедят, не различая. Трабера только отпустят какого-нибудь, по старой в дружбе с их главным людоедом, чтобы самих не съели. Остальное вообще пофиг. А человеческое сознание наше все сплескивает руками и пытается понять, как такое вообще возможно».
0: А вот и член Совета по правам человека в России Марина Ахмедова в своем телеграме отметилась постом про Лидию.
2: «В либеральном сообществе переполох, а у нас многие даже не знают, кто это. Манява – одна из основательниц детского хосписа «Дом с маяком». И тут прямо сложная ситуация. Этот хоспис, разумеется, не единственный, но у его команды, Манявы в том числе, лучше всех получалось с пиаром. И многие родители, которым хоспис помог, конечно, скажут: за что же вы с человеком так? Вот тут и появляется сложность. Социальные заслуги есть, и получается, можно что угодно об армии говорить. Понятно, что капитал этих заслуг и есть та причина, по которой Манява не предъявили обвинения еще раньше, как было бы в случае с другими простыми смертными. Но в 26-м этот капитал, видимо, себя исчерпал. Мы воюем насмерть. Наши солдаты стоят насмерть. Вдумайтесь, на одного нашего солдата приходится 10 беспилотников. Каждый наш солдат, делающий шаг к позиции под этим роем, — герой. Их надо поддерживать, а не рассказывать из Москвы, что они накидали снарядов на Киев и Одессу. То есть, на мой взгляд, нехорошо прикрываться своими социальными заслугами для того, чтобы иметь возможность продолжать пиариться для своей либеральной аудитории, рассказывая о том, какая плохая наша армия. Типа «мне можно, я моральный авторитет», а надо быть в первую очередь гражданином, сестрой и братом нашего солдата. Значит ли все вышесказанное, что человека надо посадить на 10 лет? Нет. Прежде всего потому, что не надо делать мучеников и героев из людей, которые не любят свою страну. Мне кажется, если наказание прямо неотвратимо, можно было бы обойтись штрафом, чем потом вот это все разгребать.
0: Врач-травматолог Андрей Волна о выборе человека.
4: Какой бы выбор ни сделала ЛИДА, мы можем его только принять, а ее поддержать, что не должно мешать порицанию общественного запроса на чужую жертвенность. Тут зрители аплодируют, кончили аплодировать и забыли. Очень надеюсь, что ЛИДУ Маниаву отпустили не за тем, чтобы потом посадить.
0: Блогер Наталья Митрофанова пишет о цене свободы.
1: Почему не уезжает ЛИДА Маниава или Нюта Фидермиссер, или другие, кто открыто пишет против войны? Вот ЛИДУ посадят, и какой смысл? Да, наверное, нет в этом мученичестве никакого смысла. А был смысл в возвращении Навального? Ведь все равно сгноили в тюрьме. Наверное, это люди из особого теста. Их не сломить, не перемолоть. Для них важно оставаться собой в своей стране. Важно оставаться там, где они хотят быть. Хотя это нерационально тысячу раз. Почему Януш Корчак пошел на смерть с детьми? Почему Ахматова не уехала, хотя могла? Поэтому же, наверное, их не сломить. Потому что сломить можно тело или свободу. Но если человек уже выбрал свою смерть в прямом или переносном смысле, как цену за право быть собой. У системы против него больше нет рычагов. Это ее главный страх. Люди, которым нечего терять, кроме собственной совести.
0: Журналистка Евгения Альбац пишет о сущности российских властей, которые сейчас решают, сажать Лидию или нет.
2: Святой человек, неужели посадят? Маниава – символ гуманизма в России. Ее сажают за пост в Телеграме 2023 года. Людоеды.
0: Историк Сергей Лукашевский о том, что чувствовали те люди, которые отдавали приказ.
3: Уже давно я держу в голове список людей в России, за которых особенно волнуюсь. Примерно год первым номером в этом списке была Лидия Маниава. Ее высказывания были очень заметными, поскольку были нравственно безупречно точны. И вот Лидия арестована, и ей предстоит скорбный и тяжкий путь. Хотя случилось то, чего я боялся, я все равно не могу не испытывать гнев и отвращение к тем, кто не дрожащей рукой послал к ней ранним утром группу задержания. А вот думаю я об искажении восприятия. Для многих арест Лидии Маниавы – это очередное пробитое дно, свидетельство окончательной нравственной деградации режима и так далее и тому подобное. Но я уверен, для тех, кто готовил дело, подписывал ордер на обыск и решение о задержании, это не более чем плюс один пункт в статистике KPI или в очередной операции по борьбе с крамолой. Там нет никаких сомнений и терзаний, никто не соотносил то, что Лидия писала о войне в соцсетях, с тем, что она делает». Это такое мировосприятие, в котором один пост в Телеграме, очередная демонстрация беспощадности, гораздо важнее сотен или даже тысяч людей, которым помогала все эти годы Лидия.
0: Блогер Евгения Шейна пишет о действиях и заявлениях Маниавы.
2: По сути, это был выбор Януша Корчика. Есть благотворители, которые отдельны от конкретных физических процессов, и они заменимы. Судя по фото с детьми, ЛИДА Маниава не была отдельна, и она не была заменима. Они правда умирали, они жили в России. Дети не имеют национальности, и, видимо, поэтому ЛИДА не смогла не помогать беженцам в начале войны. Если у тебя нет больших возможностей помогать, только перевод 10 тысяч, не так уж сложно удержаться. Разумно и несложно. А если у тебя есть связи и средства фонда, и силы, и душа, остановиться из соображений безопасности и ничего не предпринимать уже немного сложнее». ЛИДА сделала для нас всех так невероятно много, что сидеть и не мочь ничего сделать сейчас для нее какая-то жуткая, безнадежная абсурдность. Но я завтра даже на суд не пойду. Туда, впрочем, придет много народу, и каждый напишет пост. Много пафосных постов, много-много ее фотографий, но это не поможет.
0: Борис Долинский тоже размышляет о человеческих реакциях в России.
4: На территории Российской Федерации осталось очень мало людей, чья судьба и чье будущее мне не безразличны. Еще меньше там осталось организаций, за деятельностью которых я продолжаю следить и которым мы когда-то с Машей помогали. Список короткий, и в нем, наверное, на одном из самых важных мест находится детский хоспис «Дом с маяком» и его создательница Лида Маниава. Когда началось полномасштабное вторжение, кроме работы с хосписом, она активно стала помогать украинским беженцам, которые оказались в Москве. В своих соцсетях она открыто писала все, что думает про войну, про то, что реально происходит в Украине, про ракеты по Одессе, про весь этот ужас. Все, кто следил за ее работой и за ее постами, понимали, что она все время ходит по грани. Я, возможно, как и многие другие, чуть наивно исходил из того, что у тех, кто отдает приказы об арестах, все-таки сохранились какие-то базовые человеческие реакции. Это даже не мораль и не совесть, а именно рефлексы. В данном случае не столько рефлекс самосохранения, сколько инстинкт спасти собственного детеныша. Потому что у всех у них есть дети или внуки, и с любым ребенком может случиться тот ужас, который однажды приведет его и его близких в такой хоспис. И мне совершенно наивно казалось, что Лиду поэтому не будут трогать. Будут относиться к ней как к юродивому, который помогает всем, кому нужна помощь, и не тронут хотя бы из-за того самого животного рефлекса. А вдруг однажды это понадобится моему ребенку, моему сыну или моей внучке? Но, как мы понимаем, даже рефлексы не работают.
5: О том, на что способны российские власти, пишет Андрей Нечаев.
6: Наши власти редко могут сами создать что-то, но умеют изгадить созданное другими. «Дом с маяком» Лиды Маниава заботился о тысяче больных детишек и привлекал несколько сотен волонтеров. Сейчас Лида вынуждена уйти с поста его руководителя, и работа фонда под угрозой. «Мне придется перестать быть директором «Дома с маяком» и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа», цитируют Лиду друзья в ее телеграм-канале. Ей самой нельзя пользоваться интернетом.
5: Блогер Дмитрий Фронт размышляет о происходящем в России.
7: Несколько сотен пришли к суду, где решался вопрос о мере пресечения Маниава. После решения отпустить Лиду из зала суда, по его решению, при условии соблюдения определенных условий, люди аплодировали. Страх и зажатость – прямой путь к онкологу. Будьте людьми, говорите то, что вы чувствуете, но не обязательно то, что от вас хотят услышать либо уехавшие либералы, либо отлетевшие патриоты. Будьте собой. Не всегда, но уже чаще власть стала прислушиваться к мнению общества. Период черного бетона прошел, начался период серого, то есть нормального. Так может и до белого дойти, из мела, а там и радугу позволить детям рисовать на асфальте. За Маниава вступилось общество, которое уже не такое зажатое, как в прошлом году. Результат раскачки с начала 2026 года работает. Не сразу, не во всем. Москва не сразу строилась, как и свобода. Я тут совсем с ума сошел со своей точной версией происходящего в РУ. О том, что во власти появились реальные люди, которые действуют против системы военного времени. И это уже трудно остановить. Кейс, простите, с Маниава тоже ложится в рыжую копилку случаев расщепления черного бетона с начала 2026 года. Взяли, чтобы разогреть общество, прокачать ненависть к власти и разжать челюсти. Дракон уже не тот, не единый, да и голова дракона смотрит в разные стороны. Некоторые поникли ниц. Но мы не дети дракона, мы дети ангелов, наших родителей, нашей среды, нашего языка, нашей культуры, и никакие драконы нас не сотрут в единый порошок.
5: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Популистская партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. «Альтернатива для Германии» получила больше всего голосов, однако до абсолютного большинства ей не хватило 3 мандатов. Результат уже называют политическим землетрясением и переломным моментом для Германии. Для «Альтернативы» это очередной серьезный успех –
9: Партия укрепляет позиции не только на востоке страны, но и в немецкой политике в целом. При этом самостоятельно сформировать правительство альтернативы для Германии пока не сможет. Ей придется искать партнеров или рассчитывать на ситуативную поддержку других партий. Однако традиционные немецкие партии по-прежнему отказываются сотрудничать с альтернативой для Германии. Успех правопопулистов может иметь последствия далеко за пределами одной федеральной земли. Он показывает, насколько заметной силой в Германии стала партия, выступающая против миграции и критикующая нынешний политический курс страны. С поздравлениями выступает российское неонацистское вооруженное формирование ДШРГ «Русич» у себя в Телеграме.
4: Мы поздравляем партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Результат в 43,8% голосов свидетельствует о том, что немцы устали от либеральной демократической повестки, ведущей к уничтожению коренного населения и немецкой культуры, к наплыву мигрантов, а также к популяризации феминистских и леворадикальных идей, разрушительных для немецкого государства. «Альтернатива для Германии» совершенно справедливо выступает за ужесточение миграционной политики, одного из инструментов разрушения Германии, и против полного уничтожения немецкой культуры. Мигранты, у которых уже гораздо больше прав, чем они заслуживают, навязывают Германии свои правила и законы, неприемлемые для белой Германии. Альтернатива для Германии также вполне обоснованно выступает за восстановление отношений с Россией, поскольку Россия не является врагом Германии, а немецкие налогоплательщики не должны финансировать войну Украины против России, войну, которая ведет к росту цен в самой Германии.
9: Экономист Владислав Иноземцев пишет, что катастрофы не произошло.
6: Во-первых, я не вижу никакого основания для представления этого как катастрофы. Скорее, наоборот. Очень хорошо, что такой сигнал прозвучал в стране, где есть долгая культура коалиций, и что он прозвучал на региональном уровне. Это напоминание политикам о том, что общество имеет право меняться с той скоростью, которую считает нужным, или не меняться вообще, и не обязано подстраиваться под модные теории мультикультурализма, ощущая себя во всем перед всеми виноватым. У Берлина есть почти 3 года, чтобы вынести уроки перед выборами 2029 года. Во-вторых, у меня нет никаких явных симпатий к победившей партии, да и никакого интереса к германской внутренней политике вообще. Но мне никогда не было близко наклеивание ярлыков. АДГ не кажется мне во многом похожей на нацистские партии, с которыми ее часто сравнивают. Мне сложно понять, что роднит СНСДАП партию, чей лидер – открытая лесбиянка, в программе которой одним из главных пунктов прописана сменяемость власти и ограничение срока занятия любых выбранных должностей, и которая, по все более широкому признанию, выражает твердую поддержку Израилю и противостоит проявлениям антисемитизма. В-третьих, мне не кажется, что поддержка АДГ в значительной мере обусловлена ее далеко мне не симпатичной позицией в отношении России и Путина, хотя и она в последнее время не выглядит совершенно однозначной. Программа партии содержит массу требований, которые в путинской России сделали бы любого с ними выступающего явным врагом режима. И это стоило бы иметь в виду ее оппонентам, если они хотят разорвать связку избирателей АДГ и Кремля. Основа же ее популярности – довольно радикальный антиисламизм, который хорошо резонирует у избирателей по известным, я бы сказал, весьма рациональным причинам.
9: Блогер и публицист Остап Кармоди о том, что партия уже имеет желтую карточку.
4: Я не собираюсь включаться в теоретические споры о том, является ли АДГ крайне правой партией или нет. Но партийный бренд, в первую и главную очередь, построенный на ненависти, неважно к кому, мигрантам, евреям, капиталистам и так далее, уже желтая карточка. А призывы к восстановлению отношений с Россией и прекращению помощи Украине, которые у АДГ содержатся непосредственно в ее федеральной предвыборной программе, красная, которая полностью дисквалифицирует любую партию, будь она хоть трижды идеальной во всех остальных вопросах. Как, впрочем, и призывы к поддержке Палестины и разрыву отношений с Израилем, с другой стороны.
9: Журналист Денис Катаев пишет, что победу «Альтернативы для Германии» нельзя считать правым поворотом для всего Евросоюза.
7: Победа АДГ еще ничего не значит. Триумф популистов на земельных выборах Германии, очевидно, вызвал зуд у людей, которые предсказывают неизбежную волну ультраправых сил по всей Европе, мол, Франции и Великобритании приготовятся. Но все это как минимум сильная натяжка. Нельзя ко всем европейским странам применять одну и ту же модель. Можно ли вообще говорить о какой-то волне, когда в Венгрии только в апреле этого года выгнали с треском популиста Орбана, в Нидерландах новый премьер-министр Роб Йеттен подвинул вечного националиста Герта Вилдерса, а Великобритания, несмотря на популярность Найджела Фарджа, все чаще сомневается в правильности Брекзит. Да и причины прихода к власти подобных радикалов не везде одинаковые. Иммиграция? А вот и не так. Как верно сегодня заметил обозреватель Патрик Коэн в утреннем эфире радио «Франс Интер», в той же самой земле Саксония-Анхальт один из самых низких показателей доли иностранцев в стране. А согласно опросу избирателей на выходе с участков, иммиграция не стала определяющим фактором голосования. Европа и бюрократы виноваты? Тоже не так. Все же даже Марин Ле Пен уже осторожничает с подобными заявлениями про выход из ЕС. Также глупо обвинять нынешние коалиционные и центристские правительства в торжестве популистской идеологии. Ведь прагматика и демократия всегда будут проигрывать оголтелым и безумным призывом из серии «Проваливайте все и отобрать и поделить».
9: Елена Романова о популизме.
2: Какие же проблемы у Саксонии-Анхальт самые главные? Мало рабочих мест, врачей, учителей? Нет. НКО заставляют жителей Халли ездить на работу в Лейпциг и снижают рентабельность у фермеров? Что там у них дальше по повестке? Отдайте уже Путину эту Украину, пусть подавится, верните нам дешевый газ и нефть, и мы опять заживем, как раньше. Между войной и позором выбор ведь очевиден, да? У всех вокруг санкции, а у нас четверг. Выходим из ЕС и продолжаем оставаться самой экспортоориентированной страной мира. Я надеюсь, что к 2028 году жители Саксонии-Анхальт уже поймут, как их поимели. Потому что ровно никаких планов заниматься улучшением их жизни у этих голубых крикунов нет и никогда не было. Хрупало прямо допустил и блокирование федеральных инициатив, которые АДГ считает вредными для экономики или вредными для населения. Подсказка. Вредными для экономики Германии АДГ считает все те инициативы, которые не нравятся Путину и России.
9: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о медийной составляющей.
4: С Германией интересная медийная ситуация. В основном происходящее в стране на русском языке комментируют 2-3 человека из партийных фондов. Хотя официальная суть таких фондов – продвигать идеи партии, а не равноудаленную от всех действующих политических и экономических сил экспертизу. Мы слушаем и читаем партийных страткомовцев. Их задача – подать видение происходящего партии стоящими за ней элитами, а также защитить да продвинуть интересы государства на внешней арене. В итоге ситуация глазами партийных государственников, поставленных на коммуникацию, описывается примерно так. Все хорошо, проблемы преувеличены московской, пекинской и вашингтонской пропагандой, но отдельные недостатки, конечно же, есть. И такие, что люди готовы голосовать за фашистов, требующих разогнать Баухаус.
9: Общественный деятель и предприниматель Леонид Невзвин о радикализации политической ситуации в Германии.
6: Еврейские общины и правозащитные организации уже предупредили об опасности. Связи партии с неонацистской сценой становятся все более очевидны. АДГ, в отличие от итальянских «братьев Италии» или французского национального объединения, не смягчает риторику ради расширения электоральной базы. Напротив, становится все радикальнее. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекратит передачу секретных данных правительству земли в случае прихода АДГ к власти из-за связей партии с Россией. «Близость к Путину невозможно не заметить», — сказал он, добавив, что есть основания подозревать российское финансирование.
9: Сергей Советкин считает, что обещания альтернативы для Германии выполнены не будут.
7: И снова про победу АДГ и эйфорию в Кремле по этому поводу. По-моему, это аналогично успеху Жириновского в ельцинское время. Популисты могут получить голоса. И случается так, что и получают. Но как дело доходит до выполнения своих обещаний, да еще и сразу, то происходит ступор. Вчера читал обзор социально-экономической ситуации и причин того, в каком положении сегодня и на неопределенное время оказалась экономика и социалка в Германии. И почему ни Мерц сегодня, ни АДГ, даже если потом она придет к власти в стране, не могут радикально или серьезно ощутимо улучшить положение дел и уровень жизни граждан. Для этого нет объективных предпосылок. А уж в масштабе одной маленькой бедной земли вообще говорить не о чем. Ну, могут они выгнать мигрантов. И что потом? Или снизим налоги. Говорят, бизнес на это повелся. Допустим, снизит. А это значит, что бюджет получит меньше денег на социальные выплаты и услуги. Россияне уже пережили и переживают отток мигрантов. Многие сферы пострадали. Теперь и пенсионерам на дачах некому помогать, если что. Детям их дачные работы даром не нужны. Вот АДГ ждут быстрых перемен и выполнения их же обещаний, а их не будет. Но разве что из одной далекой страны начнут поступать миллиарды и миллиарды евро шефской безвозвратной помощи и инвестиций. принципе, возможно. Это как миллионы Абрамовича принесли ему любовь чукчей. Но, думаю, такое сейчас не прокатит. Времена не те. А так бы, конечно, неплохой плацдарм для Путина можно было создать.
9: Эмир Валиев о рейтингах партии.
4: Когда я в августе прошлого года писал про популярность альтернативы для Германии в собственной Германии, мне отвечали на тот момент вполне справедливо, что АДГ вторые по популярности в стране. Это означает всего 20% голосов избирателей. Даже вместе с блоком Сары Вагенкнехт, которая вроде бы ультралевая, но в полном соответствии с принципом подковы, примыкает к АДГ по всем принципиальным вопросам, будет только 25%. И вот прошел год. Альтернатива для Германии набрала 43,8% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт и получила 39 мандатов из 83. До абсолютного большинства им не хватило 3 мандатов, но они легко могут получить еще 5, объединившись со все тем же союзом Сары Вагенкнехт. И землей Саксония-Анхальт будут править ультрасы. Что особенно неприятно, в случившемся невозможно обвинить пассивность населения. Выборы прошли при рекордной явке в 76,5%.
9: Журналист Игорь Яковенко о связях партии с Кремлем.
7: Вообще, то, что происходит с альтернативой для Германии, в чем-то даже карикатурно. Например, ее связи с Москвой. Чуть подробнее поговорим об этом позже, а сейчас просто знаки. Один из таких знаков – кружка с красной звездой и надписью «Армия России», которую некоторое время назад журналисты нашли в кабинете заместителя председателя земельной альтернативы для Германии Ханса Томаса Тильшнайдера. Самое забавное, что человек объяснил, он привез эту кружку из поездки в Россию то ли в 23-м, то ли в 24-м году, то есть когда шла война против Украины, он съездил в Россию и привез кружку с надписью «Армия России». Потрясающий человек. Потом он еще и выставил эту кружку на торги, на аукцион. Я не помню результатов, но кажется, что-то около 2000 евро эта кружка потянула. Любители русского фашизма в Германии, безусловно, есть. Давайте попробуем проанализировать, что произошло. Карикатурность каких-то отдельных вещей не делает альтернативу для Германии менее опасной для действующего правительства. Курс Мерца, я сейчас говорю о внешнеполитическом курсе, это курс на помощь Украине, на перевооружение Германии, на противостояние Москве. И очень важная составляющая политики альтернативы для Германии – противодействие этому курсу.
9: Блогер Юрий Адриан о демократии в наше время.
4: Скажу то, что важнее всего, на мой взгляд. Это демократия. Вот именно так она и работает. И да, демократия может вдруг сама себя похоронить, если избиратель, отягощенный ресентиментом, выберет на свою голову нового Адольфа. Но демократия может также и вытащить себя за волосы из болота, если политики начнут снова внимательно слушать, что беспокоит людей, и действительно представлять их интересы. Результаты голосования в Саксонии-Анхальт – это последний сигнал нашим замечательным, бывшим, народным старым партиям. Соберитесь, гребаные идиоты. Прекращайте спорить, прекращайте лажать, срочно принимайте все необходимые реформы и больше не обещайте того, что не в состоянии выполнить. Иначе вас снесут нафиг популисты. Они специально для этого существуют, чтобы подбирать упавшую на пол власть.
9: Политолог Дмитрий Стратеевский пишет о нашей эпохе.
6: Демократия – это процедура. У АДГ сейчас действительно есть мандат на формирование правительства. Это демократично в отношении партии, завоевавшей 44% всех мест в Ландтаге и получившей чуть ли не столько же голосов, что и остальные партии вместе взятые. Но не уверен, что Зигмунду это нужно. Ему куда удобнее довести ситуацию до новых выборов, чтобы получить власть с гарантией. Да и видит он себя в федеральной политике, что ему уже предложила Вайдель к вящей зависти Хёке. Имеем, что имеем. На мой взгляд, главное – трезво оценивать реальность и не строить воздушных замков. Живем в эпоху перемен.
9: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Польше собирают свидетельства о войне России в Украине и как впоследствии они могут быть использованы в судах при рассмотрении дел, касающихся нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время войны. С вами Александра Вагнер. После того, как началась война в Украине, Польша стала одной из стран Евросоюза, принявшей наибольшее количество украинских беженцев. С начала войны в страну приехал почти 1 000 000 человек. Согласно данным Евростата, статистического ведомства ЕС, на начало сентября этого года. Эта цифра за годы войны изменилась незначительно, так как в 2022 году, сразу после начала войны, Польша, как страна, граничащая с Украиной, приняла первую, самую многочисленную волну украинских беженцев. Польская неправительственная организация «Хельсинский фонд по правам человека» практически сразу после начала войны присоединился к процессу документирования предполагаемых военных преступлений, совершенных российской армией в ходе вторжения. В первую очередь, чтобы поддержать международные и национальные механизмы правосудия, которые стремятся наказать виновных и обеспечить возмещение ущерба людям, пострадавшим от нарушений их прав во время войны. С августа 2022 года по декабрь 2023 сотрудники фонда записали свидетельства более чем 1800 беженцев из Украины. На основании полученных данных удалось провести 105 более подробных интервью с теми, кто стал непосредственным свидетелем или пострадавшим от нарушений международного гуманитарного права. 2/3 записанных свидетельств касались людей, приехавших в Польшу с оккупированных российскими войсками территорий. Будучи агрессором, чьи вооруженные силы ответственны за большинство задокументированных нарушений, Российская Федерация несет ответственность за их прекращение и устранение причиненного ущерба. В отсутствие такой готовности со стороны России, Украина при поддержке других государств должна стремиться обеспечить права всех жертв и выживших, включая доступ к правосудию и возмещению ущерба, говорится на сайте Хельсинского фонда по правам человека. Польша, в отличие от некоторых других стран Европейского Союза, не может применить в судебных процессах принцип универсальной юрисдикции, который позволяет судить тех, кто совершил военные преступления без их личного присутствия. Тем не менее, свидетельства очевидцев войны украинских беженцев, оказавшихся в Польше, польские правозащитники используют для помощи другим странам, также расследующим предполагаемые военные преступления российской армии в Украине. Об этом мы беседуем с гостем подкаста Анной Фарифоновой. Она является координатором программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека.

0: вопрос, который я, конечно, хотела бы вам задать, это ту работу, которую вы начали, когда довольно большое количество беженцев приехали в Польшу, и вы стали собирать свидетельства. Вот расскажите об этом проекте, как вообще он появился, возник, и в чем заключалась эта работа?
1: Хельсинский фонд по правам человека в Варшаве начал собирать свидетельства о военных преступлений, нарушений прав человека, нарушений международного гуманитарного права в 22-м году. Где-то в марте начался этот проект, и, с одной стороны, это было логичное продолжение деятельности фонда, потому что еще с 2014 года мы работали по Донбассу, и когда такой поток беженцев хлынул на территорию Польши, естественно, мы не могли не отреагировать. И мы еще понимали сразу же, что мы будем закрывать те лакуны, которые создавались из-за того, что на территорию Польши приезжали люди, к которым у украинских организаций доступа не было. Чем больше проходило времени, тем больше мы понимали, что люди выезжают из оккупации через Россию, через Беларусь. И, по сути, мы оказывались таким входным пунктом, и мы успевали записать их историю, прежде чем они разъедутся в целом по всей Европе.
0: С каким количеством украинских беженцев вам удалось поговорить? И какие вы зафиксировали, возможно, подозрения в совершении военных преступлений на основании тех свидетельств, которые они вам рассказали?
1: За все время существования проекта, мне кажется, мы поговорили с 2000 плюс-минус. Это в рамках поиска этих историй, потому что у нас были команды, которые выезжали в пункты приема беженцев, в шелтеры, в какие-то пункты раздачи гуманитарной помощи, и там делали предварительное исследование, спрашивали у людей, что они видели, с чем они сталкивались, и пытались отсеять те истории, которые могут для потенциальных уголовных дел будущих сыграть. В итоге это вылилось в 110 глубинных интервью, которые мы записали. И как раз из-за того, что большое количество людей, это были люди из оккупации, у нас было довольно много пыточных историй. Другие нарушения также были. Насильственные исчезновения, незаконное лишение свободы. Самые многочисленные преступления, связанные с разрушением собственности. К сожалению, с ними очень тяжело работать, потому что человек просто говорит: «У меня разрушен дом». Но он не может сказать, откуда летела ракета, что это был за снаряд, какая была цель. То есть все, что пригодилось бы для квалификации этого преступления, человек нам дать не может. А особенно, когда люди просто говорят: мы из Харькова, мы сидели в подвале, мы ничего не видели. И, к сожалению, таких историй просто не набиралось много, потому что мы понимали, что мы с ними потом ничего не сделаем.
0: Вы упомянули пытки людей из оккупации. Расскажите, пожалуйста, свидетелям каких событий они были? Вот из тех 110 случаев, когда ваша организация уже уверена в том, что можно как-то квалифицировать их свидетельства?
1: У нас довольно широкий разброс по географии, то есть фактически в каждой области, в которой оккупационные войска присутствовали, были такие истории, очень много Херсонской и Запорожской области. Историй таких происходило много, и это было часто связано с так называемой фильтрацией, когда, например, просто всех мужчин забирали на подвал, какое-то время держали, проверяли на благонадежность или еще что-то. Это были истории, когда были в семье какие-то связи с украинской армией, например. Иногда это были просто соседские разборки, в результате которых кто-то на кого-то стучал, и людей забирали. Но по большей части это все было связано с попыткой российских властей подавить все, что происходит. И это выливалось в стоматологические последствия, это выливалось в переломанные конечности и в очень серьезные физические повреждения.
0: Эти зафиксированные вами пытки впоследствии планируется превратить в судебные дела?
1: Как только мы поняли, что у нас скапливается какая-то критическая масса, и мы сразу же, когда записывали эти интервью, спрашивали согласие человека на то, чтобы мы передавали это в национальные прокуратуры, и мы передали украинской прокуратуре и польской, в Международный уголовный суд в Гаагу. И также

0: они работают в том числе на территории Украины, они опрашивают свидетелей на территории Польши. Проблема в том, что из-за того, что в Польше нет заочного производства, пока человек, который совершил преступление, не въедет на территорию Польши, они ничего с этим сделать не могут. Еще одним выходом является то, что они делятся с теми странами, которые могут эти заочные производства проводить. Мы последний год очень серьезно работали над тем, чтобы это поменять, и кодификационная комиссия выпустила рекомендации. Там, на самом деле, две такие небольшие процессуальные вещи, которые нужно изменить для того, чтобы это все заработало. Но проблема в том, что, опять же, из-за всех политических изменений, борьбы одной власти с другой, это все стопорится. Мы надеемся, что не будет препонов каких-то политических, но я не могу сказать, что это такой легкий процесс без каких-то препятствий. Если можно, я еще скажу про Международный уголовный суд, потому что мы тоже передали туда свидетельство, но очень важно понимать, что Международный уголовный суд, на который все возлагают столько надежд, может преследовать только высшее руководство и только самые тяжкие преступления. И те свидетельства, которые могут лечь в основу его дел, скорее всего, это будут кластерные кейсы, когда в деле будут тысячи пострадавших, и какая компенсация бы не была присвоена. Скорее, это будет символическое решение, но в случае Международного уголовного суда человек, который совершил это преступление, должен находиться в Гааге. Он должен быть задержан. Мы видим ордера, но шанс того, что Путин будет в ближайшее время арестован и привезен в Гаагу для того, чтобы это уголовное дело прошло, и мы получили приговор, и мы получили компенсацию. Пока что мы тоже не можем сказать, что что-то такое.
1: Извините, я вас перебью, но все-таки этих ордеров на арест очень мало, потому что ведь мы говорим о Марии Львове-Беловой, Путин и два высокопоставленных военных российских, которые обстреливали энергетическую инфраструктуру. Пока еще даже не начало международное право рассматривать дела о пытках или, например, потерю жилья. Да? То есть мы пока еще не видим обвинений. Или, например, командиров, которые в Буче убивали мирных жителей. И мы даже имена некоторых из них уже знаем, по крайней мере, по журналистским расследованиям. Естественно, суд должен подтвердить их виновность, но, тем не менее, даже этих ордеров на арест мы пока еще не видим.
0: Да, но это возвращаясь к тому, что я сказала, что МУС рассматривает только высшее руководство. В любом случае, это не будут сотни, это не будут люди, которые работали на земле. Этот суд для этого и создавался, для того, чтобы судить верхушку. А по поводу сбора свидетельств и того, как это может быть еще конвертировано, тоже в МУСе есть интересный механизм, который связан с трастфондом для жертв. То есть суд присуждает компенсацию, и это может быть распространено на всех, кто проходил как пострадавший по этому делу. И страны-члены Римского статута могут свои взносы предлагать для того, чтобы покрыть полную сумму. Однако, например, в 2024 году было решение по Уганде, 52 миллиона суд присудил, 0 стран сделали взносы. Я просто пытаюсь снизить ожидания как раз для того, чтобы, несмотря на все механизмы, которые доступны, мы знали, что это все очень ограничено, и это должно работать в каком-то балансе между собой, потому что у нас есть национальная юрисдикция, у нас есть универсальная юрисдикция, у нас есть международные и региональные системы. И мне кажется, все, что делают сейчас все акторы, это пытаются покрыть все эти системы просто для того, чтобы хоть где-то что-то случилось. Что касается сбора свидетельств, нужно понимать, что правосудие, которое происходит на территории Украины или в результате смены власти в России, оно всегда будет намного более эффективным в том плане, что жертва находится на этой территории, доступ к доказательствам есть на этой территории. Потому что мы можем взять человека, пережившего пытки, и у него будут следы на теле, он может дать показания, он может назвать людей, он может назвать места. Но у него не будет, например, доступа к документации, которая покажет, что виноват не только человек, который его пытал, но еще и его руководство, которое или отдавало эти приказы, или закрывало глаза на то, что происходит. Это возможно только если у тебя есть доступ к этой территории. И в этом проблема и других стран, которые пытаются поддерживать Украину в этих расследованиях, и Гаагского суда, который тоже очень отдален

0: происходящего.
1: А вот то, что вы говорили, что вы ищете доказательства, которые были бы, ну, скажем так, железобетонными или позволяли бы суду рассмотреть даже за пределами Украины какое-то дело. Например, то, что вы рассказывали про потерю жилья. Вы говорите, что проблема в том, что люди не видели непосредственно падение ракеты и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, об этой части дел, потому что сейчас ведь уже заработал механизм реестра возмещения ущерба в рамках Совета Европы. Люди, которые дают такие свидетельства, подразумевается, что они получат какую-то компенсацию в рамках международного механизма. Вот расскажите, пожалуйста, каким образом вот эти дела могут двигаться и как вы работаете с ними?
0: Что касается гражданской инфраструктуры, тут вообще все очень сложно. И было очень мало примеров в международном праве, когда конкретно по обстрелам удавалось что-то доказать. Потому что действительно, как вы сказали, это может быть военным преступлением, но штука с международным гуманитарным правом, то, что это постоянный баланс между гуманностью и желанием защитить гражданское население и военной необходимостью. Международное гуманитарное право, оно в этом плане очень рациональное, очень безэмоциональное. Если у военных есть законная цель, если у них есть военный объект и то, что они уничтожат этот военный объект, принесет им какое-то преимущество военной операции, они имеют право по нему бить. Они имеют право заложить туда какой-то сопутствующий ущерб гражданского населения, если он пропорционален. Как это высчитать? Какие у них были расчеты пропорциональности? Какая у них была информация от разведки? Мы не знаем. И в этом всегда проблема с этими делами. И проблема в том, что в соответствии с Женевскими конвенциями мы смотрим на то, что они закладывали, когда делали удар. То есть, если у них была информация о том, что в этом здании не будет гражданских, но почему-то они пришли, они не могли этого знать. Поэтому, к сожалению, все, что связано с обстрелами гражданской инфраструктуры, с разрушениями, которые мы видим, будет очень сложно доказывать. Сейчас, когда речь идет об энергетике, например, стали показывать, насколько это систематически, насколько есть паттерны, которые мы можем вывести, чтобы сказать, что действительно мы имеем все основания полагать, что это было преднамеренно, что целились конкретно туда, но в остальном с обстрелами все очень тяжело. Мы не работаем конкретно с реестром. Я знаю, что наши украинские коллеги в Польше, например, вели проекты, когда они обеспечивали консультанта, который поможет эти заявления собирать и правильно их оформлять для того, чтобы компенсации были присуждены. Но мы конкретно с этим механизмом не работали. Нужно понимать разницу стандартов. В уголовном праве у нас есть вот это вот beyond a reasonable doubt. Для того, чтобы осудить человека за преступление, мы должны соблюсти очень строгий стандарт, чтобы доказать, что он виновен. Когда мы говорим о международных организациях, когда мы говорим об ООНовских комиссиях, о механизмах внутри Евросоюза, там стандарт «разумно полагать, что». Это более расслабленный вариант, и в случае реестра не нужно будет собирать настолько полный пакет доказательств для того, чтобы человек имел доступ к механизмам компенсации.
1: То есть вы не работаете с реестром, но, тем не менее, вы все-таки собираете эти свидетельства. Вы говорите, что очень тяжело доказать вот эту вот военную цель, и тот дом, может быть, там, не знаю, находился рядом с каким-то военным объектом, поэтому пострадал. Но все же вы продолжаете собирать эти свидетельства, насколько я понимаю. Тогда для чего они необходимы?
0: Во-первых, мы перестали собирать где-то в 2024 году летом, когда мы опубликовали отчет, и сейчас мы больше сосредоточены на тех изменениях, которые нужны в Польше для того, чтобы у людей был доступ к справедливости и к реабилитации. Но что касается сбора, нужно понимать вот этот контекст 2022-2023 года, когда никто еще не знал, какие механизмы будут доступны, как национальные следственные органы сработают и как это все будет выглядеть. И все, что мы пытались сделать, это обеспечить максимальную сохранность информации. Потому что и человеческая память начинает подводить с течением времени, истории начинают наноситься одну на другую, и люди теряются просто. Поэтому мы задавали всегда очень открытый вопрос и давали человеку возможность описать все, что с ним произошло, зафиксировать максимально все. Мы работаем в рамках украинской коалиции «Украина 5 утра», и ведем совместную базу, где мы вкладываем все, что мы собрали, наши коллеги из Украины вкладывают все, что они собрали. Мы можем потом посмотреть, какие у нас есть пересечения, когда соседи, например, рассказывают одни и те же истории, и это все собирается и дополняется. Поэтому вот этот момент, когда ты забрасываешь сеть максимально широко, мне кажется очень важным, а уж тем более для следствия, когда как раз вот эти вот паттерны будут собираться, чем больше у тебя есть пазлов, которые ты можешь между собой сложить, тем больше ты можешь показать, что эта история действительно систематическая, действительно очень широко распространена, для того, чтобы попасть как раз вот под все эти очень высокие стандарты, которые нужно соблюсти для военных преступлений, для преступлений против человечности и так далее.
1: Это подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с координатором программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека Анной Фарифоновой о том, как в Польше расследуют военные преступления и собирают свидетельства о войне в Украине.
1: Тут еще важно сказать, что репарации – это не только про судебное решение, это не только про компенсацию. Это могут быть и символические формы, это может быть работа с историей, это могут быть комиссии правды. И когда мы разговариваем с людьми, мы очень часто слышим, что запрос у них, во-первых, на то, чтобы другие люди, другие страны понимали, что с ними произошло, чтобы это не оспаривалось. И им этого достаточно. Если ты говоришь с людьми, например, из Донецка, Луганска, которые все это переживали еще дольше, у них на какую-то судебную справедливость вообще-то надежд совсем мало. Но вот эти вот символические вещи намного важнее. Плюс что значит репарация? Это значит буквально починить. Это значит хоть чуть-чуть вернуть свою жизнь в ту точку, которая была до войны, до всех этих нарушений. А это тоже возможно разными способами. Если у человека есть возможность как минимум получить качественную медицинскую реабилитацию и продолжать делать то, что он делал, если у человека есть возможность поступить в университет, учебу которого он забросил в связи с войной, это тоже возможность дать ему какую-то агентность, дать ему возможность продолжать свою жизнь. Поэтому, на самом деле, европейские страны могут предложить очень много чего, но в первую очередь это медицина, потому что мало того, что после пыток, после каких-то обстрелов у людей есть физические ранения, помощь, с которыми нужна очень быстро, но также обострение всех хронических заболеваний после постоянной жизни в стрессе, также жизнь на оккупированных территориях, когда нет доступа к медикаментам. Это все откладывает огромные медицинские последствия, и чем больше у людей есть доступа к медицине в Европе, тем легче хоть как-то это сгладить. Во-вторых, это помощь психологическая. Люди приезжают очень травмированные, и они сразу же попадают в ситуацию, когда они не могут найти специалиста, который, во-первых, говорит на их языке, лицензирован, если нужна лицензия в этой стране, и плюс он умеет работать с военной травмой. Потому что у нас было очень много психологов, которые до этого работали с разводами, и как бы они ни хотели, они не могут работать с настолько тяжелыми историями. Это все нарабатывается с опытом, но нужна огромная подготовка для того, чтобы быть готовым к этому.
0: А вот что конкретно в Польше ваша организация пытается добиться для жертв пыток и так далее?
1: Для нас самое главное, чтобы вот эта категория, пострадавшая от нарушений международного права, пострадавшая от нарушений прав человека, чтобы она была где-то зафиксирована законодательно. Потому что начинается все с того, когда они приезжают. Они приезжают, они оформляют налоговый номер, они могут законно находиться на территории, имеют доступ к рынку труда, имеют доступ к каким-то довольно ограниченным социальным бенефитам, а потом на этом все заканчивается. В некоторых странах система устроена так, что ты для того, чтобы получить статус, должен пройти через интервью, например, с полицией. И тогда у государства уже появляется понимание, через какую историю этот человек прошел и какие сервисы ему могут быть необходимы. В Польше этого нет, люди невидимы для системы. А это значит, что Польша не понимает, какие специалисты нужны, какой объем этой помощи нужен. Почему-то всем кажется, что это какие-то огромные цифры с учетом того, что миллион беженцев находится в Польше, но на самом деле жертв, которым нужна очень серьезная помощь, их не так много, их всегда будет там мизерный процент от общей суммы. И это тоже меняет политический дискурс об этом. Но нам очень важно, чтобы были созданы какие-то комплексные программы, чтобы сервисы общались между собой. То есть, условно, если мать-одиночка приходит оформить социальную выплату, ее могли перенаправить за получение медицинской помощи. Медицина могла ее перенаправить в прокуратуру и так далее, чтобы сервисы между собой общались. Сейчас этого не происходит, и мы знаем, что польские прокуроры пообщались больше, чем с 2000 людей. Но, тем не менее, мы не знаем, сколько еще осталось. Мы не знаем, это еще 5000, это еще 10000. А в польской прокуратуре, изначально, когда создавалась команда, над этим работали 4 человека. И нужно тоже понимать мощности и возможности, которые у них есть для того, чтобы обходить весь этот объем людей и жертв.
2: А вот это дело, о котором вы говорили в самом начале нашего интервью, которое было открыто в польской прокуратуре об агрессии России в Украине, предполагается, что Польша будет выносить какие-то свои отдельные решения, или все же это расследование ведется в рамках общей команды, которая впоследствии будет заниматься, например, трибуналом, да, и так далее?
1: У нее свое национальное расследование. Она работает в рамках ИКПИ, это тоже такое межнациональное объединение, которое занимается конкретно агрессией. Что касается будущего трибунала по агрессии, конечно, Польша все собранное предоставит суду, но тут нужно понимать две вещи. Расследование началось до того, как трибунал был создан, он сейчас все еще в процессе создания. А это значит, что у следователей не было статута и не было описания того, что нужно собирать конкретно, чтобы под этот трибунал подходили собранные ими доказательства. Во-вторых, трибунал по агрессии устроен так, что Украина, украинский прокурор, будет предоставлять доказательства суду. И это единственный путь. То есть ни ИКПА, ни Польша не может напрямую суду это предоставить. Что касается только польского расследования, из-за того, что я сказала, что нет вот этой вот истории с заочным производством, расследование идет, кого привлекут, пока никто не заедет, никого не привлекут. Но что касается агрессии, кто принимал решение об агрессии? Руководство под иммунитетами, которые национальные системы не могут преодолеть. Для этого, собственно, и создавался трибунал, и были большие надежды, но иммунитеты сохранились и там для тройки.
2: Анна Фарифонова из польской неправительственной организации «Хельсинский фонд по правам человека» рассказывала о том, как собирают свидетельства очевидцев войны России в Украине для расследования военных преступлений. Это был 12-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
7: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
8: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
7: Цитируй «Свободу».
9: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
10: Был такой грех.
9: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
11: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. В микрофон Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 10 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинские беспилотные катера атаковали набережную Сочи. Впервые нанесен удар по объекту в Новом Уренгое. Как складывается ситуация на фронте в Донбассе в районе городов Лиман и Константиновка? Бывший белорусский политический заключенный Анджей Почобут, освобожденный в апреле в результате международного обмена, приехал в Беларусь. Также сегодня.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: В Техасе проходит съезд республиканской партии США, в котором принял участие президент Дональд Трамп. Российские войска в ночь на 10 сентября запустили по Украине 149 беспилотников. Из них, согласно данным командования ВВС Украины, сбиты не менее 128. В Сумской области в результате российских ударов за минувшие сутки погибли 5 человек, пострадали по меньшей мере 20. В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены многоквартирный дом и частные дома, 5 человек получили ранения. В Хмельницком пожар возник на территории одного из рынков во время развертывания. Сил спасателей, произошел взрыв, пострадали 4 человека. Сегодня удару подверглась АЗС в Киеве. Украинские беспилотники в ночь на 10 сентября атаковали несколько регионов России, включая Дагестан, Воронежскую область и Краснодарский край. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения дрона на частный дом в Борисоглебске возник пожар, погибла женщина, еще 2 человека пострадали, им помощь была оказана на месте. По словам временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина, в результате падения фрагментов БПЛА произошли пожары в порту Махачкалы и Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Целью удара был Махачкалинский морской торговый порт. В Сочи набережную атаковали безэкипажные катера, произошло возгорание, пострадали 28 человек, 4 госпитализированы. Из-за объявленной тревоги был прерван концерт певицы Татьяны Булановой, который проходил в концертном зале фестивальной. А вчера украинский беспилотник впервые атаковал Ямал. В Новом Уренгое после падения обломков БПЛА загорелся промышленный объект. О пострадавших не сообщается. Между тем, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, комментируя визит Владимира Зеленского в Осло, упомянул о том, что самолет президента Украины едва не был сбит дроном во время взлета в Молдове. Зеленский побывал в Норвегии для участия в похоронах скончавшегося короля Норвегии Харальда V. Я встречался с ним вчера вечером, чтобы обсудить, как мы можем сотрудничать и помочь обеспечить Украине противовоздушную оборону на фоне тех ужасных событий, которые сейчас происходят. Сегодня утром он снова был у меня в кабинете, мы еще около часа обсуждали ситуацию. Я спросил его, как прошла ночь, он ответил, что ночь была очень тяжелой. Он постоянно разговаривал по телефону и получал новости о местах попадания ракет. Это очень драматичная ситуация, она производит сильное впечатление. Пока мы еще не достигли поставленной цели, речь идет о том, чтобы одновременно обеспечить Украине необходимую противовоздушную оборону и найти промышленное решение, которое позволило бы в дальнейшем наладить производство систем ПВО. Потому что у них, если выразиться по-норвежски, буквально дыры в крыше, крыша протекает. Его собственный самолет чуть не столкнулся с беспилотником, когда он собирался вылететь из Молдовы. Вот такая реальность, в которой он находится. И несмотря на это, ему приходится ездить по разным странам и работать, чтобы добиться необходимой поддержки. Это был премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. При этом, как сообщает агентство Рейтер, вылет из Кишинева самолета с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегию был отложен из-за закрытия воздушного пространства страны в связи с предупреждением о беспилотной опасности. Источник в администрации президента Украины в разговоре с корреспондентом агентства «Франс Пресс» назвал некоторым преувеличением заявления Стёры. А президент США Дональд Трамп вчера прокомментировал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся после визита в Москву и Киев специальных посланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. По словам Трампа, заключению мирного соглашения по Украине мешает сейчас прежде всего взаимная ненависть Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также не исключил новой встречи с Путиным. У нас состоялся отличный разговор. Он хочет заключить сделку, и если Зеленский тоже хочет, это было бы отлично. Загвоздка в том, что эти два человека ненавидят друг друга. Я думаю, что это прежде всего связано с взаимной ненавистью. Я думаю, что поскольку я общаюсь с людьми, я всю жизнь только и делаю, что общаюсь с людьми, я разбираюсь в сделках. Так вот, эти два человека устали от борьбы. А наша встреча с Путиным может состояться. У нас был хороший разговор. Это вполне возможно. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Теперь о ситуации на фронте в Донбассе, где основными рубежами на пути российской армии, стремящейся захватить Краматорск и Славянск, остаются Лиман на севере и Константиновка на юге. У Лимана ВСУ создали угрозу окружения для российской группировки. Константиновка почти захвачена российскими войсками и стерта с лица земли, но сохраняет важность для обороны славянско-краматорской агломерации. Так считает украинский военный обозреватель Денис Попович.
2: Паблики не молчат, они уже кричат о том, что там проблемы у них на лиманском направлении. Действительно, речь идет о, скажем так, части кармана, да, в котором мог оказаться Лиман, с северной стороны, такая северная сторона клещей. Вокруг Лимана, который пытался сформировать противник, в районе Шандриголова, в районе Колодезей и в районе Редкодуба. То есть о каких-то наступательных действиях, ну, информация там просачивалась время от времени, в том числе и в августе, и в июле, можно было бы там услышать. Но действительно сохранялся режим информационной тишины. Зачем это нужно? А затем, что уже массу раз обжигались. Даже не массу раз, один раз обожглись, очень серьезно. Во время контрнаступления в 23-м году, когда знали, где мы будем наступать, с какими целями, какое оружие будет при этом использоваться, на всех углах об этом кричали. И завершилось это тем, что противник подготовился к нашему контрнаступлению на юге, и оно оказалось неудачным. Поэтому всякий раз, когда мы готовим какие-то контрнаступательные, либо наступательные действия на тактическом уровне, там, на оперативно-тактическом уровне с какими-то целями, мы храним режим тишины. И это очень правильно, потому что чем меньше об этом говорят, тем более неожиданно это будет наступление для противника. И это всегда себя оправдывало. Давайте вспомним Курскую наступательную операцию 2 года назад, в августе 2004 года. Она тоже держалась в тайне, и мы узнали о ней только уже, когда она по факту началась. На первых этапах она была успешной. Сейчас мы не будем обсуждать, зачем она вообще понадобилась, то есть чем она закончилась, почему она так закончилась, когда нужно было, значит, там принимать какие-то решения, связанные с этой операцией. Мы просто констатируем, что на первых этапах она была успешной, и те задачи, которые на нее возлагались, она, в принципе, выполнила, о чем неоднократно заявлял бывший главком ВСУ Александр Сырский. Вот. Но вернемся к Лиману в данном случае, да, то есть если там что-то и происходит, а дыма без огня не бывает, то режим тишины был соблюден очень даже... прилично, настолько прилично, что даже Путин сказал, что был захвачен Святогорск. А Святогорск, он как раз и находится на пути этого выступа, который противник пытался сформировать вокруг Лимана. Ну, Константиновка разрушена, за нее идут бои, но тем не менее, если захватить Константиновку, если отдать ее сейчас, да, противнику, то противник получает довольно удобные позиции для того, чтобы уже брать под огневой контроль, бить дронами уже непосредственно посланника Краматорской агломерации, очень сильно ухудшать логистику вооруженных сил Украины на этом направлении. Более того, Константиновка съедает российские силы, да, то есть оно приводит к истощению противника этого направления, и это тоже имеет значение. Далее, я все больше и больше слышу информацию о том, что перебас подкрепления, то есть усиливается позиция украинской армии под Константиновкой, и в Константиновке тоже. Поэтому, учитывая все эти сведения, которые поступают, опять-таки, из неофициальных источников, но тем не менее мы не можем их игнорировать, то есть, учитывая эту информацию, ну, я не могу сказать, что Константиновка утратила значение.
0: Это было мнение украинского военного обозревателя Дениса Поповича, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Бывший белорусский политический заключенный, журналист Анджей Почобут, вернулся в Беларусь. Он въехал туда 8 сентября через пункт пропуска «Бобровники», а затем опубликовал на странице в социальной сети X свою фотографию, сделанную в Гродно. Она подписана на польском языке на Немане. В Беларуси Пачобут собирается пробыть 7 дней. Он планирует встретиться со своей семьей и коллегами из Союза поляков Беларуси, а затем вылететь в США. Пачобут находился в заключении в Беларуси с июня 2021 года. В октябре 2025 Европарламент присудил ему премию за свободу мысли имени Андрея Сахарова. В конце апреля этого года Анджей Пачобут был освобожден в результате обмена, проведенного между Белоруссию, Россией и Европейским Союзом, и выслан из Беларуси. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» в Вильнюсе Роман Васюкович.
3: Анджей Пачобут, как пишет польское издание газеты «Выборша», планирует пробыть в стране неделю, чтобы встретиться с родными, а также с соратниками из Союза поляков. После чего он намерен посетить США и Канаду. Журналисты газеты спросили Пачобута, не опасается ли он возвращаться в Беларусь и не боится ли повторить судьбу политика Алексея Навального, который вернулся в Россию в 2021 году и впоследствии был убит в колонии. Анджей Пачобут ответил, что 5 лет пробыл за решеткой в Беларуси, и там с ним ничего не случилось. А властям страны сейчас невыгодно его вновь преследовать. Бывший политзаключенный, правозащитник, лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий в комментарии белорусской службе «Радио Свобода» ситуацию с Пачобутом назвал необычной и не рекомендовал остальным политическим эмигрантам приезжать в Беларусь.
4: То, что Анджей поехал и ему дозволили пересекчи межу Беларуси, это в нашей ситуации, это выключение, конечно, это не правило.
5: То, что Анджей поехал и ему позволили пересечь границу, в нашей ситуации это исключение, конечно, это не правило. Потому что ничего в ситуации с правами человека в Беларуси в лучшую сторону не произошло за последнее время. Достаточно вспомнить, что в этом году мы фиксировали задержание людей по политическим статьям на границе, которые пробовали въехать в Беларусь, но, может, не имели такой известности, такого бэкграунда, как у Анджея, за которым сейчас внимательно наблюдают политики европейские и иностранные, и Польша также.
4: Политики европейские, замежные и Польша так само.
3: А в Белорусской ассоциации журналистов считают, возвращение в страну, где не осталось независимых медиа, а за критику властей грозит преследование, это демонстрация верности журналистским принципам и свободе слова.
6: Он приезжает туда, несмотря на все эти запреты, несмотря на угрозы, он возвращается и говорит, вот я здесь, да, вот, и несмотря на то, что вы меня давили, 5 лет держали в тюрьме, постоянные там камерные типа помещения, разные изоляторы, я возвращаюсь, я хочу быть здесь, потому что это моя земля, и я хочу вот здесь расширять границы свободы. Это геройский поступок.
3: Как власти Беларуси могут использовать приезд Анджея Пачобута и сможет ли он делать это регулярно, мы спросили у политического обозревателя Александра Фридмана.
7: В случае Пачобута для белорусских властей есть определенные сдерживающие механизмы, которые заставляют их действовать так, как они действуют. По крайней мере, чтобы не идти на ухудшение отношений с Польшей. Видимо, отношения с Польшей сейчас настолько важны, что они даже согласились Пачобута впустить на территорию Беларуси. Могли же и не впустить, но, видимо, сейчас нет никакого желания идти на обострение. Наоборот, поэтому и впустили.
3: Журналисты и активисты, не признанные властями Беларуси Союза поляков, задержали в марте 2021 года в Гродно. Позже его обвинили в призывах вредить интересам Беларуси и разжигании социальной вражды. По сути, за журналистскую работу и критику властей. Пачобута приговорили к 8 годам заключения. На свободу бывший политзаключенный вышел 28 апреля этого года в рамках обмена.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. На сегодня стало известно, что Минский городской суд приговорил адвоката Дмитрия Лаевского к 3 годам лишения свободы по обвинению в содействии экстремистской деятельности и так называемой дискредитации Беларуси. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» со ссылкой на бывшего коллегу Лаевского Евгения Пыльченко. Поводом для преследования стали интервью Лаевского независимым белорусским средством массовой информации. Лаевский защищал политика Виктора Бабарика, который баллотировался в 2020 году на пост президента, но был арестован и не допущен до выборов, и адвоката Максима Знака. В начале июля 2021 года, сразу после вынесения приговора Бабарика, Лаевский был исключен из Минской городской коллегии адвокатов.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалия» и «Дель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп принял вчера участие в проходящем в Далласе съезде республиканской партии, созванном накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Вылет Трампа в Техас задержался из-за того, что у нового самолета Air Force One, подаренного Катаром, развернулся надувной аварийный трап. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, член экипажа самолета случайно нажал кнопку, и трап стал надуваться. А Дональд Трамп сказал журналистам, что это была обычная проверка систем безопасности. Что касается съезда республиканцев, то там Трамп в своей речи критиковал демократов, призывал голосовать за республиканских кандидатов в Сенат и Палату представителей и пообещал каждому взрослому американцу значительные выплаты в случае, если республиканская партия сохранит по итогам ноябрьских выборов контроль над обеими палатами Конгресса.
1: Because we've done so well.
0: Поскольку мы добились таких успехов, и наша страна зарабатывает так много денег, только я могу вам дать это обещание. И вот мое обещание. Если республиканцы выиграют Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашим колоссальным экономическим успехам, которых мы никогда раньше не достигали, благодаря нашей огромной силе, мы никогда не имели в истории ничего подобного тому, что происходит сейчас, я выпущу дивиденды в размере $5000 каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки. Это будет очень похоже на то, как успешная компания распределяет денежные средства между своими акционерами. Но единственное условие выплаты этих дивидендов – $5000 каждому совершеннолетнему гражданину, выплачиваемые нами дивиденды должны быть потрачены в Соединенных Штатах Америки.
1: In the United States of America.
0: Это было заявление президента США Дональда Трампа. Демократы немедленно объявили его обещание попыткой подкупа избирателей. Но главное, конечно, заключается в том, что сам Трамп не пояснил, откуда конкретно может взяться такая громадная сумма, учитывая, что совершеннолетних американцев насчитывается в Соединенных Штатах более 250 миллионов человек. И несложные подсчеты показывают, что речь идет о больше, чем триллионе долларов. Съезд республиканцев в Техасе я обсуждаю с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Насколько я знаю, съезды, мне кажется, то, что сейчас происходит, можно назвать съездом, по-английски это convention, проводится в год, когда проводятся президентские выборы, а сейчас год промежуточных выборов. Это действительно уникальная ситуация в каком-то смысле?
10: Ну, она уникальная в каком-то смысле, потому что я заметил, что были на самом деле попытки проводить съезды в годы выборов в Конгресс между президентскими выборами. Я читал про съезд 82-го года у демократов, которые попытались это делать, но они забросили мгновенно и никогда не пытались воспроизвести это, просто потому что сочли это тратой ресурсов бессмысленной, потому что никакой пользы это не принесло. И я не думаю, что это мероприятие, оно сравнимо с предвыборными съездами в годы президентских выборов, потому что там есть драма, там есть, собственно, утверждение кандидата на президентский пост, там есть голосование, как мы знаем, делегатов этого съезда. Ну, то есть это отдельная драма. Сейчас я не думаю, что этот съезд воспринимается как именно аналогичный предвыборному съезду. В обсуждении в американской прессе это звучит термин такой «крупная вечеринка» с участием Трампа, грубо говоря. И Трамп пытается, очевидно, как-то помочь республиканцам на выборах. Ожидается, что они будут для них очень тяжелыми. Очень великие шансы считаются у демократов, что они возьмут Палату представителей. Даже вполне считаются реальными шансы для демократов взять Сенат.
0: То есть мы имеем дело скорее вот с таким грандиозным предвыборным митингом, центральная фигура которого Дональд Трамп.
10: Абсолютно точно. Я думаю, описание того, что происходит в Техасе. И Трамп Насколько я видел, он призвал республиканцев отнестись к выборам так, будто он находится в избирательном бюллетене. Это интересная вещь, потому что в последние годы избиратели Трампа, они за Трампа голосуют, а когда Трампа нету в избирательном бюллетене, они не особенно и приходят на выборы. И это проблема для республиканцев, отсутствие так называемого энтузиазма избирателей. Это важное понятие, потому что нужно пытаться перетянуть на свою сторону как бы центристов со стороны противника, но также нужно, чтобы твоя база, база партии, приходила на выборы как можно более активно. Я думаю, что Трамп пытается активизировать базу, как он это всегда делает. Насколько это будет успешно, трудно сказать, насколько его избиратели вот эти два дня зарядят их энергией. Но это предстоит увидеть только на выборах. Есть еще такая специфика, что, может быть, база республиканцев по-прежнему верна и любит Трампа, как мы видели на праймерис, но за пределами базы республиканцев Трамп довольно непопулярен, и даже можно заметить отдельных республиканских кандидатов, которые незаметно тихонечко дистанцируются от Трампа. Не то, что они рвут с ним, но просто они стараются не педалировать этот вопрос, чтобы не раздражать избирателей, которых они пытаются притянуть. Особенно там в округах, где наиболее острая борьба, где им нужно привлечь центристских избирателей, которые недовольны.
0: И, конечно же, не могу не спросить. Трамп обещал каждому взрослому совершеннолетнему гражданину Америки $5,000, если республиканцы сохранят контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. У вас есть представление, откуда администрация может взять такую сумму?
10: Ну, у меня нет представления, и я думаю, что у администрации нет особенного представления, потому что этим вопросом задаются, хотя он довольно теоретический, даже гипотетический. Тарифы, которые являются основным инструментом администрации для получения дополнительных средств, вряд ли могут быть сравнимы с суммой в 1.3 примерно триллион долларов. Еще раз я подчеркну, что реалистичность этого крайне мала, того, что администрации придется искать эти деньги и выплачивать, потому что шансы демократов взять, по крайней мере, Палату представителей считаются очень высокими. Будет удивительно, если этого не произойдет. По крайней мере, вот сейчас это представляется, особенно на фоне нового скачка цен на нефть из-за происходящего противостояния с Ираном. И, соответственно, будет новый скачок цен на бензин, что избирателей приводит в крайнее раздражение. Я думаю, Трамп пытается привлечь к республиканцам всех, кого он может, и, может быть, кого-то это привлечет и хоть небольшие последствия даст. Хотя представить себе, что это радикально изменит общую картину, очень трудно. Самое интересное, что происходит вокруг этого экстравагантного предложения, это дискуссия о легальности, насколько это вообще легальное предложение. Но многие сходятся на том, что само по себе это просто предвыборное обещание, что если мы победим, вы будете жить лучше. Трамп не говорит, что вы получат деньги только те, кто проголосует за республиканцев. Нет, все, если республиканцы по-прежнему будут контролировать правительство. Поэтому это более-менее выглядит как такое экстравагантное предвыборное обещание. Но тут важно еще помнить, что, конечно, подобного размера выплат потребует одобрение Конгресса. Администрация не может взять и распорядиться подобного размера деньгами сама по себе. И даже для республиканцев в Конгрессе, учитывая быстрорастущий и очень большой государственный долг США, который там примерно 40 триллионов, и это большая проблема, угроза инфляции, даже для республиканцев, если представить гипотетическую ситуацию, что они выиграют, одобрение таких выплат будет крайне сложной вещью.
0: Проходящий в штате Техас съезд республиканской партии США, созванный накануне промежуточных выборов в Конгресс, я обсуждал с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Ну и в завершение выпуска рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI выпустила свою новую модель, одновременно сообщив широкой публике, что способности этой модели к взлому по собственной шкале компании впервые достигли критически опасного уровня. Ведущий рубрики «Новости высоких технологий», директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес объясняет, почему такого рода предупреждения в индустрии искусственного интеллекта стали звучать подозрительно регулярно.
11: 3 сентября OpenAI, та самая компания, которая сделала чат GPT, представила новую модель GPT-6 Astra. Одна из ее главных особенностей – гораздо более развитая способность самостоятельно работать за компьютером. Открывать сайты, нажимать кнопки, искать информацию, пользоваться программами и доводить длинную задачу до конца. Президент OpenAI Грег Брокман пошел еще дальше и предположил, что со временем этот момент могут считать началом эры AGI – искусственного интеллекта, который способен конкурировать с человеком в большинстве экономически значимых задач. А кроме того, OpenAI сообщила, что модель Astra стала первой, достигшей критического уровня по внутренней шкале кибервозможностей. То есть речь идет о способности самостоятельно искать неизвестные уязвимости и разрабатывать способы их эксплуатации. Поэтому самые мощные возможности модели для работы с кибербезопасностью ограничили. Расширенный доступ дают только проверенным специалистам и организации. А кроме того, перед выпуском OpenAI добровольно представила модель американским властям для предварительного изучения. Звучит как исключительный случай, но нет, это уже не в первый раз. В далеком по меркам индустрии искусственного интеллекта 2019 году OpenAI представила GPT-2, но не стала сразу публиковать ее полную версию. Компания опасалась, что модель могут использовать для массового производства дезинформации, спама и другого вредного контента. Через 9 месяцев OpenAI все-таки выпустила модель полностью, но никакого информационного апокалипсиса не произошло. В мае прошлого, 25-го года, компания Anthropic впервые включила усиленный режим защиты для своей новой модели Claude Opus 4. Причина называлась более серьезно. Компания опасалась, что модель сможет заметно помочь человеку в создании химического или биологического оружия. При этом сама Anthropic честно признавала, доказательств, что модель действительно перешла этот опасный порог, нет, а защиту включили исключительно по принципу «лучше перестраховаться». В апреле этого года Anthropic представил еще одну модель – Mythos. На этот раз компания заявила, что ее возможности по поиску и эксплуатации компьютерных уязвимостей настолько велики, что выпускать модель в обычный публичный доступ нельзя, и доступ получили только несколько десятков специально отобранных организаций. Сэм Альтман из OpenAI раскритиковал такой подход конкурента и назвал его маркетингом на страхе. Но не прошло и 5 месяцев, и теперь уже OpenAI говорит о своей модели удивительно похожими словами. Заявление «наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничило доступ иностранцев к 2 наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом. И даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
0: Это был ведущий нашей рубрики «Новости высоких технологий», директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, которые называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, не нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень осторожно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
15: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это суд над уже бывшей главой хосписа «Дом с маяком» Лидией Манеавой и победа партии «Альтернатива для Германии». Лидия Манеава, глава детского хосписа «Дом с маяком», обвиненная в распространении якобы фейков о российской армии по мотивам политической ненависти, уходит с поста директора и выходит из состава правления. Об этом говорится в сообщении в Телеграм, опубликованном 6 сентября ее друзьями по просьбе самой Лидии, поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом. Манеава объяснила свое решение тем, что хочет за оставшиеся месяцы свободной жизни завершить начатые дела и подготовить хоспис к работе без нее. Манеава также выразила опасение, что уголовное дело против нее может негативно отразиться и на доме с маяком. В хосписе работают 400 сотрудников, а помощь получают более 1000 пациентов. В связи с этим Манеава призвала поддержать хоспис пожертвованиями и волонтерством, а также предложила приходить туда работать. Вот что сама Лидия пишет о ситуации.
1: «Я получаю очень много советов уезжать из страны. Понимаю, что все за меня переживают и хотят, чтобы у меня все было хорошо. Мне очень тяжело так всех расстраивать, но все-таки я не уеду из России. Это сложно объяснить чем-то, кроме христианской точки зрения. Все риски понимаю. Обыск в 6 утра пережила, в мрачной камере продрогла, в наручниках походила, голая перед сотрудниками в СИН поприседала, в автозаке на лавке потряслась с пакетиком для рвоты. Теперь живу с браслетом на ноге. Но правда, мне важно оставаться в России в это тяжелое время».
0: Писательница Анна Федосова так отреагировала на суд над Манеавой.
2: «Самый святой из известных мне людей – Лида Манеава. Если рука поднялась на Лиду, за этой рукой не стоит ничего святого, нравственного, благородного, доброго».
0: Художница Катя Марголис выразила поддержку Лидии.
1: «Сегодня моя горячая поддержка моей бывшей подруге и почти когда-то сестре. Сегодня у нее прошел обыск, и ее вызвали в Следственный комитет в Москве по делу о фейках о российской армии. В переводе на человеческий это означает «за осуждение войны». Формально она еще не задержана. Лида, я не хочу, чтобы ты села в российскую тюрьму. Это плохой выбор. Тебе дан невероятный талант и одна единственная жизнь. И твое призвание не подарить ее насильникам и нелюдям, а нести свет и правду тем людям, которые в них нуждаются. А их много всюду. Твое призвание — сопротивляться и бороться со злом, а не сдаваться на его милость. Подумай, если еще не поздно, в чем твое истинное призвание. Беатификация тюрьмой — это сомнительный путь при наличии данной тебе Богом свободе воли и выбора. Очень прошу тебя, подумай».
0: Виктор Шендерович о людоедстве российской власти.
3: «Не принимает сознание реальности, не впитывает ее, отталкивает. Все время норовит начать давать ей советы. Реальность, мол, ну ты чего? Ты просто, наверное, не ведаешь, что творишь. Дай я расскажу тебе реальность, кто такая Лида Манеава. И ты сплеснешь руками и скажешь: о, Господи, ну, конечно, это ошибка. Нельзя пальцем трогать такого человека. На него атеисты молиться должны. Это тот самый праведник, который, может быть, и спасет наш Содом. Это же не про СВО, это не про Путина или против Путина. Это про умирающих детей и их последний приют и утешение. Побойтесь Бога. Нельзя, совсем нельзя обижать Лиду Манеаву. Но Бога нет, а есть людоедское племя. Ему что Манеава, что не Манеава, просто калории. Съедят, не различая. Трабера только отпустит какого-нибудь по старой в дружбе с их главным людоедом, чтобы самих не съели. Остальное вообще пофиг. А человеческое сознание наше все сплескивает руками и пытается понять, как такое вообще возможно».
0: А вот и член Совета по правам человека в России Марина Ахмедова в своем телеграме отметилась постом про Лидию.
4: «В либеральном сообществе переполох, а у нас многие даже не знают, кто это. Манеава – одна из основательниц детского хосписа «Дом с маяком». И тут прямо сложная ситуация. Этот хоспис, разумеется, не единственный, но у его команды, Манеавы в том числе, лучше всех получалось с пиаром. И многие родители, которым хоспис помог, конечно, скажут: за что же вы с человеком так? Вот тут и появляется сложность. Социальные заслуги есть, и получается, можно что угодно об армии говорить. Понятно, что капитал этих заслуг и есть та причина, по которой Манеаве не предъявили обвинения еще раньше, как было бы в случае с другими простыми смертными. Но в 26-м этот капитал, видимо, себя исчерпал. Мы воюем насмерть. Наши солдаты стоят насмерть. Вдумайтесь, на одного нашего солдата приходится 10 беспилотников. Каждый наш солдат, делающий шаг к позиции под этим роем, — герой. Их надо поддерживать, а не рассказывать из Москвы, что они накидали снарядов на Киев и Одессу. То есть, на мой взгляд, нехорошо прикрываться своими социальными заслугами для того, чтобы иметь возможность продолжать пиариться для своей либеральной аудитории, рассказывая о том, какая плохая наша армия. Типа «мне можно, я моральный авторитет», а надо быть в первую очередь гражданином, сестрой и братом нашего солдата. Значит ли все вышесказанное, что человека надо посадить на 10 лет? Нет. Прежде всего потому, что не надо делать мучеников и героев из людей, которые не любят свою страну. Мне кажется, если наказание прямо неотвратимо, можно было бы обойтись штрафом, чем потом вот это все разгребать.
0: Врач-травматолог Андрей Волна о выборе человека.
5: Какой бы выбор ни сделала Лида, мы можем его только принять, а ее поддержать, что не должно мешать порицанию общественного запроса на чужую жертвенность. Тут зрители аплодируют, кончили аплодировать и забыли. Очень надеюсь, что Лиду Маниаву отпустили не за тем, чтобы потом посадить.
0: Блогер Наталья Митрофанова пишет о цене свободы.
1: Почему не уезжает Лида Маниава или Нюта Фидермиссер, или другие, кто открыто пишет против войны? Вот Лиду посадят, и какой смысл? Да, наверное, нет в этом мученичестве никакого смысла. А был смысл в возвращении Навального? Ведь все равно сгноили в тюрьме. Наверное, это люди из особого теста. Их не сломить, не перемолоть. Для них важно оставаться собой в своей стране. Важно оставаться там, где они хотят быть. Хотя это нерационально тысячу раз. Почему Януш Корчак пошел на смерть с детьми? Почему Ахматова не уехала, хотя могла? Поэтому же, наверное, их не сломить. Потому что сломить можно тело или свободу. Но если человек уже выбрал свою смерть в прямом или переносном смысле, как цену за право быть собой. У системы против него больше нет рычагов. Это ее главный страх. Люди, которым нечего терять, кроме собственной совести.
0: Журналистка Евгения Альбац пишет о сущности российских властей, которые сейчас решают, сажать Лидию или нет.
4: Святой человек, неужели посадят? Маниава – символ гуманизма в России. Ее сажают за пост в Телеграме 2023 года. Людоеды.
0: Историк Сергей Лукашевский о том, что чувствовали те люди, которые отдавали приказ.
3: Уже давно я держу в голове список людей в России, за которых особенно волнуюсь. Примерно год первым номером в этом списке была Лидия Маниава. Ее высказывания были очень заметными, поскольку были нравственно безупречно точны. И вот Лидия арестована, и ей предстоит скорбный и тяжкий путь. Хотя случилось то, чего я боялся, я все равно не могу не испытывать гнев и отвращение к тем, кто, не дрожащей рукой, послал к ней ранним утром группу задержания. А вот думаю я об искажении восприятия. Для многих арест Лидии Маниавы – это очередное пробитое дно, свидетельство окончательной нравственной деградации режима и так далее и тому подобное. Но я уверен, для тех, кто готовил дело, подписывал ордер на обыск и решение о задержании, это не более чем плюс один пункт в статистике KPI или в очередной операции по борьбе с крамолой. Там нет никаких сомнений и терзаний, никто не соотносил то, что Лидия писала о войне в соцсетях, с тем, что она делает». Это такое мировосприятие, в котором один пост в Телеграме, очередная демонстрация беспощадности, гораздо важнее сотен или даже тысяч людей, которым помогала все эти годы Лидия.
0: Блогер Евгения Шейна пишет о действиях и заявлениях Маниавы.
4: По сути, это был выбор Януша Корчика. Есть благотворители, которые отдельны от конкретных физических.

0: каждый напишет пост, много пафосных постов, много-много ее фотографий, но это не поможет.
1: Борис Долинский тоже размышляет о человеческих реакциях в России.
2: На территории Российской Федерации осталось очень мало людей, чья судьба и чье будущее мне не безразличны. Еще меньше там осталось организаций, за деятельностью которых я продолжаю следить и которым мы когда-то с Машей помогали. Список короткий. И в нем, наверное, на одном из самых важных мест находится детский хоспис «Дом с маяком» и его создательница Лида Маниава. Когда началось полномасштабное вторжение, кроме работы с хосписом, она активно стала помогать украинским беженцам, которые оказались в Москве. В своих соцсетях она открыто писала все, что думает про войну, про то, что реально происходит в Украине, про ракеты по Одессе, про весь этот ужас. Все, кто следил за ее работой и за ее постами, понимали, что она все время ходит по грани. Я, возможно, как и многие другие, чуть наивно исходил из того, что у тех, кто отдает приказы об арестах, все-таки сохранились какие-то базовые человеческие реакции. Это даже не мораль и не совесть, а именно рефлексы. В данном случае не столько рефлекс самосохранения, сколько инстинкт спасти собственного детеныша. Потому что у всех у них есть дети или внуки, и с любым ребенком может случиться тот ужас, который однажды приведет его и его близких в такой хоспис. И мне совершенно наивно казалось, что Лиду поэтому не будут трогать. Будут относиться к ней как к юродивому, который помогает всем, кому нужна помощь, и не тронут хотя бы из-за того самого животного рефлекса. А вдруг однажды это понадобится моему ребенку, моему сыну или моей внучке? Но, как мы понимаем, даже рефлексы не работают.
1: О том, на что способны российские власти, пишет Андрей Нечаев.
3: Наши власти редко могут сами создать что-то, но умеют изгадить созданное другими. «Дом с маяком» Лиды Маниава заботился о тысяче больных детишек и привлекал несколько сотен волонтеров. Сейчас Лида вынуждена уйти с поста его руководителя, и работа фонда под угрозой. «Мне придется перестать быть директором «Дома с маяком» и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа», цитируют Лиду друзья в ее телеграм-канале. Ей самой нельзя пользоваться интернетом.
1: Блогер Дмитрий Фронт размышляет о происходящем в России.
4: Несколько сотен пришли к суду, где решался вопрос о мере пресечения Маниава. После решения отпустить Лиду из зала суда, по его решению, при условии соблюдения определенных условий, люди аплодировали. Страх и зажатость – прямой путь к онкологу. Будьте людьми, говорите то, что вы чувствуете, но не обязательно то, что от вас хотят услышать либо уехавшие либералы, либо отлетевшие патриоты. Будьте собой. Не всегда, но уже чаще власть стала прислушиваться к мнению общества. Период черного бетона прошел, начался период серого, то есть нормального. Так может и до белого дойти, из мела, а там и радугу позволить детям рисовать на асфальте. За Маниава вступилось общество, которое уже не такое зажатое, как в прошлом году. Результат раскачки с начала 2026 года работает. Не сразу, не во всем. Москва не сразу строилась, как и свобода. Я тут совсем с ума сошел со своей точной версией происходящего в РУ. О том, что во власти появились реальные люди, которые действуют против системы военного времени. И это уже трудно остановить. Кейс, простите, с Маниава тоже ложится в рыжую копилку случаев расщепления черного бетона с начала 2026 года. Взяли, чтобы разогреть общество, прокачать ненависть к власти и разжать челюсти. Дракон уже не тот, не единый. Да и головы дракона смотрят в разные стороны. Некоторые поникли ниц. Но мы не дети дракона. Мы дети ангелов, наших родителей, нашей среды, нашего языка, нашей культуры. И никакие драконы нас не сотрут в единый порошок.
1: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Правопопулистская партия

0: Альтернатива для Германии одержала историческую победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Альтернатива для Германии получила больше всего голосов, однако до абсолютного большинства ей не хватило 3 мандатов. Результат уже называют политическим землетрясением и переломным моментом для Германии. Для альтернативы это очередной серьезный успех. Партия укрепляет позиции не только на востоке страны, но и в немецкой политике в целом. При этом самостоятельно сформировать правительство альтернатива для Германии пока не сможет. Ей придется искать партнеров или рассчитывать на ситуативную поддержку других партий. Однако традиционные немецкие партии по-прежнему отказываются сотрудничать с альтернативой для Германии. Успех правопопулистов может иметь последствия далеко за пределами одной федеральной земли. Он показывает, насколько заметной силой в Германии стала партия, выступающая против миграции и критикующая нынешний политический курс страны. С поздравлениями выступает российское неонацистское вооруженное формирование ДШРГ «Русич» у себя в Телеграме.
1: Мы поздравляем партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Результат в 43,8% голосов свидетельствует о том, что немцы устали от либеральной демократической повестки, ведущей к уничтожению коренного населения и немецкой культуры, к наплыву мигрантов, а также к популяризации феминистских и леворадикальных идей, разрушительных для немецкого государства. «Альтернатива для Германии» совершенно справедливо выступает за ужесточение миграционной политики, одного из инструментов разрушения Германии, и против полного уничтожения немецкой культуры. Мигранты, у которых уже гораздо больше прав, чем они заслуживают, навязывают Германии свои правила и законы, неприемлемые для белой Германии. «Альтернатива для Германии» также вполне обоснованно выступает за восстановление отношений с Россией, поскольку Россия не является врагом Германии, а немецкие налогоплательщики не должны финансировать войну Украины против России. Войну, которая ведет к росту цен в самой Германии.
0: Экономист Владислав Иноземцев пишет, что катастрофы не произошло.
2: Во-первых, я не вижу никакого основания для представления этого как катастрофы. Скорее, наоборот. Очень хорошо, что такой сигнал прозвучал в стране, где есть долгая культура коалиций, и что он прозвучал на региональном уровне. Это напоминание политикам о том, что общество имеет право меняться с той скоростью, которую считает нужным, или не меняться вообще, и не обязано подстраиваться под модные теории мультикультурализма, ощущая себя во всем перед всеми виноватым. У Берлина есть почти 3 года, чтобы вынести уроки перед выборами 2029 года. Во-вторых, у меня нет никаких явных симпатий к победившей партии, да и никакого интереса к германской внутренней политике вообще. Но мне никогда не было близко наклеивание ярлыков. АДГ не кажется мне во многом похожей на нацистские партии, с которыми ее часто сравнивают. Мне сложно понять, что роднит НСДАП партию, чей лидер – открытая лесбиянка, в программе которой одним из главных пунктов прописана сменяемость власти и ограничение срока занятия любых выбранных должностей, и которая, по все более широкому признанию, выражает твердую поддержку Израилю и противостоит проявлениям антисемитизма. В-третьих, мне не кажется, что поддержка АДГ в значительной мере обусловлена ее далеко мне не симпатичной позицией в отношении России и Путина, хотя и она в последнее время не выглядит совершенно однозначной. Программа партии содержит массу требований, которые в путинской России сделали бы любого с ними выступающего явным врагом режима. И это стоило бы иметь в виду ее оппонентам, если они хотят разорвать связку избирателей АДГ и Кремля. Основа же ее популярности – довольно радикальный антиисламизм, который хорошо резонирует у избирателей по известным, я бы сказал, весьма рациональным причинам.
0: Блогер и публицист Остап Кармоди о том, что партия уже имеет желтую карточку.
1: Я не собираюсь включаться в теоретические споры о том, является ли АДГ крайне правой партией или нет. Но партийный бренд, в первую и главную очередь, построенный на ненависти, неважно кому, мигрантам, евреям, капиталистам и так далее, уже желтая карточка. А призывы к восстановлению отношений с Россией и прекращению помощи Украине, которые у АДГ содержатся непосредственно в ее федеральной предвыборной программе, красная, которая полностью дисквалифицирует любую партию, будь она хоть трижды идеальной во всех остальных вопросах. Как, впрочем, и призывы к поддержке Палестины и разрыву отношений с Израилем, с другой стороны.
0: Журналист Денис Катаев пишет, что победу альтернативы для Германии нельзя считать правым поворотом для всего Евросоюза.
3: Победа АДГ еще ничего не значит. Триумф популистов на земельных выборах Германии, очевидно, вызвал зуд у людей, которые предсказывают неизбежную волну ультраправых сил по всей Европе, мол, Франции и Великобритании приготовятся. Но все это как минимум сильная натяжка. Нельзя ко всем европейским странам применять одну и ту же модель. Можно ли вообще говорить о какой-то волне, когда в Венгрии только в апреле этого года выгнали с треском популиста Орбана, в Нидерландах новый премьер-министр Роб Йеттен подвинул вечного националиста Герта Вилдерса, а Великобритания, несмотря на популярность Найджела Фараджа, все чаще сомневается в правильности Брекзит. Да и причины прихода к власти подобных радикалов не везде одинаковые. Иммиграция? А вот и не так. Как верно сегодня заметил обозреватель Патрик Коэн в утреннем эфире радио «Франс Интер», в той же самой земле Саксония-Анхальт один из самых низких показателей доли иностранцев в стране. А согласно опросу избирателей на выходе с участков, иммиграция не стала определяющим фактором голосования. Европа и бюрократы виноваты? Тоже не так. Все же даже Марин Ле Пен уже осторожничает с подобными заявлениями про выход из ЕС. Также глупо обвинять нынешние коалиционные и центристские правительства в торжестве популистской идеологии. Ведь прагматика и демократия всегда будут проигрывать оголтелым и безумным призывом из серии «Проваливайте все и отобрать и поделить».
4: Елена Романова о популизме.
5: Какие же проблемы у Саксонии-Анхальт самые главные? Мало рабочих мест, врачей, учителей? Нет. НКО заставляют жителей Халли ездить на работу в Лейпциг и снижают рентабельность у фермеров? Что там у них дальше по повестке? Отдайте уже Путину эту Украину, пусть подавится, верните нам дешевый газ и нефть, и мы опять заживем, как раньше. Между войной и позором выбор ведь очевиден, да? У всех вокруг санкции, а у нас четверг. Выходим из ЕС и продолжаем оставаться самой экспортоориентированной страной мира. Я надеюсь, что к 2028 году жители Саксонии-Анхальт уже поймут, как их поимели. Потому что ровно никаких планов заниматься улучшением их жизни у этих голубых крикунов нет и никогда не было. Хрупало прямо допустил и блокирование федеральных инициатив, которые АДГ считает вредными для экономики или вредными для населения. Подсказка. Вредными для экономики Германии АДГ считает все те инициативы, которые не нравятся Путину и России.
4: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о медийной составляющей.
1: С Германией интересная медийная ситуация. В основном происходящее в стране на русском языке комментируют 2-3 человека из партийных фондов. Хотя официальная суть таких фондов – продвигать идеи партии, а не равноудаленную от всех действующих политических и экономических сил экспертизу. Мы слушаем и читаем партийных страткомовцев. Их задача – подать видение происходящего партии стоящими за ней элитами, а также защитить да продвинуть интересы государства на внешней арене. В итоге ситуация глазами партийных государственников, поставленных на коммуникацию, описывается примерно так. Все хорошо, проблемы преувеличены московской, пекинской и вашингтонской пропагандой, но отдельные недостатки, конечно же, есть. И такие, что люди готовы голосовать за фашистов, требующих разогнать Баухаус.
4: Общественный деятель и предприниматель Леонид Невзвин о радикализации политической ситуации в Германии.
2: Еврейские общины и правозащитные организации уже предупредили об опасности. Связи партии с неонацистской сценой становятся все более очевидны. АДГ, в отличие от итальянских «братьев Италии» или французского национального объединения, не смягчает риторику ради расширения электоральной базы. Напротив, становится все радикальнее. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекратит передачу секретных данных правительству земли в случае прихода АДГ к власти из-за связей партии с Россией. «Близость к Путину невозможно не заметить», — сказал он, добавив, что есть основания подозревать российское финансирование.
4: Сергей Советкин считает, что обещания альтернативы для Германии выполнены не будут.
3: И снова про победу АДГ и эйфорию в Кремле по этому поводу. По-моему, это аналогично успеху Жириновского в ельцинское время. Популисты могут получить голоса. И случается так, что и получают. Но как дело доходит до выполнения своих обещаний, да еще и сразу, то происходит ступор. Вчера читал обзор социально-экономической ситуации и причин того, в каком положении сегодня и на неопределенное время оказалась экономика и социалка в Германии. И почему ни Мерц сегодня, ни АДГ, даже если потом она придет к власти в стране, не могут радикально или серьезно ощутить тема улучшить положение дел и уровень жизни граждан. Для этого нет объективных предпосылок. А уж в масштабе одной маленькой бедной земли вообще говорить не о чем. Ну, могут они выгнать мигрантов. И что потом? Или снизим налоги. Говорят, бизнес на это повелся. Допустим, снизит. А это значит, что бюджет получит меньше денег на социальные выплаты и услуги. Россияне уже пережили и переживают отток мигрантов. Многие сферы пострадали. Теперь и пенсионерам на дачах некому помогать, если что. Детям их дачная работа даром не нужны. Вот АДГ ждут быстрых перемен и выполнения их же обещаний, а их не будет. Но разве что из одной далекой страны начнут поступать миллиарды и миллиарды евро шефской безвозвратной помощи и инвестиций. В принципе, возможно. Это как миллионы Абрамовича принесли ему любовь чукчей. Но, думаю, такое сейчас не прокатит. Времена не те. А так бы, конечно, неплохой плацдарм для Путина можно было создать.
4: Эмир Валиев о рейтингах партии.
1: Когда я в августе прошлого года писал про популярность альтернативы для Германии в собственной Германии, мне отвечали на тот момент вполне справедливо, что АДГ вторые по популярности в стране. Это означает всего 20% голосов избирателей. Даже вместе с блоком Сары Вагенкнехт, которая вроде бы ультралевая, но в полном соответствии с принципом подковы, примыкает к АДГ по всем принципиальным вопросам, будет только 25%. И вот прошел год. Альтернатива для Германии набрала 43,8% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт и получила 39 мандатов из 83. До абсолютного большинства им не хватило 3 мандатов, но они легко могут получить еще 5, объединившись со все тем же союзом Сары Вагенкнехт. И землей Саксония-Анхальт будут править ультрас. Что особенно неприятно, в случившемся невозможно обвинить пассивность населения. Выборы прошли при рекордной явке в 76,5%.
4: Журналист Игорь Яковенко о связях партии с Кремлем.
3: Вообще, то, что происходит с альтернативой для Германии, в чем-то даже карикатурно. Например, ее связи с Москвой. Чуть подробнее поговорим об этом позже, а сейчас просто знаки. Один из таких знаков – кружка с красной звездой и надписью «Армия России», которую некоторое время назад журналисты нашли в кабинете заместителя председателя земельной альтернативы для Германии Ханса Томаса Тильшнайдера. Самое забавное, что человек объяснил, он привез эту кружку из поездки в Россию то ли в 23-м, то ли в 24-м году, то есть когда шла война против Украины, он съездил в Россию и привез кружку с надписью «Армия России». Потрясающий человек. Потом он еще и выставил эту кружку на торги, на аукцион. Я не помню результатов, но кажется, что-то около 2000 евро эта кружка потянула. Любители русского фашизма в Германии, безусловно, есть. Давайте попробуем проанализировать, что произошло. Карикатурность каких-то отдельных вещей не делает альтернативу для Германии менее опасной для действующего правительства. Курс Мерца, я сейчас говорю о внешнеполитическом курсе, это курс на помощь Украине, на перевооружение Германии, на противостояние Москве. И очень важная составляющая политики альтернативы для Германии – противодействие этому курсу.
4: Блогер Юрий Адриан о демократии в наше время.
1: Скажу то, что важнее всего, на мой взгляд. Это демократия. Вот именно так она и работает. И да, демократия может вдруг сама себя похоронить, если избиратель, отягощенный ресентиментом, выберет на свою голову нового Адольфа. Но демократия может также и вытащить себя за волосы из болота, если политики начнут снова внимательно слушать, что беспокоит людей, и действительно представлять их интересы. Результаты голосования в Саксонии-Анхальт – это последний сигнал нашим замечательным, бывшим народным старым партиям. Соберитесь, гребаные идиоты. Прекращайте спорить, прекращайте лажать, срочно принимайте все необходимые реформы и больше не обещайте того, что не в состоянии выполнить. Иначе вас снесут нафиг популисты. Они специально для этого существуют, чтобы подбирать упавшую на пол власть.
4: Политолог Дмитрий Стратеевский пишет о нашей эпохе.
2: Демократия – это процедура. У АДГ сейчас действительно есть мандат на формирование правительства. Это демократично в отношении партии, завоевавшей 44% всех мест в Ландтаге и получившей чуть ли не столько же голосов, что и остальные партии вместе взятые. Но не уверен, что Зигмунду это нужно. Ему куда удобнее довести ситуацию до новых выборов, чтобы получить власть с гарантией. Да и видит он себя в федеральной политике, что ему уже предложила Вайдель к вящей зависти Хёке. Имеем, что имеем. На мой взгляд, главное – трезво оценивать реальность и не строить воздушных замков. Живем в эпоху перемен.
4: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Вот вы пришли сюда к человеку изымать кота. На основании чего? Вы отказываетесь показать документы.
2: Местные власти как минимум 3 регионов России опять изымают и уничтожают скот. На протесты фермеров приезжает полиция.
3: Которые просто народ собрались и вызвали 3 наряда. ДПС. Просто люди стоят от безвыходности.
2: Это очень похоже на возможную эпидемию ящура, которую власти попытались скрыть полгода назад.
4: Мнение людей не имеет никакого значения для них. Никак не скажется на их службе и карьере. А мнение начальника будет решающим.
5: Я позвонила в Иркутскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, где мне сообщили, что никакой информации не владеют. Ладно, позвонила в управление государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской области, где задала, соответственно, интересующие меня вопросы, в том числе, которые я выше озвучила, на что женщина начала повышать тон и сказала, что якобы я своими вопросами подрываю их действия, за что меня можно привлечь к административной ответственности.
2: Пожалуй, здесь уместно так называемая черномырдинка. Никогда такого не было, и вот опять. Региональные власти в сопровождении полиции изымают скот, называют конкретную болячку. Выясняется, что эта болячка легко лечится. Фермеры и сочувствующие активисты требуют документы, анализы, задают вопросы, в ответ получают что угодно, вплоть до угроз административного преследования, кроме конкретных ответов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о симптомах еще одной возможной подмены диагноза. О том, что происходит с животными в 3 регионах России прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
6: Нужно разбираться, где ликвидация идет. Если разбираться, то надо руководство разбираться. Здесь работа выполняет свою задачу.
7: Под Иркутском вторую неделю изымают и уничтожают домашний скот. 3 сентября в деревне Бутырки подтвердили вспышку заразного узелкового дерматита. 4 числа в Аюкском округе ввели режим чрезвычайной ситуации, а к 8 сентября очагов было уже более 20. И под изъятие попали 146 животных в 3 деревнях. Скотомогильник на окраине деревни Бутырки в Иркутском районе, по словам местных жителей, вырыли за одни сутки и сожгли там около 100 голов.
8: Заходят ветеринары ко мне в этом же химкостюме, химзащите. В этой же химзащите осматривают мою тёлку.
9: То есть не меняли они?
8: Нет, не меняли они. Осматривают тёлку, все хорошо, все у меня, все здоровые. Выходят. На следующее утро я прихожу кормить корову. И в итоге у нее слюноотделение. Вчера, 6 сентября 26 года, мне выдали бумажку, что корова заражена узелковым дерматитом. С подписью, без печати, и бумажка непонятная. Я сказала, что мне нужен официальная бумага, официальный анализ. Это ничего мне не доказывает ваша бумажка. Мне нужен результат анализа. Они сказали, все у вас будет, но по сей час ничего у меня нет.
7: Жители Бутырок, Котов и Аюка собрали петицию, в которой просят прекратить уничтожение животных без документально подтвержденного диагноза и оценивать каждое животное отдельно, а не все стадо разом, и вышли с одиночными пикетами. Правила изъятия животных, утвержденные правительством еще в 2006 году, прямо требуют вручить владельцу акт об отчуждении с описью и копией решения. Без этих документов фермер потом не сможет получить компенсацию, а памятка государственной ветеринарной службы говорит, что смертность при узелковом дерматите обычно составляет от 1 до 5% и при лечении выздоравливает до 90% заболевших животных. В Бутырке специально приехала ветеринарный эпизоотолог из Санкт-Петербурга Светлана Щепеткина, кандидат ветеринарных наук.
10: Есть ветеринарные правила, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, где очень четко перечислены все мероприятия, которые нужно проводить, если диагностирован заразный узелковый дерматит. узелковый дерматит. В соответствии с ветеринарными правилами, больных животных нужно лечить. А животных, которые восприимчивые, то есть могут заразиться, вакцинируют.
7: Губернатор Игорь Кобзев объясняет решение иначе.
9: Конечно, это горько и тяжело, что больных животных придется уничтожить, но это безопасность других территорий региона.
7: Как именно уничтожают скотину, власти не рассказывают. Но ветеринар Светлана Щепеткина сняла это в соседней деревне Коты.
11: На сегодняшний день животных умерщвляют курары подобными ядами, которые вызывают мучительную смерть от удушья. Животное до последнего времени находится в полном сознании. У него парализует дыхание, оно не может ни одного слова вымолвить, и, соответственно, оно умирает.
7: О судьбе изъятых животных власти обычно не рассказывают. В августе в Ивановской области около 350 коров сожгли вместе с автомобильными покрышками. Дым стоял больше двух недель, а жителям запрещали снимать происходящее, сообщало издание «Ивановские новости». Ветеринарная служба области ответила журналистам, что сжигание в открытых траншеях правилами допускается, а вид горючего материала этими правилами не регламентирован вовсе. Природоохранная прокуратура все же начала проверку. А когда приехал сам губернатор Игорь Кобзев, а следом и замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, разговор пошел на иных тонах. И тут же речь зашла о выплатах, причем о повышенных.
12: Потому что это бюджетная история, 224 рубля за килограмм веса. Мы договорились с Леонидом Петровичем, он доплачивает сверху еще 80 рублей. Итого 304 рубля за килограмм веса.
7: Губернатор называет эту сумму выше рыночной, но выяснилось, что считать будут, как выразился чиновник, в круг, то есть по среднему, и породистая корова пойдет по той же цене за килограмм, что и теленок.
13: Я вот корову свою вот купила, я ее купила за 80 тысяч. Красную породистую корову. И вы мне хотите вот это вот так?
7: А в Тюменской области, где 7 августа изымают свиней, за килограмм живого веса платят 90, максимум 95. 5 рублей. Для сравнения, в Иркутске за свиней обещают 250, а рыночная цена живых свиней в этом году держится в районе 120 рублей за килограмм. Сейчас скот изымают в трех регионах. В Иркутской и Ивановской областях из-за узелкового дерматита. В Тюменской из-за болезни свиней, название которой областное ветуправление до сих пор отказывается произносить. Бурятия выставила на границе круглосуточные ветеринарные посты. А 9 сентября в Иркутском округе наконец начали вакцинацию.
2: В Тюменской области региональное управление МЧС упомянуло африканскую чуму как повод для истребления свиней, ну и вообще режима чрезвычайной ситуации. А по поводу заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота любопытно, что на сайте управления Россельхознадзор цитаты. О странном формате диалога властей и фермеров перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным.
4: В России вертикаль власти, она дотянута сверху до самого низа. Приказы идут сверху вниз. Ответственность снизу вверх. Поэтому чиновники всех уровней отвечают перед своим начальством, а не перед жителями. Естественно, они получили приказ навести порядок. Я не готов сказать, что обоснован он или нет. Может быть, там, не знаю, ящер, условно говоря. Вот. И надо это делать. А может быть и нет. Во всяком случае, в любом случае, они прекрасно знают, что мнение людей не имеет никакого значения для них. Никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим. Поэтому, естественно, они делают, не спрашивая.
2: С нами в прямом эфире Михаил Фаворов, эпидемиолог, доктор медицинских наук. Михаил, здравствуйте.
14: Добрый день.
2: Почему же коров, ну, предположительно, могут истреблять, если заразный узелковый дерматит лечится и не опасен для человека, вот как о том свидетельствует Россельхознадзор на своем же сайте? Как вы думаете?
14: Потому что это не узелковый дерматит. Прекрасно все это понимают. Так же было, что у нас там чума была и пастереллез в других областях страны, да, от Поволжья там до Новосибирской области включительно. Ну, очевидно, что дело совершенно в другом, и это все продолжается, одна и та же история. И на самом деле это что-то очень серьезное. Почему никто не обращает внимания, что был создан, сделан указ президента Путина, о создании государственной ветеринарной производственной компании, которая теперь будет производить вакцины. Но ясно же, что случилось что-то на уровне, так сказать, человеческого фактора. То есть что-то произошло, что привело к, ну, как я думаю, тут очень трудно говорить, но косвенно можно сказать. Я думаю, что была сделана вакцина. Она была сделана против ящера. Очень неудачно. Она была, видимо, недоубитая. Понимаете, потому что это живая вакцина, но она, так сказать, должна быть ослаблена действием всяких химикатов. Кто знает почему? Может быть, химикаты были какие-нибудь импортозамещенные или не знаю. То есть этот фактор надо разбираться, его легко установить, я уверен, что он известен. Это совершенно, вы поймите, эта служба существует с незапамятных времен, несколько веков. Никаких там секретов нет, все знают, но просто что решили или, так сказать, показать. А почему не хотят ящера показывать? Потому что это очень плохо для промышленности, для аграрной промышленности в целом. Потому что тогда все будут страны требовать проверки самой промышленности, и это наложит карантин. Это вообще на несколько лет перестанет давать возможность поставлять продукты животноводства в другие страны. Ну, а про узелковый дерматит, кроме улыбки, ничего сказать нельзя. Свиньи-то бедные, за что? Они вообще не могут заболеть, даже теоретически. Они не могут болеть узелковым дерматитом.
2: Нет, так последнее, что, конечно, я вас перебью, последнее была информация от МЧС регионального, что это все-таки африканская чума.
14: Ну, конечно, я уже четвертый день хохочу на эту тему.
2: То есть это тоже маловероятно.
14: На них доехало, да, что эти свиньи вообще не болеют узелковым, что нельзя под этим флагом. Вы поймите, вы все время пытаетесь найти какое-то обоснование. Да нет никакого обоснования. Ящера у них вспышка. Почему ящера? Да потому что в Китае уже у них произошла вспышка недалеко от границ с Центральной Азией и с нашей, там вот в этом углу. В Синьцзянском районе произошла вспышка ящера. Откуда он взялся в Китае? И дальше там вообще такое выяснилось, что ящер вообще какой-то африканский. У нас на евразиатской территории такого ящера в жизни не было. То есть я-то подозреваю, что они начали там, в Воронеже, производить вакцину для африканского ящера, чтобы ее экспортировать в Африку. А уж как это получилось, что у них она попала в вакцину для наших родин? Как уж это получилось, что они там начали ее недоубили? Это, в общем, эта история, конечно, потрясающая. Это можно будет написать очень интересную детективный роман. Я вот, к сожалению, не писатель, не могу такое написать.
2: Ну, в оправдании себя и коллег скажу, что тут скорее получается речь о том, что мы получаем официальную информацию, которая не выдерживает никакой критики, и пытаемся с ней разобраться, в том числе и диалог.
14: Конечно, вы совершенно правы. Но тут нельзя, это невозможно. Это чистая ложь от начала и до конца. Поэтому там каждый раз все будут изменять. Просто исходите из этого. Но понимаете, что не может же быть указ президента о создании все заново, все сначала, то есть значит что-то такое произошло, что указ президента потребовался.
2: Это правда любопытно, да, и, наверное, я думаю, мы еще вернемся к этому во второй части нашей программы. А к нам присоединяется эксперт в области мясного животноводства Арсен Исламов. Арсен, здравствуйте.
15: Добрый день. Добрый
2: вечер. Вот была информация, что жители деревни Бутырки жаловались, что скотомогильник организовали на окраине деревни. Ну, как-то без знаний, разумеется, это вызывает некоторые опасения и тревогу. Они в итоге добились того, чтобы его немножко перенесли подальше, за границу уже деревни, там на пару километров буквально про это была речь. Но насколько это вообще опасно для людей и для почвы ситуации, особенно учитывая, если это ящер, который как раз-таки поражает в том числе и почву?
15: Получается так, что ящер особо почву не поражает, он живет в основном в живых организмах и отлично передается, ну, только между живыми организмами, да. А то, что почва может быть заражена, но это особо такой, как бы, какой-то угрозы не несет. Очень сложно что-то говорить после господина Фаворова, потому что действительно это целит высочайшего уровня. Хотел отметить, что действительно я в своей практике сталкивался с таким заболеванием, как нодулярный дерматит. Его вспышка была в Казахстане в далеком 2017 году. Лечится он достаточно просто. То есть животное должно переболеть, выработать собственный иммунитет. И основная задача ветеринаров — поддерживать его как бы антибиотикотерапией и купировать вторичные инфекции, которые через ветеранки может животное подхватить. Судя действительно, еще раз дополняю Михаила, по тем предпринятым мерам, которые сейчас происходит в Иркутской области, скорее всего, это очень похоже на ящер. Действительно, это новый штамм ящера SAT-1. И не так давно была зарегистрирована вспышка именно этого типа в Монголии. Монголия своевременно приняла ограничительные мероприятия, но стоит принимать во внимание, что вирус достаточно контагиозный, очень хорошо чувствует себя в окружающей среде, перелетает на расстояние там, до 60 километров. И несмотря на то, что Иркутская область непосредственно с Монголией не граничит, да, граница с Монголией, этот вирус мог передаться с парнокопытными животными, дикими парнокопытными животными и попасть таким образом и в Иркутскую область. Очень интересным вопросом действительно остается, почему специализированные учреждения не вывели собственную вакцину от этого уже нового штамма. Время было, уже это ни для кого не секрет. То есть здесь, собственно говоря, либо вакцина не была создана должного уровня, либо же, собственно, вакцинация на местах не проводилась или проводилась, ну, как обычно, спустя рукава. Поэтому над этим придется еще долго и долго действительно смеяться и, как он сказал Михаил, писать детектив.
2: Ну, то есть к ситуации с вакцинами мне еще хочется отдельно чуть-чуть позже вернуться, но сперва, ну, сложно не провести параллели с тем, как всего полгода назад и у фермеров, и у экспертов, и у источников независимых медиа всплыли некоторые подозрения. Власти пытаются скрыть эпидемию ящура, изымая и уничтожая скот под предлогом совершенно другой болезни. И вот наши собеседники сегодня отмечают очень похожий как раз-таки почерк, так сказать. Признание эпидемии ящура, именно ящура, оно могло бы дорого обойтись, да, действительно, российскому агропромышленному комплексу, особенно в условиях санкций. И как это было вот полгода назад, как развивалась эта история, откуда вообще возникли подозрения на ящур, все это напомнит мой коллега Андрей Шилов.
16: Первые сообщения медиа про проблемы с крупным рогатым скотом и карантином в российских регионах появились еще в прошлом году, в декабре 2025-го, в двух селах Горного Алтая. Тогда прозвучал диагноз пастереллез. С заголовком «Заболевание опасно и для человека» новости из Горного Алтая стали поступать в январе. А в феврале и марте 26-го происходит изъятие и уничтожение скота в фермерских хозяйствах Сибири и Поволжья. Возможно, из-за максимально активных фермеров в соцсетях. Ситуация в Новосибирской области стала известна на всю страну. 18 марта туда приехала рабочая группа с Сергеем Данквертом, руководителем Россельхознадзора, службы федерального уровня. Официальные сообщения подчеркивали завершение проблемы, но ее причины, точнее, туманность официальных сообщений по этому поводу и способы ее решения вызвали большой резонанс. Фермерские хозяйства оцепляют ОМОН и полиция. В пастереллез местные жители не верят. Счет забитого скота идет на тысячи голов, а неофициальная информация о более серьезном заболевании ящуре подогревает возмущение. О непонятном поведении властей и угрозах отправить смутьянов-фермеров на войну говорит уже вся независимая пресса.
17: Переходим к теме наболевшей, которая была у нас недавно в Новосибирске, как изымали скот у людей. Я жила в деревне, я знаю, что такое корова для села. Это молоко, это масло сливочное, это творог. Это для соседей масло, молоко, творог. Это возможность жить, выживать, хлеб покупать.
16: Подключаются блогеры, далекие от проблем сельского хозяйства. Виктория Боня с просмотрами в десятки миллионов обобщает события до общеполитического уровня и недоверия лично Путину. Звучит и еще одна версия, уже более профессиональная. А что, если дело в вакцине?
14: Если верить этим слухам, то мог произойти именно прорыв в контроле. Допустим, эта вакцина стала, на самом деле, она, ну, она может быть ослабленная. Я не говорю, что она прям уж совсем там всех заражает, но факт есть факт, что есть сообщение такое, и вот такое огромное мероприятие по борьбе с инфекцией, которая применяется исключительно для борьбы с ящуром.
18: Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
19: Андрей Викторович.
18: Я Панина.
19: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
18: На каком основании вы лишили меня хозяйства?
16: Расходится видео с министром сельского хозяйства Новосибирской области, убегающим от фермеров, требующих объяснений. В мае ящур подтверждается экспертизой, полученной в суде. Одна из пострадавших фермеров Светлана Панина предъявляет скан экспертного заключения, но областные власти не признают документ. Блокпосты и массовый забой происходят в Кемеровской области. К июню кризис заканчивается, но без ответа остаются вопросы, почему уничтожали и клинически здоровых животных, не скрывался ли за официальными диагнозами ящур и что послужило причиной заболевания. Собеседник «Новой газеты Европа», представитель крупного агрохолдинга в Новосибирской области, рассказал, что на предприятии обнаружили именно ящур и с февраля вынужденно уничтожили уничтожали скот.
20: Ветврачи на крупных предприятиях регулярно проводят осмотры и обычно быстро замечают болезни у животных. Клинические признаки ящера довольно однозначны.
16: Вновь о вакцине, теперь как о причине кризиса уже с домашними животными, заговорили в сентябре, когда в Ярославской, а затем и в других областях России, вскоре после вакцинации погибли не менее 70 домашних собак.
21: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова.
16: Производитель вакцины «Мультикан», российская компания «Ветбиохи», сообщила, что отзывает из обращения партию препаратов до выяснения обстоятельств. Их продажу запретили.
2: Тему продолжим с Михаилом Фаворовым, эпидемиологом и доктором медицинских наук. Михаил, ну, мы вас процитировали в сюжете как раз-таки для того, чтобы вернуться к этому разговору о вакцинах спустя полгода. Ну, вы, по сути, уже ответили на мой заготовленный вопрос о том, что же там происходит вот на фоне этого указа президента как раз-таки. Но такой получается еще вопрос. То есть мы видим историю с явными проблемами с вакциной для крупного рогатого скота. Есть проблема также с домашними животными. И вот поскольку версии в том числе строились и там вокруг вакцин, а в случае с домашними животными уже доподлинно известно, это признал производитель, что они привели к вспышке заболевания. Есть ли у нас основания вообще в негативном ключе в принципе судить о современном качестве российских вакцин? И главное, сказывается ли на этом как раз-таки весь бэкграунд наш новостной истории, как бы, и полномасштабная война, и последующие за этим санкции, и явные некоторые такие проблемы, которые уже возникли с отдельными наукоемкими производствами?
14: Да, к сожалению, этот тренд имеет место, и где тонко, там рвется. Вы поймите, в научном сообществе ветеринарная служба – это как бы, ну, не самая престижная служба, правда же? Люди хотят там быть врачами, молекулярными биологами. Ну, а кто-то, допустим, кто родился далеко от научных центров и так далее. То есть вот, есть определенная мера ограниченного доступа высококвалифицированных кадров в ветеринарные учреждения. И это было всегда, это было и во времена Советского Союза, и после этого тем более. В последнее время с огромной миграцией, особенно которая направлена на то, что мигрируют люди с образованием, это сказалось в общем на уровне интеллектуальных возможностей в медико-биологических учреждениях. И для меня совершенно, ну, неудивительно, что произошло. Это очень печально, это очень страшно. Почему? Потому что вот никто не сказал сегодня, я еще раз подчеркну, что в этом Воронежском самом центральном институте ветеринарии, где делались эти вакцины против ящера, которые, так сказать, подозрительны для нас, они же сделали вакцину против ящера африканского вируса. Для того, чтобы экспортировать эти вакцины в Африку. Значит, у них был этот вирус. Значит, если он появился на территории Китая и Монголии, то очень вероятно, что он как раз и циркулирует в России. Просто, опять же, нам об этом не говорят, что очень печально. Власти думают, что если мы не будем, ну, если люди, население знать не будут, то, так сказать, все обойдется. Это не так. Это, к сожалению, в следующий раз все будут скрывать так, что никакие вообще болезни не найдешь. Ну, как было с ВИЧ-инфекцией, вспомните, когда началось давление на ВИЧ, соответственно, все люди попрятались, и никакого ВИЧа не было. А потом вон оно чего стало, чуть ли не знаю, каждый сотый заражен в стране. И так далее. То есть это принцип, вы совершенно правы, это принцип оттока знаний, умений и, соответственно, о высокой активности, которая стимулируется деньгами, частными деньгами. Это очень важная составляющая для вакцинного производства. Ну, вот такого результата есть. Если у вас высокая активность и низкая квалификация, вы получаете собачью вакцину, зараженную вообще другим вирусом. Это они не от того вируса собаки умирали, от чего вакцина. Ну, мало ли там дозировки. А вообще от другого вируса, которым только свиньи болеют. Где они этот вирус на собачьей производство взяли. Где-то, значит, законтаминировали, понимаете, грязь, значит, неаккуратность, нечеткость. В общем, это очень, очень печальные и очень тревожные симптомы.
2: И главное, еще непредсказуемые последствия весьма. Михаил, спасибо. И с нами также Арсен Исламов, эксперт в области мясного животноводства. Арсен, у меня к вам такой вопрос, скажем так, внешнеполитический. Вот Казахстан весной, помнится, приостанавливал экспорт зерна из России. Если я правильно понимаю, по той причине, что если это ящур, то могла быть заражена почва и, соответственно, могло передаться заболевание дальше. Остается ли, во-первых, в силе это ограничение, во-первых? Во-вторых, если российские власти так и не признают вообще наличие ящура, что в дальнейшем будут делать вот страны соседи? Экспортеры и Казахстан, и Китай, и Монголия, особенно если там уже появились вспышки.
15: Вот особенностью борьбы с ящером является то, что можно делать определенную регионализацию. Казахстан вводил ограничения на импорт сельхозпродукции из России именно из приграничных регионов Российской Федерации, потому что была непосредственно угроза эпизодическому благополучию у нас в стране, в Казахстане. Иркутская область нами не ограничен сельхозпродукцией из Иркутской области. С вероятностью 99,9% Казахстан, в принципе, не попадает, поэтому, поскольку ограничения, например, в приграничных регионах России с Казахстаном уже сняты, я думаю, что нового ограничения не будет. Поэтому здесь переживать особо нечего. Стоит отметить тот факт, что, в принципе, в мире эта вакцина от ящера именно этого штамма, она существует. То есть, условно, в Турции, да, есть эта вакцина. И, условно говоря, государство могло подумать на 2-3 шага вперед и увидев, что отечественная, как бы, импортозамещенная вакцина не работает, можно было провести определенную целевую закупку в той же Турции. Но этого сделано, к сожалению, не было, и мы имеем то, что в итоге страдают так называемые обычные люди, у которых изымается и утилизируется.
2: Простите, а эта вакцина, о которой вы говорите, она не под санкциями? То есть российские власти могли ее закупить?
15: Я так думаю, что у России достаточно неплохие отношения с Турцией, да, поэтому тут ограничений быть никаких не должно. Поэтому я нюансов могу не знать, но факт в том, что вакцина от этого штамма ящера, она существует и достаточно показывает неплохую эффективность.
2: Что же в таком случае остается делать дальше? То есть ожидать, что появится вакцина лучшего качества, вакцинировать всех заболевших животных, точнее всех
15: заболевших животных.
2: А да, как вообще решить эту проблему дальше?
15: Единственный способ борьбы с ящером – это вакцинация и уничтожение заболевших животных. Стоит отметить, что выводы никакие не были сделаны от событий полугодовой давности. Действительно, отсутствует полностью какая-то информационная поддержка, разъяснение, ну и достойные компенсации населения. Если бы была проведена, скажем так, работа над ошибками, определенного сумма в соцсетях и непосредственного ущерба для жителей, ну, можно было бы значительно избежать. Поэтому только вакцинация и только уничтожение заболевших животных помогут остановить, собственно говоря, вспышки.
2: Михаил, я к вам тоже хотел с этим же вопросом на самом деле обратиться, но у нас совсем немного времени остается, поэтому попрошу вас коротко. Вот что теперь можно сделать в этой ситуации, как это можно было бы решить, эту проблему?
14: А вакцину заменят. Совершенно уже она заменена. Мне непонятно, что произошло сейчас в Иркутской области. У меня просто недостаточно информации. Вопрос решаемый. Трудность в том, насколько она будет хорошая, если ее опять делают спешно. Если это не из запасников, то тут остается вопрос открытый. Но, вы понимаете, Иосиф Бродский сказал, маленькая смерть птицы, маленькая смерть собаки, нормальные размеры человеческой смерти. Поэтому мы находимся в ситуации, когда все соизмеряется, так сказать, с окружающими событиями.
2: На которые нам, да, неизбежно приходится оглядываться, даже в ситуации с разговором о крупном рогатом скоте и домашних животных. Михаил Фаворов и Арсен Исламов были сегодня с нами в прямом эфире. Я благодарю наших собеседников. Ну, получается, что в том числе утечка мозгов на фоне продолжающейся войны России против Украины внезапно вот таким образом оборачивается против животноводства и того, что осталось от агропромышленного комплекса в контексте продолжающихся санкций на фоне этой же самой войны. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним, ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
4: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
3: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
5: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
6: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
5: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга прекрасная. Спасибо. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
6: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
5: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
6: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Иммиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
5: Это вот ты возвращение в последний 15-й год, когда ты уже уехал.
6: 15-й год, да, 11 лет назад.
5: А
6: да.
5: Скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
6: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
5: помню
6: была.
5: Помню твой прекрасный дом, помнишь, конечно, да-да-да.
6: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла, вот такое ощущение, что становится невыносимым.
5: Но ты поняла в какой-то момент, я читала тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
6: Да,
5: ну, если сейчас, конкретно сейчас, сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится.
6: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, в своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу. Приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
5: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться, вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, в 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
6: Мы были... Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись. А для меня, вот, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. А и на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при, вот, моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
5: Открыты какие-то шлюзы.
6: Да, шлюзы, да, открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись, нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
5: да, за
6: желто-блакитного цвета сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие.

0: Я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
1: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
0: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины, она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Анина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила, ну, внимания, что ли.
1: Она была правозащитницей, то есть она же...
0: Она была зоологом, она была биологом.
1: Ну да, профессионально, да?
0: Но она стала правозащитницей, ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Она очень таки, человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, от ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для окружения, но очень заметная для людей, которым она помогала, я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала, она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости, и я ее спрашивала, Нина, ну а почему бы тебе там... Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью, в каком-то смысле, да, оставаясь на свободе.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
3: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, Ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время

0: съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали, и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился, ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо. Его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям. Он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результаты не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким. А Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в «Ардисе» мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
1: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
2: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
3: Новые тихие.
2: Да. А тебе кто ближе? Я понимаю, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
3: круг? Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие. Очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои да. какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
2: Угу, печенки.
3: А, да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
2: Ну да, риторика, да, да.
3: И риторика. Слушают, слушают стримы. Да и они же сами и слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно. В каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
2: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. То есть люди, которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
3: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
2: Песен, сонграйтер.
3: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас
2: общество,
3: мне кажется, сегментированное.
2: Да?
3: Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. О, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентных придумал этот анекдот. Но это говорит...
2: Это говорит о многом.
3: О многом, понимаешь? Это 70-е годы.
2: Да,
3: Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, от исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
2: Да,
3: людей уехало, да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Ну, не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
2: А ты как к этому относишься?
3: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль миграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов, и мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации, они
2: лишены.
3: Лишены,
2: конечно, да. Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
3: да, YouTube, да, да, и все равно, да, конечно,
2: все это блокируется, все
3: да,
2: это
3: да. Вот, мне кажется, вот в роли мигрантов, или врастайте в эту жизнь, или живите этой жизнью,
2: ну, частный
3: вы уехали
2: уже,
3: часто, да.
2: Да.
3: Угу. Вот очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
2: Угу.
3: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
2: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать. Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
3: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Mm-hmm. Я вот чувствую. Mm-hmm. Я не то, что его хорошо знал, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью mm-hmm. несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как крымурец, а чудесный, достойный, умный человек.
2: Ну, на наш коллега не... бывший, собственно,
3: да, и наш коллега. Тебя, да. Ну, конечно, другой масштаб, потому mm-hmm. что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
2: Да.
3: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
2: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
3: Конечно. Да вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно, это журналистская работа такая, ну да.
2: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде, и это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
3: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже опять же счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
2: Не цепляться за эту ностальгию.
3: Которая... Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, это... И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, говоря о собаках или лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
2: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти драгоценности.
3: Они со мной.
2: Пусть они светят, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
3: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
2: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
3: Тебе спасибо. Спасибо.
1: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
8: Но я... Ясно и то, что женщины-епископы в Великобритании будут. Таков глас народа. Уже сейчас для проведения новшества в жизнь создана комиссия под руководством гилфордского епископа Кристофера Хилла. Организационной работы предстоит много. Характерно вот что. Даже недовольные в большинстве своем не решаются прямо сказать, что новшество для них неприемлемо, или что оно идет вразрез с Писанием. Они лукавят, говорят, что лучше повременить. Но все-таки два принципиальных возражения на заседании Синода прозвучали. Патрик Мартин из епархии города Эксетера заявил, что женщины-епископы отдалят воссоединение англиканской церкви с католической и православной, как если бы такое воссоединение стояло на повестке дня. Насколько мы видим, ни католики, ни православные к экуменическому единству не стремятся. Представители обеих конфессий держат приверженцев англиканской церкви за отщепенцев. Для них это самое обочина христианства, почти ересь. И, конечно, преподобный Мартин прав. Католики женщин к амвону не подпустят. Православные и подавно. У них в традиции преобладает ветхозаветный дух. В России, заметим, все народное религиозное творчество, все сектантство веками шло от Нового Завета к Ветхому. Но Мартин прав в другом. Женщины-священники уже помеха. И такая, что женщины в Митре ничего не изменят. А второе возражение вот какое. Член синода Джеральд О'Брайен из Рочестера заявил, что женщины верят иначе, чем мужчины. Эти слова вводят нас в самую сердцевину спора, уводят на тысячелетие в прошлое. Дело в том, что апостолы и евангелисты нигде не возражают против рукоположения женщин. По той простой причине, что им такое и в голову прийти не могло. Для них это было язычеством. В язычестве женщины-жрицы известны с незапамятных пор. Но их никогда не было в иудаизме, из которого вышло христианство. Там, как и в мусульманстве, место женщины у домашнего очага. Она в лучшем случае спутница мужчины, мать его детей. Ни в политике, ни в религии поздней Иудеи, эпохи фарисейства и Христа, женщина никакой роли не играла. Так это повелось и у христиан. То есть противоречие тут со священным преданием, не с Писанием. И рукоположение женщины в глазах традиционалистов отдает язычеством.
7: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 23 февраля 2005 года. Сегодня в нашей программе «Красная армия и Европа. Рукоположение женщин в епископы». Забытый писатель Ринальдо Петрович Кюферле. Русский европеец Владимир Печерин. Начнем с нового фильма о Франсуа Миттеране. Картина только что была показана на Берлинском кинофестивале. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
9: Une victoire à gauche n'est possible qu'à une seule condition.
10: В исторический для Франции день, 10 мая 81 года, вечером, я был на площади Бастилии. Не потому, что вместе с гигантской толпой, запрудившей авеню Генриха IV, улицу Сант-Антуан и бульвар Бомарше, я решил отпраздновать победу на выборах Франсуа Миттерана, я просто жил на улице, которая примыкала к площади. Пробиться сквозь толпу было непросто, это была сплошная человеческая река. На углу авеню и моей, Рю де ля Серизе, в такси сидел бледный старик. Таксист, повернувшись к нему, размахивал руками. Сдвинуться с места такси не могло. На следующий день я узнал, что старик с пятого этажа вызвал такси, чтобы добраться до госпиталя. В такси он и умер. Правление Тантона, дядюшки, как звали левые Миттерана, началось для меня с этой смерти и с освобождения эфира. Французский ФМ был полностью освобожден от цензуры и правил. В течение почти что года мы слушали совершенно невероятные вещи. Больше всего станцию прямого либертинажа «Карбон Каторс». Через год Тантон навел порядок, учредил комитет по контролю, назначил на радио и на телевидении на главные места своих друзей, точнее подруг, и в Париже начали плодиться совершенно новые журналы и газеты. Все левые, все вдруг откуда-то получившие деньги на раскрутку. Моя подруга Флоранс, забегая в анализе своем сильно вперед, четко сказала: 68-й год наконец-то пришел к власти. Новые журналы меня интересовали. Я работал внештатником в Либерасьон, которая полуживая и сильно бедная, вдруг разбогатела и стала строить огромное здание рядом с площадью Республики. Осенью 83-го года я отправился на правый берег в редакцию, находившуюся недалеко от Марсовых полей, знакомиться с новым журналом и редколлегией. Журнал назывался «Глоб» и, как многие журналы той эпохи, снимал под редакцию просто большую парижскую квартиру, кажется, на 5-м этаже. Я бывал в актюэле и участвовал в создании «Лётр-журналь», и дух новых редакций мне был знаком, но «Глоб» меня потряс. Это была типичная комсомольская организация с одержимыми победой социалистов, перевозбужденными мальчиками и девочками не старше 23 лет. Главным редактором был эдакий молодой комсомолец, высокий, с розовыми щеками, курчавый Жорж Марк Бенамо, которого под занавес жизни, под занавес Елисейского дворца и выбрал Тонтон Митеран на роль биографа. Фотографии не повзрослевшего, а рано состарившегося Жоржа Марка Бенамо на этой неделе украшают обложки еженедельников и уличные афиши. Его книга о Митеране стала базой для сценария фильма, только что вышедшего на экраны. «Le promeneur de Champs de Mars», прогуливающегося по Марсову полю, флонера Марсовых полей, или же, как еще переводят это название в российской прессе, «последнего Митерана». Официальная квартира Тонтона находилась не близко, на улице Бьевр, въезд на которую охраняли полицейские, но рядом с Марсовыми полями под охраной спецслужб жила его любовница Ан Панжо и его дочь Мазарин. Марсовые поля были местом тихим, хорошо просматриваемым, здесь было легко беседовать, особенно с теми, кто слушает вас, затаив дыхание.
11: Вам, конечно, известно, что меня постоянно очерняют. Но ведь все эти 14 лет, что редкость в истории Франции, страна не знала ни войн, ни серьезных кризисов, ни социальных драм. Лишь продолжительный период мира. И вы знаете, что скажут? Скажут, что после меня перемены все же возможны, но что левые больше никогда не будут для общества чумою. Аферы, коррупция, их будут гораздо меньше связывать с эпохой моего правления, чем многие думают нынче. У правых этих афер было куда больше и почище наших. Но в ожидании перемены власти они почему-то уверились в том, что стали чистенькими. Они попросили своего министра не ездить на красный свет. Гражданин – красный свет для всех. О чем они бубнят? О том, что со мной, с моим уходом, настанет конец монархии. И нужно будет перевернуть страницу. Но я не страница. Я не страница, которую легко вырвать. Вы согласны?
12: Но общественный мир не существует, господин президент. После падения Берлинской стены кто-то написал, что настал конец истории. Я же думаю наоборот. Я думаю, что мечта коммунистов о равенстве глубоко пустила корни в мечтах человечества.
11: Не принимайте себя за человечество. Это мечта, которую я оставил. И мне этой мечты не хватает. Но, увы, это так.
10: Фонограмма фильма Робера Гедигьяна «Последний Митеран». Робер Гедигьян – коммунист. Франсуа Митеран практически покончил с мощной компартией Франции, сместив центр левого крыла к социалистам. Гедигьян вряд ли это забыл. Для того, чтобы снять фильм, который некоторые российские кинокритики почему-то назвали документальным, ему нужен был Жорж Марк Бенамо, также коммунист, и нужны были деньги. Но Франция не США, где снимают фильмы про президентов, поэтому найти деньги было весьма трудно. ТФН, первый частный канал, и «Франс Телевизион» отказались. Но франко-немецкая «Арте» в итоге согласилась. Ее директор Жером Клеман заметил, что, цитирую, «Франция с трудом смотрит в лицо собственной истории. Нам далеко до Великобритании, где Channel 4 выпустил в 2003 году художественный фильм Стефана Фрирса «Договор» о секретной сделке двух лидеров-лейбористов Гордона Брауна и Тони Блэра о том, как поделить власть». В США от Кеннеди до Никсона биографии президентов просто-напросто киножанр. Конец цитаты. Но и с записанными Бенамо мемуарами Митерана и с деньгами Арте Робер Гедигьян не смог бы снять «Le promeneur de Champs de Mars», если бы Мишель Буке, уникальный актер прежде всего театра, не согласился бы сыграть Митерана. Без Буке фильма бы просто не было. Вот как Мишель Буке объясняет, почему он согласился сыграть Митерана. Отрывок из его интервью «Франс Культюр».
13: Я
12: прочитал сценарий Жиля Тарана, основанный на расшифровке кассетных записей Бенамо и самого Миттерана, и мне показалось, что было бы замечательно воспроизвести диалог Франсуа Миттерана. Эта идея меня и убедила в том, что стоит согласиться на эту роль, потому что в диалогах Миттерана на кассетах был интимный Миттеран, который в то же самое время оставался Миттераном официальным. И этот интимный Миттеран оказался весьма простым. Он, как и все остальные, двумя ногами стоял на французской земле, но с пониманием сути вещей, которые есть не у всех. У него было ощущение призвания, судьбы и своего места в истории. Он знал, что это было опасно, но он знал также, как именно он должен был этому призванию следовать. И он его осуществил. Этот Миттеран мне помог понять Миттерана официального, чьи политические акции мне не всегда были по душе. Решение, которое он принимал, Маастрихтская хартия, к примеру, меня ужасали. Но со временем я понял, что это было единственно верное решение. Впечатление от диалогов меня и соблазнило, и теперь я Миттерана лучше знаю, именно по этой роли в сценарии.
10: Исполнитель роли Миттерана Мишель Буке у микрофона «Франс Культюр». В одном можно не согласиться с чудесным Мишелем Буке, о чем пишут, кстати, многие критики. В фильме нет диалога с Миттераном, есть его монолог. Так как Миттеран, в чем он и сам не сомневался, был последним монархом, пришедшим в лагерь левых из лагеря правых и прекрасно понимавшим, что именно этого ему правые и не прощают. Скорее всего, он и остался правым, но со стороны правого политического крыла у него не было никаких шансов заполучить Елисейский дворец. Молодые волки его бы не пустили. Отсюда и все его парадоксы. Он создал новых левых и новую левую буржуазию и корных левых, как у нас говорят, Гош-Кавьер. Он был вождем левых, оставаясь, как пишет «Тайм», принцем буржуазии, которых левых и продал. Он был участником сопротивления и чиновником администрации правительства Виши. Его считали другом евреев, но он никогда не покаялся в своей долгой дружбе с главой полиции Виши Рене Буске, который организовывал облавы и депортацию евреев. И, быть может, самое интересное, хоть и случайное, совпадение. В момент выхода на экраны фильма «Гидегьяна» в Париже полным ходом идет процесс по делу о подслушивании граждан. По крайней мере, 150 человек о подслушивании по приказу Франсуа Миттерана. Среди тех, кого записывали спецслужбы, были и журналисты, и писатели, и актеры. Президент хотел знать интимные подробности жизни одних и поступки других, писателя Жана Эдерна Алье, к примеру, которые могли бы выдать прессе правду о его внебрачной дочери и о его любовнице. Миттеран знал, что он монарх, и хотел полностью сохранить свой отретушированный им самим образ монарха. Недаром в фильме он говорит:
11: «Я последний из великих президентов. После меня у власти будут лишь финансисты да бухгалтеры».
10: Франсуа Миттеран до сих пор завораживает, нет, не зрителей, французов вообще. Революция во Франции никогда не кончается. И несмотря на свист ножа гильотины, слухи о том, что король выжил, что наследник уцелел, распространяются сразу же после казни. Один английский историк сказал: «Демократия сильнее там, где выжила монархия. Там, где она была уничтожена, правительство автоматически принимает ее формы. Оно менее свободно, чем в странах, где эти роли разделены».
13: Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables.
10: Из Парижа Дмитрий Савицкий.
6: На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Рукоположение женщин в епископы. Британская реальность, британская полемика. Из Лондона Юрий Колкер.
8: Свершилось. Синод англиканской церкви проголосовал за то, чтобы разработать пути рукоположения женщин в епископы. Шаг этот именуется в Великобритании историческим. А как иначе? Чтобы понять, какой это скачок в будущее, вспомним в прошлое. Давно ли в Британии суфражисток в тюрьму сажали? Суфражисток, которые всего-навсего добивались для женщин права голоса на парламентских выборах. Как раз 100 лет назад, в 1905 году, за протест, устроенный на съезде либеральной партии, угодила за решетку госпожа Кристабел Панкхерст. Потом, правда, она орден Британской империи получила. Но на это ушло еще 30 лет борьбы за права женщин. К слову сказать, дело суфражисток вполне восторжествовало в Британии только в 1928 году. До этого избирателями были одни мужчины. А тут настоящий переворот в церковных делах, точнее, второй этап переворота. Уже в ноябре 1992 года в стране начали рукополагать женщин в священники. Но руководство англиканской церкви рассудило, что викарий и приходский поп – это одно, а епископ – другое. Момент характернейший и очень британский. Тут вообще не из логики исходит, не из прямой аристотелевой логики или здравого смысла, а из логики традиции. Не может душа человека сразу принять перемен, нарушающих весь привычный строй жизни. Новое должно пробивать себе дорогу постепенно. Тогда и революции не будет с присущими им хаосом и жестокостью. Совершенно в духе этих соображений находится и новое решение Синода. Оно гласит: «Да, мы в принципе за рукоположение женщин, но не с завтрашнего дня, а с 2010 года». А сана архиепископа Кентерберийского женщина сможет удостоиться не раньше, чем в 2020 году. Так сказать, самое страшное отложено на потом, переложено на преемников. К тому времени сознание верующих будет уже готово проглотить и эту пилюлю. Решение Синод принял подавляющим большинством голосов, но было бы ошибкой думать, что все прошло гладко и что в будущее ведет асфальтированное шоссе. В англиканской церкви решения принимаются большинством в 2/3. Мало того, церковь демократична сверху донизу, берет в расчет не только голоса иерархов, но и голоса прихожан. Из этого видно, что трудностей не избежать. Одна из них уже тут. Традиционалисты требуют уступок, намерены отвоевать себе, как они выражаются, третью епархию, церковный анклав, в котором не будет женщин-епископов. Заметим, что и сейчас есть приходы, не принимающие женщин-священников. Эти приходы обслуживают так называемые летучие епископы, присылаемые на 1-2 богослужения. Наконец, и принятое решение уязвимо. Архиепископ Кентерберийский доктор Роувен Уильямс заявил, что в июле синоду вторично предстоит голосовать по поводу сроков перехода к этому радикальному новшеству. Прилад не скрывает, что разногласия в церкви остались и что они носят резкий характер. Но ясно и то, что женщины-епископы в Великобритании будут. Таков глас народа. Уже сейчас для проведения новшества в жизнь создана комиссия под руководством гилфордского епископа Кристофера Хилла. Организационной работы предстоит много. Характерно вот что. Даже недовольные в большинстве своем не решаются прямо сказать, что новшество для них неприемлемо, или что оно идет вразрез с Писанием. Они лукавят, говорят, что лучше повременить. Но все-таки два принципиальных возражения на заседании Синода прозвучали. Патрик Мартин из епархии города Эксетера заявил, что женщины-епископы отдалят воссоединение англиканской церкви с католической и православной, как если бы такое воссоединение стояло на повестке дня. Насколько мы видим, ни католики, ни православные к экуменическому единству не стремятся. Представители обеих конфессий держат приверженцев англиканской церкви за отщепенцев. Для них это самое обочина христианства, почти ересь. И, конечно, преподобный Мартин прав. Католики женщин к амвону не подпустят. Православные и подавно. У них в традиции преобладает ветхозаветный дух. В России, заметим, все народное религиозное творчество, все сектантство веками шло от Нового Завета к Ветхому. Но Мартин прав в другом. Женщины-священники уже помеха. И такая, что женщины в Митре ничего не изменят. А второе возражение вот какое. Член синода Джеральд О'Брайен из Рочестера заявил, что женщины верят иначе, чем мужчины. Эти слова вводят нас в самую сердцевину спора, уводят на тысячелетия в прошлое. Дело в том, что апостолы и евангелисты нигде не возражают против рукоположения женщин. По той простой причине, что им такое и в голову прийти не могло. Для них это было язычеством. язычестве женщины-жрицы известны с незапамятных пор. Но их никогда не было в иудаизме, из которого вышло христианство. Там, как и в мусульманстве, место женщины у домашнего очага. Она в лучшем случае спутница мужчины, мать его детей. Ни в политике, ни в религии поздней Иудеи, эпохи фарисейства и Христа, женщина никакой роли не играла. Так это повелось и у христиан. То есть противоречие тут со священным преданием, не с писанием. И рукоположение женщины в глазах традиционалистов отдает язычеством. Итак, британцы впереди планеты всей. Епископы женщины, епископы гомосексуалисты. Или, во всяком случае, впереди всей Европы. В Соединенных Штатах, в стране самого деятельного религиозного творчества, и не такое возможно. Однако спросим, куда ведет этот прогресс? Не в сторону ли полного неверия? Ведь именно здесь, в Британии, священнослужители, притом высокого ранга, не раз открыто заявляли, что их личная индивидуальная вера не безупречна, что они подчас сомневаются в самом существовании Бога. Можно ли такое услышать от священника католического или православного? А тут, пожалуйста, несколько недель тому назад один англиканский иерарх прямо с экрана телевизора убеждал нас, что по самой своей этимологии религия не с Богом связана, а с людьми. Слово «религио», латинское слово «религио», ничего о Боге не сообщает, никакого Бога не подразумевает. Оно означает совестливость и даже сомнение. Заметим, кстати, что и апостолы сомневались, а Фома, по-английски Томас, даже в поговорку вошел, именно как неверующий. Выходит, что дорогу к неверию начали прокладывать английские суфражистки. Ведь это они сделали первый шаг в сторону стирания половых различий. Сейчас мужчины и женщины равны уже почти во всем. Но ведь жизнь-то биологическая, не говоря о культурной, держалась всегда на различии полов. Эволюция биологическая и эволюция культурная всегда пестовали эти различия. Во имя продолжения рода человеческого звали к домострою, говоря по-русски. А теперь библейская заповедь «плодитесь и размножайтесь» повсеместно нарушается. Женщина свободна и равноправна, ура! Зато рождаемость всюду падает. Выходит, что справедливость и равенство, которых требует современность и наша с вами душа, направлены против рода человеческого, против продолжения жизни. А началось с малого, с того, что род грамматический в английском языке атрофировался. Борьбу за равенство полов подсказало суфражисткам языковое равенство. Английское слово «бишоп», «епископ», рода лишено. Одинаково приложимо и к женщине, и к мужчине. Вот вам живой пример того, как грамматика влияет на политику и религию.
7: Рассказывал Юрий Колкер. Новости поп-музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
10: Лидер ирландской группы U2 Bono вошел в число претендентов на получение Нобелевской премии мира. Сама церемония награждения состоится 10 декабря, а краткий список реальных номинантов должен быть известен в октябре. Сейчас в нем 165 человек. Среди них, помимо Бона, есть еще один знаменитейший музыкант – индийский ситарист Рави Шанкар. Фронтмен U2 уже выдвигался на Нобелевскую премию мира в 2003 году. Как и в тот раз, поводом для внесения имени Бона в списки нобелевских номинантов стала его активная социальная и благотворительная деятельность. В сфере интересов Бона – борьба со СПИДом и ВИЧ в Африке и проблемы экологии. Также он участвует в кампании за прощение долгов стран третьего мира. И при этом этот удивительный человек продолжает активно заниматься музыкой, а его группа U2 на протяжении вот уже многих лет остается одним из самых успешных и востребованных коллективов на мировой музыкальной сцене.

0: 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
2: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
3: Я бы не стал усматривать в этих строках русофобию. Печерин был мизантроп и жизнененавистник, как бы Бакунин в мягком варианте. Обратим внимание на слово «деница». Это ведь не только свет дня, но имя ангела разрушения и мести, Люцифера, попросту говоря, сатаны. Печерину, несомненно, была свойственна некая сатанинская гордыня. Это не только Бакунин, в жизни человек весьма безалаберный, вообще не солидный, богема, а по-нынешнему так и хиппи. Но и Лермонтов со своим Печориным, и позднейший Ставрогин Достоевского. «Русский странник как гордый человек». Тема пушкинской речи Достоевского имела в виду как раз этих людей, их тип. А Россия тут как бы и ни при чем, не более чем случайная мотивировка для отмеченной гордыни. Гершензон в своей книге правильно указывает, что ситуация 30-х годов XIX века в Европе отличалась странной смесью старокатолических идей, как реакция на обанкротившееся просветительство французской революции, и новых социалистических утопий, всяческого сенсимонизма и фурьеризма. Где-то оба этих течения сливались на какой-то экзистенциальной глубине. Католицизм как обновившееся обетование всемирного устройства против буржуазно-индивидуалистического духа послереволюционной Европы. И тогда же, что страшно важно, появился тип байронического человека. Собственно говоря, сам Байрон появился по масштабу некий пост-Наполеон, оказавший громадное влияние на мыслящих людей того времени, носитель нонконформистского дендизма, а если угодно и демонизма. Вот Печерин, наш Владимир Сергеевич, и принадлежал к такому типу тогдашних продвинутых молодых людей. Гершензон так резюмирует его проблему.
4: Его личность безраздельно слилась с его мечтою, и личная слава манит его только как апофеоз его мечты. Ветхий мир должен быть разрушен, на его месте должно возродиться царство свободы и радости, и это сделает он, предназначенный к тому судьбою. Что здесь было средством и что целью, освобождение ли человечества или собственная слава, кто возьмется это решить? Мы заранее видим, что он был вдвойне обречен року за свое двойное безумие, за веру в то, что чудо близко и что оно совершится именно через него.
2: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 23 февраля 2005 года.

0: На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Между мировыми войнами советская Россия, создававшая и укреплявшая свою армию, и Германия, которой по Версальским соглашениям армию иметь было запрещено, начали вынужденное сближение. Петербургский историк Юлия Кантер, работающая над книгой о маршале Тухачевском, изучала в архивах Мюнхена, Кобленца и Фрайбурга документы о военно-политическом сотрудничестве двух стран. Это сотрудничество, начавшееся вскоре после Версальского договора и продолжившееся после заключения Рапальских соглашений, сказалось на судьбах Европы не только в 20-е годы, но и после прихода к власти Гитлера. Юлия Кантер.
1: История армии любой страны начинается с того дня, когда эта армия создана. Поэтому днем Красной или Советской армии следовало бы считать 27 июня 1918 года, день формирования Первой Красной армии, а отнюдь не позорное бегство большевистских частей из-под Пскова 23 февраля. Но советская история, в том числе и военная, полна идеологических мифов, подменивших реальные события вымышленными датами, а имена их вершителей фамилиями безликих приспешников вождей. На протяжении всей советской, да и постсоветской истории первыми в ряду создателей Красной армии называли Ворошилова и Буденного, сквозь зубы цедя имя реального создателя Первой армии Советской России после 1917 года – Михаила Тухачевского. Его недолюбливали большевики, ибо он никогда не был до конца своим. Его не терпят радикальные историки нового времени за то, что он огнем и мечом укреплял тоталитарное государство. Карьера Тухачевского во время Гражданской войны началась с невиданного взлета. Он сразу стал командующим армией. Столь стремительное возвышение, такой виток судьбы, могли оказаться нестерпимыми для человека, не верившего в свою исключительность. Тухачевский победил белых под Симбирском, спас Советы в момент смертельной катастрофы, когда в палатах Древнего Кремля лежал тяжело раненый Ленин. На Урале он выиграл советскую Марну и, отчаянно форсировав Уральский хребет, разбил белые армии адмирала Колчака и чехов на равнинах Сибири. Он добил и опрокинул на французские корабли армию генерала Деникина, вспоминал белоэмигрантский военный историк и публицист Роман Гуль. Ни один из полководцев первых лет советской власти не участвовал в таком количестве знаковых по качеству военных событий. Ни один не укрепил новый политический строй столькими победами. Позади у Тухачевского до 1917 года 5 орденов Первой мировой войны, долгий плен и 5 же побегов из этого плена, последний удачный. Гражданская война стала для него прежде всего возможностью самореализации. 1918 год стал для большевиков самым, пожалуй, трудным за всю гражданскую войну. Красная армия контролировала не более 1/15 территории бывшей Российской империи. Остановились заводы. Недовольство охватывало рабочих, убеждавшихся, что вместо выполнения громких, увлекающих обещаний, большевики насаждают в стране экономическую разруху и политический диктат. Крестьянство, недовольное политикой продразверстки, начало отходить от поддержки большевиков. Представители различных партий, от эсеров до анархистов, призывали к решительной борьбе против коммунистического режима. А у Советов не было бы и способной армии, без которой в условиях затяжной гражданской войны невозможно было удержать власть. Главнокомандующий вооруженными силами республики Мясников в июне 18 года представил Ленину и Свердлову докладную записку, которой состояние армии характеризовалось как «катастрофическое». «Армии еще нет», — говорилось в записке, — «ее необходимо срочно создать». Создавать армию было поручено 25-летнему Михаилу Тухачевскому. Красную армию нужно вооружать, ее нужно строить. Германия и Россия, две пари Европы после позорного для них окончания Первой мировой войны, вынуждены были координировать свои действия. Они были партнерами, от безвыходности. Россия нуждалась в современных вооружениях и технологиях. Германия – в территориях для военных производств и школ. Первые договоренности были достигнуты между Москвой и Берлином в 1920 году, письменные соглашения в 1921. В них оговаривались вопросы вооружений армии. Рапальский договор, созданный на основе этих соглашений, подписали министры иностранных дел Ротенау и Чичерин. Так начинались завод «Юнкерс» в подмосковных Филях, выпускавший самолетные моторы для Красной армии, и специальный отдел на Путиловском заводе в Петрограде, занявшийся изготовлением тяжелых мин и гранат для Германии. Потом открылась танковая школа в Казани, потом летная школа в Липецке. Практиковался постоянный обмен офицерами и инженерами. Тухачевский, представлявший официальную военную элиту Советской России, был одним из ведущих кураторов этих контактов. В 1932 году он был представлен президенту Германии фон Гинденбургу. Он же, активно приветствуя эти контакты до прихода Гитлера к власти, в 1933 году первый выступил за их немедленное прекращение. У Сталина была вовсе иная точка зрения. В 1935 году Тухачевский публикует в «Правде» статью под названием «Военные планы Германии». Изначально статья имела заголовок «Военные планы Гитлера» и содержала, кроме того, весьма жесткую критику гитлеровского режима. В архивах сохранился оригинал этого текста с правкой Сталина. Вождь исправил заголовок, убрав имя фюрера, и смягчил общую тональность статьи. Однако Тухачевский настойчиво пытался развивать обороноспособность страны, ориентируясь на хорошо знакомый ему потенциал Германии и на внятно определившийся вектор ее военно-политического развития. Тухачевский инициировал создание новых вооружений и научных исследований. Туполев и Королев в его поле зрения. Строительство танков в Ленинграде тоже. Но броню сталинского клеврета Ворошилова не пробить. 26 октября 1935 года Тухачевский внятно заявляет немецким дипломатам: «Если начнется война между Германией и Советским Союзом, что было бы страшным несчастьем для обоих народов, Германия уже увидит другую Россию. Красная армия многому научилась и многое наработала». Весной 1936 года отношения между Красной армией и Рейхсвером были на стадии перелома. Обмен офицерами на стажировках и совместные учения были все-таки приостановлены. Позиция Тухачевского, казалось бы, возобладала. Военный атташе генерал Кёстринг информировал Берлин. Перелом возник из-за речи маршала Тухачевского в Совете обороны, которая была явно направлена против Германии. Хрупкий Рапальский договор дал внушительную трещину. «Меня неприятно поразил недружественный по отношению к Германии тон Тухачевского», – писал Кёстринг. В мае 1937 года в Москве разразился один из самых крупных сталинских процессов, вошедший в историю как «Дело Тухачевского». Маршал Тухачевский и еще 7 советских генералов были приговорены к расстрелу. Когда Тухачевского и остальных осужденных после оглашения смертного приговора уводили из зала судебного присутствия, он сказал: «Вы стреляете не в нас, вы стреляете в Красную армию». Резонанс от процесса был огромен по всей Европе. Современники тех событий и исследователи конца 20 века назвали дело Тухачевского событием, не только определившим судьбы Советской России, но и всей Европы. Гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс несколько дней спустя после расстрела маршала запишет: «С Тухачевским покончено. Бойня в Москве вызывает большое потрясение во всем мире, ужаснувшимся от кровавых приговоров. Фюрер разговаривал с нашим послом в Москве. Там террор, убийства, интриги. И это государство трудящихся. Фюрер смеялся от всего сердца. Теперь мы должны быть готовы». Они подготовились к 22 июня 1941 года.
0: Рассказывала Юлия Кантер. Русские европейцы. Сегодня Владимир Печерин. Его представит Борис Парамонов.
2: Владимир Сергеевич Печерин, годы его жизни 1806-1885, интереснейшая из фигур русского западничества, или, в его случае будет много лучше сказать, европеизма. Начать с того, что почти всю свою долгую 79 лет жизни он провел за границей. Родился он в семье офицера, сумевшего дать ему самое высшее образование. В Московском университете Печерин проявил выдающиеся способности и еще студентом был привлекаем к научной работе в области классической филологии. Его взял под свою фирулу печально известный Уваров, министр просвещения, считавшийся ученым-классиком, а также мишень многих двусмысленных эпиграмм. Вот это покровительство человека могущественного, но пользующегося дурной славой, не только помогало Печерину, но и смущало его. «Я стоял на краю зияющей пропасти», — писал об этом Печерин одному из друзей. Однако ему крупно повезло. В числе ряда других способных выпускников Московского университета он был в самом начале 30-х годов отправлен в Европу, в Германию, совершенствоваться в науках, чтобы по приезде занять в «Альма-Матер» профессорское место. Так и случилось. Но преподавание античной мудрости не удовлетворяло Печерина, хотя он пользовался у студентов заметной популярностью. В июне 1836 года, отпросившись в отпуск, Печерин уехал за границу и из этой поездки уже не вернулся. 4 года он скитался неизвестно где и кончил тем, что в 1840 году принял католичество, вступив в очень строгий монашеский орден редемптористов, проповедников. Базирован был в Англии, где его обнаружил Герцен, оставивший в былом думах главу об их встрече с приведением короткой, но чрезвычайно богатой мыслями переписки. Герцен, однако, допустил досадную неточность, взяв на веру обвинение Печерина в сожжении протестантских библий, как пример католического фанатизма. Установлено, что это была провокация, и по суду Печерин был полностью оправдан, а не просто помилован, как пишет Герцен. Все эти подробности выяснены в книге о Печерине Михаила Осиповича Гершензона. Это замечательное сочинение. Можно сказать, что Гершензон совершил научный подвиг, собрав по кускам жизнь пропавшего из России человека. Склеил вазу из черепков. А ваза действительно драгоценная. Печерин был крайне интересным человеком. Слов нет. Нелюбовь Печерина к режиму Николаевского царствования сомнений не вызывает. И его побег на Запад можно объяснить, в частности, этим политическим диссидентством. Случай Герцена. Но, сдается мне, человек он был покрупнее Герцена, хотя как раз и не выявившийся столь ярко, как последний. Вот тут надо искать загадку. Печерин был человек, себя похоронивший сознательно и намеренно. Печерин всю жизнь писал стихи, в молодости в России даже печатался, а потом одну его поэму опубликовал за границей тот же Герцен. Она называлась «Торжество смерти» и была, как известно, спародирована Достоевским в «Бесах». Один его стихотворный фрагмент до сих пор не забыт и часто приводится в доказательство русофобии отечественных западников. «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения, и в разрушении отчизны видеть всемирного дня».

0: Лермонтов со своим Печориным и позднейший Ставрогин Достоевского. «Русский странник как гордый человек». Тема пушкинской речи Достоевского имела в виду как раз этих людей, их тип. А Россия тут как бы и ни при чем, не более чем случайная мотивировка для отмеченной гордыни. Гершензон в своей книге правильно указывает, что ситуация 30-х годов XIX века в Европе отличалась странной смесью старокатолических идей, как реакция на обанкротившееся просветительство французской революции, и новых социалистических утопий, всяческого сенсимонизма и фурьеризма. Где-то оба этих течения сливались на какой-то экзистенциальной глубине. Католицизм как обновившееся обетование всемирного устройства против буржуазно-индивидуалистического духа послереволюционной Европы. И тогда же, что страшно важно, появился тип байронического человека. Собственно говоря, сам Байрон появился по масштабу некий пост-Наполеон, оказавший громадное влияние на мыслящих людей того времени, носитель нонконформистского дендизма, а если угодно и демонизма. Вот Печерин, наш Владимир Сергеевич, и принадлежал к такому типу тогдашних продвинутых молодых людей. Гершензон так резюмирует его проблему.
1: Его личность безраздельно слилась с его мечтою, и личная слава манит его только как апофеоз его мечты. Ветхий мир должен быть разрушен, на его месте должно возродиться царство свободы и радости, и это сделает он, предназначенный к тому судьбою. Что здесь было средством и что целью, освобождение ли человечества или собственная слава, кто возьмется это решить? Мы заранее видим, что он был вдвойне обречен року за свое двойное безумие, за веру в то, что чудо близко и что оно совершится именно через него.
0: Испытав крах таких мечтаний, не думалось уже о карьере и комфортной жизни католического богослова, ученого-патера, лингвиста-археолога веры. Это было бы мелким компромиссом, мелким уже потому, что компромисс. А Печерин был человек гордый, и ушел из мира он красиво, как бы ни печаловался о нем Герцен. «За небесные мечтания я земную жизнь отдам», — писал Печерин в раннем стихотворении. Слова «небесные мечтания» твердому определению не подлежат по самой их природе, вернее, антиприроде. И о России, понятно, тут речи нет тоже, ни в каком смысле. Тема Печерина не «Россия и Запад», а «небо и земля». Тема, конечно, устаревшая.
2: Русского европейца Владимира Печерина представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. 50 лет назад скончался неизвестный в России писатель Ринальдо Петрович Кюферле. Михаил Талалай расскажет о его судьбе.
3: В воскресенье 20 февраля исполнилось ровно полвека со дня кончины выдающегося итало-русского писателя и переводчика Ринальдо Петровича Кюферле, ушедшего из жизни в 55 году в Милане, родившегося на берегах Невы в Петербурге в 1903 году. Русская публика слышит это имя впервые. О нем у нас пока не написано ни единой строчки. В Италии Кюферле знают лучше, и это понятно. Он блестяще перевел множество отечественных классиков. Вот неполный перечень. Пушкин, Борис Годунов и маленькие трагедии, Достоевский, Бесы, Игрок, Тургенев, Накануне, Отцы и дети, Бунин, Жизнь Арсеньева, Митина любовь, Зайцев, Афон, исторические романы Алданова. Недавно в Риме вышла оригинальная книга русистки Клаудии Скандуры «100 лет переводов», библиографический словарь переводов русской литературы на итальянский, и в нем список Кюферле занимает обширное место. Однако он и сам был замечательным писателем. Мое знакомство с Кюферле началось много лет назад, еще в Ленинграде. Правда, это был Кюферле отец. И кроме того, я даже не знал этой непростой фамилии. Но знал произведение отца, точнее одно. Божественно красивую статую Христа, водруженную на Новодевичьем кладбище, что у Московского проспекта. Это действительно потрясающая вещь. И вокруг этой скульптуры у могилы безвестной генеральши Вершининой сложился целый культ. Всегда цветы, посетители. Однажды я увидел эту статую, закатанную в нижней части в бетон. Оказалось, что ее попытались похитить, но добровольные охранники

0: сняли статую и забетонировали. Теперь это произведение итальянского скульптора с немецкими корнями, эмигрировавшего в Россию, поставлено на государственный учет. Итак, отец работал благополучно в северной столице, немного в духе Марка Антокольского, имел много состоятельных заказчиков как портретист и после революции, понятное дело, уехал вместе с супругой из литовско-русской семьи и 15-летним сыном. Позднее литератор гордился, что в его жилах поровну смешались четыре крови – немецкая, итальянская, литовская и русская. В семье Кюферле говорили по-русски, и мальчик, сын итальянского подданного, формально не иммигрант, рос в эмигрантской среде, и ему была с юности близка русская ностальгия. Именно поэтому он первым познакомил итальянцев с творчеством наших эмигрантов, помимо уже упомянутых Стефи, Амфитеатровым, Мережковским, в частности, с его монументальным трудом «Данте». С этой книгой Кюферле пришлось пережить немало затруднений. Он был убежденным антифашистом и даже ушел из престижной газеты «Курьера де ла Сера», дабы не иметь дела с режимом, в то время как Дмитрий Сергеевич Мережковский поддерживал Муссолини и, более того, писал свой роман «Данте» на гонорар, выделенный по приказу самого Дучи. Но ради искусства и старой дружбы с Мережковскими переводчик решился на этот большой труд, который в итоге был очень холодно встречен в самой Италии. Религиозные поиски Мережковского тут восприняли как отголоски средневекового мракобесия, в лучшем случае как проявление экстравагантной русской души, оторванной от родной почвы. Особенная дружба связывала Ринальда Кюферле с Вячеславом Ивановым, и ему на Авентинский холм в Риме он отсылал все свои публикации с пространными дарственными надписями. Они сохранились в архиве поэта. После войны миланец, родом из Петербурга, нашел себе новое поприще, стал писать на итальянском либретто для русских опер, которые во множестве ставили в миланском «Ла Скала». Таким образом, арии римского Корсакова, Стравинского, Мусоргского исполнялись в те годы на тексты Кюферле. Теперь его тексты больше не поют. Победил новый подход исполнения на языке оригинала. От русской культуры его отвлекала лишь одна страсть – любовь к антропософии. Ознакомившись с учением Рудольфа Штейнера, он почувствовал в нем нечто очень родное. При фашизме заниматься антропософией он открыто не мог, а с падением режима стал издавать первый такого рода в Италии журнал, так и называемый «Антропософия», став живым классиком этого вероучения. Однако самые главные мотивы его творчества – иммиграция, ностальгия, изгнанничество, насильственное раздвоение между дальними культурами и попытки их связать, построить между ними мосты, даже своей личной судьбой. Об этом он пишет в сборнике биографических эссе «Персоны и персонажи». Один из его самых лучших романов тоже посвящен первой волне, еще тогда так не обозначенной. Назван этот роман символично «Экс-русси», «Бывшие русские». Это прекрасная литература, напоминающая тонкую прозу его друзей-эмигрантов из Парижа, и она еще ждет своего переводчика. Вот так уж получилось, что Кюферле перевел около 20 книг с русского на итальянский и написал примерно столько же, но из его собственных произведений не переведено пока ни одной фразы.
1: О Ринальдо Петровиче Кюферле рассказывал его первый биограф Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». 27 февраля исполняется 70 лет выдающейся итальянской оперной певице сопрано Мирелле Фрейни. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: Очень хорошо помню одну виниловую пластинку с моцартовской «Козе фан тутте», так поступают все, которую могла рассматривать в детстве часами. Хотелось разглядеть лица тех, кто пел завораживающими голосами, пел особенно. Собственно, так пели только они, с пластинки. Врезалось в память имя Мирелла Фрейни. С ним срослось другое имя собственное — «Ла Скала». А гораздо раньше в Москве дважды триумфально гастролировал театр. И вернее, привычно хорошо для себя. Но это стало откровением для страны, привыкшей гордиться отечественной оперной школой, но так и не освоившей настоящее итальянское бельканто. Это теперь многие российские солисты, учившиеся в Италии, успешно выступают на лучших оперных сценах мира. А в те времена разве что Елена Образцова и Владимир Атлантов могли конкурировать с итальянцами. Важно еще, что Ла Скала был не группой солистов, пусть и превосходных, а настоящим вокальным ансамблем. Но все же даже в таком выдающемся окружении выделялась Мирелла Френни. Она дебютировала в 10 лет с арией «Мадам Баттерфляй» в радиоконкурсе для детей. Известный тенор Беньямино Джилли рекомендовал ей прекратить петь, чтобы не погубить голос. 7 лет Мирелла его берегла, следуя наставлениям взрослых. А в 17 продолжила учиться. Дебют случился в Модене в 55-м в роли Микаэллы из «Кармен». В честь Микаэллы певица назвала дочь. Однажды во время исполнения «Кармен» в Зальцбурге великий Караян прекратил дирижировать и предложил оркестру просто следовать голосу любимой певицы, с которой он проработал 16 лет. И другой не менее красноречивый эпизод. После спектакля «Богема» в Ла Скала Караян сказал Френни: «Я плачу второй раз в жизни. Первый раз был, когда умерла моя мама».

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он, наверное, не считал рюмок.
10: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршини? А что попью ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую?
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пойти Цыковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал. И заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
10: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается
12: Вьется вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Вот вы пришли сюда к человеку изымать кота. На основании чего? Вы отказываетесь показать документы.
14: Местные власти как минимум 3 регионов России опять изымают и уничтожают скот. На протесты фермеров приезжает полиция.
15: Которые просто народ собрались и вызвали 3 наряда. ДПС, просто люди стоят от безвыходности.
14: Это очень похоже на возможную эпидемию ящура, которую власти попытались скрыть полгода назад.
16: Мнение людей не имеет никакого значения для них, никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим.
17: Я позвонила в Иркутскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, где мне сообщили, что никакой информации не владеют. Ладно, позвонила в Управление государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской области, где я задала, соответственно, интересующие меня вопросы, в том числе, которые я выше озвучила, на что женщина начала повышать тон и сказала, что якобы я своими вопросами подрываю их действия, за что меня можно привлечь к административной ответственности.
14: Пожалуй, здесь уместно так называемая черномырдинка. Никогда такого не было, и вот